But I've had the invitation that a sinner can't refuse.

остатки веселящие действо вина, и их поведение назовем опьянение. Вот за столиком дама, на даме панама, под ней томный взгляд. Но панама упрямая, клюет на панаму уже 20.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться.

Второй отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проехал.

никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решать.

позади. И немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не зулит.

Cvety. И сквозь холод, и мрак.

горбасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. Я не

одинокий прекрасный в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

дождем истекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла, без конца и начала, без конца и начала, одинокий прекрасный.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. И вряд ли что-нибудь произойдет.

в лед, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Хетбе-Ав, Тавшин-Пей-Вав, 8-й день месяца Ав, 5786 год. Среда, 22 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река, в студии Семен Каплан. Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили очередную серию ударов по объектам в Иране. Это 11-я ночь атак. В заявлении Центрального командования США отмечается, что удары были нанесены по командным пунктам и оперативным центрам, ангарам для самолетов и складам беспилотников. Сентком подчеркнули, что за последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов в Ормузском проливе, подвергнув опасности сотни ни в чем не повинных моряков, однако международный судоходный маршрут остается открытым. Корреспондент КАН Иран Секураль сообщает, что серия ударов завершилась менее чем за полтора часа. По сообщениям из Ирана, атака была направлена одновременно по меньшей мере против 9 объектов по всей стране на протяжении тысяч километров. Иранские средства массовой информации сообщили о работе систем противовоздушной обороны в столице страны Тегеране. Сегодня ночью Иран предостерег, что американская атака на его ядерные объекты будет расценена как расширение войны и пригрозил нанести ответный удар по всем интересам Соединенных Штатов и их союзников. Это предупреждение было опубликовано после того, как президент Трамп пригрозил вчера вечером в ближайшее время нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, где по оценкам укрыты тысячи центрифуг для обогащения урана. Газета Wall Street Journal сообщает, что президент Трамп официально утвердил историческое ядерное соглашение с Саудовской Аравией, в рамках которого в королевстве будет развиваться гражданская ядерная программа. Американские официальные лица заявили изданию, что компании из США построят в Саудовской Аравии объект по обогащению урана, если совместное исследование Вашингтона и Эр-Рияда подтвердит такую необходимость. Согласно отчету, стоимость сделки оценивается в десятки миллиардов долларов, а ее цель – предоставить американским компаниям ключевую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, вытеснив иностранных конкурентов. В ближайшие дни соглашение должно быть передано на рассмотрение Конгресса, где оно, как ожидается, вызовет споры, в том числе из-за возражений части законодателей против распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что расходы Соединенных Штатов на войну с Ираном на сегодняшний день превысили 37 миллиардов долларов. Эту цифру Хегсет назвал во время выступления в Комитете по ассигнованиям Сената. Это почти на 8 миллиардов долларов больше по сравнению с предыдущей официальной оценкой. Хамас в последние месяцы пытается укрепить свой контроль над гражданским населением в секторе Газа за счет углубления связей с главами кланов. Корреспонденту КАН Элиору Леви стало известно, что террористическая организация продвигает близких к ней людей на ключевые посты в советах кланов, лагерях беженцев и местах размещения перемещенных лиц. В ответ Хамас предоставляет главам семейств гуманитарные льготы и содействие в разрешении конфликтов. Мэр Нью-Йорка Зоран Макдани объявил, что юридическая проверка установила отсутствие у него полномочий арестовать премьер-министра Нетаньягу в случае его визита в Нью-Йорк, несмотря на то, что он считает его военным преступником. В опубликованном видеообращении мэр отметил, что согласен с Международным уголовным судом в необходимости ареста Нетаньягу и призвал федеральное правительство, обладающее полномочиями исполнить ордер такого рода, сделать это. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит 32 градуса, в Хайфе будет 31, а в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости этого утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня». с Олегом Клоцом.

7:05 в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. В течение ближайших 2 часов будем обсуждать важные, актуальные и интересные события, которые сопровождают нашу жизнь и которые часто оказывают влияние не только на то, что происходит сейчас, но и на то, что будет происходить в ближайшем будущем. Одно из таких новостей стала публикация в издании Wall Street Journal. Мы слышали об этом в новостях. По данным этого издания, президент США Дональд Трамп одобрил соглашение о развитии в Саудовской Аравии гражданской ядерной программы сроком на 30 лет. Об этом наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Американские компании получат ведущую роль в создании ядерной инфраструктуры. Это, в общем, очевидно. В перспективе в королевстве может появиться предприятие по обогащению урана. Какими могут быть последствия этого шага для Израиля и всего Ближнего Востока? Пишите свое мнение по этим другим темам на странице социальной сети странице Канрека в социальной сети Facebook. Американская администрация говорят о том, что этот шаг предпринят для того, чтобы опередить такие компании, как Росатом, например, или китайские компании, которые тоже могут заняться поставками Саудовской Аравии ядерных технологий. При этом вопрос в том, почему Саудовская Аравия получает ядерную программу без, например, какого-то продвижения в направлении признания Израиля. Мы постараемся обсудить этот вопрос в течение ближайшего часа, если у нас это получится. Что еще сегодня у нас в программе? Очередная серия ударов, 11 день ночных ударов по объектам, иранским военным объектам. Сентком выпустил под утро заявление о том, что волна ударов завершена. Отчитались американские военные о том, что цели были поражены. Будем ждать теперь иранского ответа. Эти и другие темы мы будем обсуждать. Но для начала давайте послушаем расписание программ на сегодня, среду, 22 июля. Тема дня продлится до 9 с перерывом на новости. В 9:05 час программы «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 10:05 в программе «Доброе утро, Израиль» доктор Сергей Сумкин, экономист и старший научный сотрудник Института экономической политики имени Аарона при университете Райхмана. Речь пойдет о состоянии израильского хай-тека, его роли в экономике страны, о рынке труда, о дефиците квалифицированных кадров и влиянии искусственного интеллекта на занятость. Все это в 10:05. Ведущая программы Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11:05 открытый микрофон. Элла Гидсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 программа литературы и музыки, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17:05 дайджест программа «Особый случай». В 18:05 программа «На пике событий», ведущая Михаил Гуревич. С 2 и до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. 7:09 в Израиле. Давайте поговорим, познакомимся с заголовками сегодняшних изданий. Идет хоронот перед нами. На две части, по сути, разделена первая полоса. Соединенные Штаты, по-видимому, намерены добиваться эскалации в ходе ударов по Ирану, и вероятность израильского участия во всем этом возрастает, пишет газета «Идет хоронот». Если Иран нанесет удар, то мы нанесем удар в ответ. У нас есть большой банк целей, так говорят израильские источники. Сообщение, которое всех взволновало, Иран переправил тысячи центрифуг в некий секретный комплекс на горе Макош. И угрозы президента Трампа звучат так. Мы, разумеется, нанесем удар по новому объекту. Будет это сделано с очень большой силой и мощью. Израильский источник говорит следующее. Израиль не заинтересован на данном этапе в присоединении к военным действиям, но в случае противостояния дальнейшего
Израиль использует все возможности для того, чтобы нанести удар по возможностям Тегерана. В свою очередь, в общем, несколько противоречивые такие заголовки, но пока вот так. И здесь же фотография в верхней части газеты «Идиот Хронот», американский экзамен. Президент Ливана Аун на встрече исторической с президентом Трампом в Белом доме. Наша цель – положить конец враждебности между, вражде между Ливаном и Израилем. Сегодня вечером народ Израиля будет скорбеть о разрушении храма. Вечер Тиша Беав. И здесь заголовок называется «Мост над пропастью». Сценарист Хен Авигдори, его жена и дочь были похищены в Газу. И человек, работающий в средствах массовой информации в ультраортодоксальном секторе, Исраэль Коэн, находится на двух полюсах израильского идеологического раскола, пишет газета. Но их дружба, которая появилась после 7 октября, гораздо глубже, чем любые разногласия. Особая встреча перед 9 ава. Материал Шила Фрида на 12-й странице газеты. И вообще 9 ава сегодня посвящена значительная часть публикаций. Примерно так же из двух частей состоит первая полоса газеты. Это была газета «Исраэль». Это была газета «Идиот Хронот». Газета «Исраэль» он также разделена на две части. Повышенная готовность в Израиле накануне возможного присоединения к военным действиям, военному противостоянию с Ираном. И здесь же цитаты из высказывания президента США Трампа. В Иране еще ничего не видели. Мы до настоящего момента были весьма милы и симпатичны, сказал американский президент. Здесь фотографии американских военных, которые поддерживают, как здесь написано, экономическую блокаду Ирана, морскую блокаду, разумеется, Ирана. Президент Соединенных Штатов угрожает эскалацией. Мы нанесем очень мощный удар по любому объекту, относительно которого возникнет малейшее подозрение о наличии там какого-то компонента ядерной программы. Скажем так, вчера впервые в Белом доме состоялась встреча с президентом Ливана. Он заявил о том, что наша цель — завершить враждебность в состоянии с Израилем раз и навсегда. И Трамп заявил о том, что большая группа стран присоединится в ближайшем будущем к соглашениям Авраама. Достаточно подробно вся эта история описывается на внутренних страницах газеты. Не очень известно, какие страны присоединятся к соглашениям Авраама. Но, в общем, если успеем, почитаем, что там на внутренних страницах об этом пишут. Вечер 9 ава, программа, планы вернуть к стене плача камни стены. Шрит Авитан Коэн публикует материал, в соответствии с которым камни стены плача, которые были, в общем, разрушены, которые были разбросаны после разрушения второго храма в течение долгих лет в разных районах Иерусалима и окрестностях, сейчас планируется вернуть один из них из двора, из сада президентской резиденции в Иерусалиме. Если успеем, мы более подробно поговорим о том, в чем история. Ну и здесь Надав Шаргаи и Равин Тамир Гранот призывают к единству. Материал Надав Шаргаи называется «Западная стена», то есть «Стена плача». Это не что иное, как ступенька по пути к Храмовой горе. А Равин Тамир Гранот публикует следующее. Нет противостоянию блока против одного блока с другим, но есть
есть племена, которые вместе составляют национальную общность, которые вместе составляют народ. Ну и здесь предостережение в нижней части первой полосы газеты «Исраэль-Айом», предостережение президента Герцога. Глава Шабака представил мне угрозы, которые так или иначе связаны с честностью, скажем так, избирательного процесса. Мы более подробно поговорим на эту тему во второй части нашей программы. А здесь на восьмой странице газеты более подробно это все описывается. Несколько заголовков этой газеты «Исраэль-Айом», несколько заголовков на сайте издания «Маариф», продолжая тему контактов с Ливаном и реализации пилотного проекта перемещения израильских войск и введения подразделений сил ливанской армии. Авиашкинази, военный обозреватель газеты «Маариф» и сайта «Маариф», публикует материал под названием «Ливанские фокусы». Зашли в три городка, помахали флагами, а черную работу оставили Цаалю. Здесь же американская блокада в Ормузском проливе душит Иран, но повышение цен на нефть и ближайшие выборы заставляют Трампа продемонстрировать успехи. Соглашение с Ливаном и расширение аврамических соглашений. Все это может предоставить ему возможность выход из кризиса с помощью Израиля, разумеется. И здесь фотография двух политических фигур, президента Трампа и Мучтаба Хаменеи, который, как мы помним, никто, в общем, с момента попытки его ликвидации вместе с его отцом не видел. Еще несколько заголовков, продолжая тему ливанскую, Тихий союз, который вводит из себя Вашингтон, договоренности неожиданные между Израилем и Турцией, Михаль Арари на последней странице на следующей странице газеты, а выясняется, что приглашение в кавычках или без кавычек со стороны президента Трампа к новому сирийскому руководству бороться вместе с Хизбаллой в Ливане, все это для Дамаска составляет немалую головную боль. И здесь достаточно подробно анализируется ситуация. Мы более подробно поговорим также об этом чуть позже. Здесь, правда, в материале Михаля Арари написано, что этот кризис, вообще вся эта история говорит об общности определенной, как ни странно, израильско-турецких интересов, и Израиль, и Турция не заинтересованы в том, чтобы Сирия каким-то образом участвовала в происходящем в Ливане. Ну вот, разве что, если сирийский режим и дальше будет препятствовать контрабанде оружия для организации Хизбалла, я думаю, что в Израиле будут весьма довольны этой деятельностью. Что еще на страницах сегодняшних газет? Есть публикации на первой полосе газеты «Арц», давайте с ними тоже ознакомимся. Трамп рядом с ливанским президентом в Белом доме. Мы готовы вести прямой диалог с организацией Хизбалла. Издание Wall Street Journal сообщает, что по израильской оценке Иран перевел тысячи центрифуг в туннели возле Натанза, гора Макош, так называемая. Трамп заявил, ну, мы и там тоже все разбомбим. Здесь фотография, сделанная в ходе пресс-конференции и встречи президента Трампа и президента Ливана Ауна. Это была первая встреча американского президента с ливанским президентом с 2009 года. Цены на нефть, пишет Дафна Маор, на первой полосе газеты «Арец», могут вернуться к своему пику, и, в общем, Трампу придется заплатить, что называется, по прейскуранту.
Йонатан Лист на первой полосе газеты «Арец» публикует материал под названием следующим, цитаты из высказывания президента Герцога. Герцог, Зини и глава Центральной избирательной комиссии рассказали мне о тех угрозах чистоте проведения выборов, которые существуют в Израиле, причем угрозы как внешние, так и внутренние. Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства национальной безопасности. Ему будет предъявлено, этому сотруднику будет предъявлено обвинение по делу о незаконной раздаче оружия гражданам страны, разумеется. В общем, более подробно об этом на шестой странице пишет Йошуа Джош Брайнер. Что еще? Традиционные разногласия на левом фланге сошли с повестки дня на праймерис партии «Демократиям», пишет Теравихт Хехт. Совет по высшему образованию утвердил решение, которое запрещает высшим учебным заведениям занимать некую политическую позицию. Мы будем об этом говорить во втором часе более подробно. Министерство обороны рассматривает возможность приобретения ракет крылатых на сотни миллионов шекелей. Ну и президент Никарагуа. У нас больше никогда не будет выборов. Это глава в истории Никарагуа закончена, сказал президент Ортега. Митинги в свою, разумеется, поддержку. Есть, в общем, к чему стремиться, что называется. 7 часов и 22 минуты в Израиле. Небольшая музыкальная пауза за Моника Секс, так сказать, контр-волшебство, примерно так можно назвать, перевести название этой песни.

7 лет после того, как камень был установлен в саду президентской резиденции в Иерусалиме, повторная экспертиза управления древности Израиля показала, что с высокой вероятностью он происходит из раскопок у Стены Плача. Решение было принято после обращения раввина Стены Плача, и в ближайшие дни камень будет помещен в специальное хранилище для святынь. Президент Израиля Ицхак Герцог отправил вчера письмо раввину Стены Плача и святых мест Шмуэлю Рубиновичу о своем намерении вернуть один из древних камней Стены Плача. Он уже в течение нескольких десятилетий выставлен в президентской резиденции в Иерусалиме. Специалисты управления древности повторно исследовали древний камень, установленный в резиденции президента после ее строительства в Иерусалиме в 1969 году. И пришли к выводу, что это камень, который с высокой вероятностью был найден во время раскопок у Стены Плача. Это такое символическое завершение многолетней истории. Еще в том же 1969 году тогдашний президент Израиля Зальман Шазар просил вернуть камень на место после того, как тот, что называется, доставлен в сад без его ведома, так сообщала тогда пресса. Бениамин Мазар, профессор Мазар, руководивший археологической экспедицией возле Стены Плача, тогда решил, что это камень не самой стены, а камень иродианской эпохи, который просто оказался в районе Стены Плача. При этом профессор Мазар объяснял тогда же журналистам, что, по его мнению, камни Стены Плача вообще не следует передвигать и выносить с того места, где они лежат сейчас. Теперь стало известно, что все это время камень оставался в резиденции президента. Повторная экспертиза, проведенная по просьбе раввина святых мест, позволила рассмотреть возможность его возвращения к Стене Плача. Разумеется, раввин Стены Плача святых мест Шмуэль Рабинович заявил: «Я приветствую решение президента и благодарю его за то, что камень Стены Плача будет возвращен на свое место рядом с другими камнями стены, как и подобает святым камням. Особенно символично, что это происходит накануне 9 ава, когда мы скорбим о разрушении храма. Место камня Стены Плача рядом с другими священными камнями, и мы не имеем права использовать их для иных целей». Ну и здесь об этом же примерно говорил генеральный директор резиденции президента Ияль Швики, о том, что все это происходит накануне 9 ава, дня, когда мы собираемся вместе, чтобы вспомнить о разрушении и извлечь из него уроки ответственности и единства. Мы возвращаем сегодня один из камней старого города на его место. Кстати говоря, недавно к Стене Плача уже вернули камни, находившиеся в комплексе правительственных и военных учреждений Кирия в Тель-Авиве, а также в здании Кнессета. В общем, камень из резиденции президента станет третьим возвращенным камнем. Все это решение об этом принято накануне 9 ава, как мы и говорили. Ну, в каком-то смысле вернуть камни на место гораздо проще, чем извлечь, как говорит гендиректор резиденции президента, из разрушения храма уроки ответственности и единства. Об этом много пишут в сегодняшних изданиях, но на самом деле далеки все от даже приближения к идеалу, и если он вообще существует в этом аспекте. 7:30, еще несколько слов на страницах сегодняшних газет, немного политических, немного экономический материал Ницана Коэна на страницах газеты «Исраэль Айом». Борьба за должность первого в Министерстве финансов. Израильская экономика продемонстрировала немалую выдержку и прочность в ходе войны, но ближайшее десятилетие будет весьма непростым для израильской экономики, ну и для израильского общества в целом. Такие известные всем нам аспекты, как дороговизна жизни, стоимость жилья, все это может превратиться в проблемы менее срочные, скажем так. Бюджет Министерства обороны возрастает, хай-тек
такой экспресс израильской экономики находится в не лучшей форме. Ну и новому министру финансов придется изобрести израильскую экономику, что называется, заново. Ну и, по всей видимости,

0: повысить налоги. В общем, такой позитивный прогноз от Ницана Коэна. И здесь называются кандидаты от разных партий, которые могут стать министром финансов. Ну, в общем, все это, конечно, при условии, что те или иные партии, да, войдут в правящую коалицию. Еще один политический материал. Бини Ашкенази, обозреватель политического издания «Исраэль Айом», пишет следующее. На правом фланге ждут того, что Гилад Эрдан объявит о своем участии в политической гонке, а пока выстраиваются некие политические альянсы, контакты по созданию нового политического блока для избирателей правого лагеря продолжаются. Но решение о создании новой политической партии зависит в значительной степени от намерений Гилада Эрдана. Выясняется, что есть два, условно говоря, пункта, вокруг которых все крутится. С одной стороны, Эдельштейн и Шакет, Айелет Шакет, бывший министр внутренних дел, с одной стороны, и Ганс и Симхи с другой стороны, пока нет прогресса, по крайней мере, ничего не известно о возможном прогрессе связанных с возможным объединением. Источник в политической системе сказал Бини Ашкенази следующее. Мы все должны Мы все ждем, чтобы понять, что решит Гилад Эрдан. Он, по всей видимости, намерен заявить о своем участии в политической гонке в ближайшее время, но точного расписания того, когда он это объявит, у нас нет, пишет Бини Ашкенази. 7:34 минуты в Израиле. Мы еще поговорим о политических перспективах и в этом, и в следующем часе. Ну, а пока к другим темам, к нашему первому собеседнику. Как мы узнали сегодня утром из публикации издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп одобрил соглашение о развитии в Саудовской Аравии гражданской ядерной программы сроком на 30 лет. Чем это вызвано? Каковы перспективы этого решения? Обо всем этом мы поговорим с доктором Нахумом Широ, специалистом по истории Ближнего Востока и странам Залива, центром Моше Даян, Тель-Авивский университет. Доктор Нахум Широ, Михаил История, Шалом Захат, Тихон, Медионат, Мифац, Мерказ Моше Даян, университет Тель-Авив. Шалом Лиха.
1: הופתעתם
0: מהפרסום על כך שהנשיא טראמפ אישר לסעודים לפתח תוכנית הגרעין?
1: לא הופתעתי בכלל הנושא הזה של תוכנית של סיוע אמריקני להקמת תוכנית גרעין סעודית היה כבר במסע ומתן הרבה זמן, חודשים ואפילו שנים, ורק עכשיו חתמו.
0: כלומר, למה חתמו עכשיו? מי מרוויח מזה? ואולי יש דברים שברקע כל הזמן דיברו על כך שהסכמים כאלה ואחרים כרוכים גם בהכרה סעודית בישראל, או בקידום לפחות לכיוון הזה, אין את זה בהסכם, נכון?
1: נכון. קודם כל, לגבי השאלה מי מרוויח, אז גם האמריקאים וגם הסעודים מרוויחים מההסכם הזה. הסעודים מרוויחים את בעצם תמיכה אמריקאית בהקמת תוכנית גרעין, תשלובת גרעין, עם אפשרות להשאיר אורניום בשטח סעודיה. אז עכשיו צריך לזכור שגם חברות אמריקאיות, כל החברות האמריקאיות שתהיינה מעורבות בפרויקט הזה, הרוויחו מיליארדי דולרים מהפרויקט. זה פרויקט ענק שייקח כמה שנים, והחברות האמריקאיות ירוויחו מזה. עכשיו, לגבי הנורמליזציה והקשר להסכמי אברהם וכיוצא בזה, הנסיבות יצרו מצב שזה ברור שסעודיה כרגע לא מצטרפת להסכמי אברהם, וכנראה שהפיתוי הכספי מבחינת האמריקאים היה גדול מאוד, והם הבינו שאין התאחדות מדינית לכניסה להסכמי אברהם כרגע מצד סעודיה. בעיקר בגלל מהלכים של ישראל. הרי סעודיה התנתה כל מיני דברים בכניסה להסכמי אברהם, כמו התקדמות במישור הפלסטיני, בערוץ הפלסטיני-ישראלי, וכרגע אחת ישראל או אחת הממשלת ישראל זה לא קיים, להפך הממשלה עושה דברים שנוגדים את ההתקדמות בערוץ הפלסטיני, ולאמריקאים נמאס לחכות. האמריקאים וכמובן גם לסעודים נמאס לחכות, אז הם קידמו את ההסכם בלי הכללת ישראל בתוכו.
0: כשמדברים על תוכנית לתקופה של 30 שנה, למה 30 ולא 50 ולא 20, ואם בכלל, אם תהיה התקדמות לכיוון הגרעין, לא נוכל לעצור את זה אחר כך, כלומר זה תנועה לכיוון אחד בערך.
1: נכון, עכשיו לגבי למה זה 30 ולא 20 או 50, אני מניח שזה לוחות זמנים שחושבו על ידי כל הנוגעים בדבר, בעיקר מצד החברות שהולכות לבנות את התשלובת הזאת, וזה נכון מה שאתה אומר, שאנחנו לא נוכל למנוע את הריצה של סעודיה לנשק גרעיני, כי לסעודיה יש פה הגנה כפולה, יש פה גם הגנה מצד ארצות הברית, שבעצם ארצות הברית לא תיתן לישראל לפגוע צבאית במתקנים, ויש לסעודיה גם ברית הגנה עם פקיסטן, שפקיסטן היא גם מדינה עם נשק גרעיני, וגם ואפשר לומר שיש פה לסעודיה הגנה כפולה על תוכנית הגרעין שלו.
0: להחתך, איך כל זה, ישפיע על מדינות, אחרות? אנחנו נראה גם תוכניות כאלה, אנחנו יודעים שנגיד במצרים בונים כור במזרע על ידי רוסים, ואולי טורקיה גם ירצה וגם מדינות נוספות.
1: כן, יש פה סכנה של מרוץ בטווח הבינוני והארוך של מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, כי כמו שציינת נכון, טורקיה ומצרים לא ירצו להישאר מאחור, וכל אחת מהם תפתח גם את תוכנית הגרעין שלה, וגם יכול להיות שמדינות נוספות.
0: עכשיו שאלה אחרונה, איך כל זה תשפיע על איראן?
1: איך זה ישפיע על איראן?
0: על איראן, על כל המערכת שעכשיו אנחנו נמצאים, למשל, לא נמצאים בתוך המערכת הצבאית, אבל אתה יודע, זה אנחנו לא יודעים.
1: אני לא חושב שלזה תהיה השפעה ספציפית על המערכה הנוכחית מול איראן, כי תוכנית גרעין בסעודיה לא מקמים מהיום למחר. אבל לטווח ארוך זה כמובן עשוי להקשיח את העמדות של האיראנים בנושא ויתורים כאלה או אחרים לגבי תוכנית הגרעין שלהם.
0: יש במדינות המפרץ עוד כורים גרעיניים קטנים?
1: כן, יש בייחוד האמירויות.
0: ומה הם עושים איתם?
1: כרגע הם נשארים לטענתם בתחום האזרחי, אבל זה יכול להשתנות.
0: כן, הנקודה ברורה, אנחנו נסתפק בזה. דוקטור נחום שלום, מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון, מדינות המפרץ, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שדיברת איתנו היום בוקר.
1: תודה, בוקר טוב.
0: מיום בסדר לזה דוקטור נחום שלום, по поводу того, как вообще выглядит это решение, переговоры о подписании соглашения о создании в Саудовской Аравии ядерного реактора, ядерной программы в мирных целях. Разумеется, велись в течение последних нескольких месяцев и даже лет. От этого соглашения выигрывают и Саудовская Аравия, и Соединенные Штаты. Саудовская Аравия, понятно почему, они получают возможность обогащать иран, оставлять этот уран на своей территории. Соединенные Штаты тоже выигрывают от того, что американские компании заключат долгосрочные контракты на очень крупные суммы. Американцы в экономическом в этом смысле выигрывают значительно. При этом, если раньше говорилось о том, что какое-то продвижение в этом направлении связано с возможной нормализацией в отношении Саудовской Аравии и Израиля, то сейчас все сложилось так, что нормализации не предвидится. Мы прекрасно знаем, что Саудовская Аравия увязывает нормализацию с неким продвижением, на словах, с созданием палестинского государства, за кулисами, с просто продвижением израильского правительства в направлении, в неком мирном направлении в отношении палестинцев. Но, как мы знаем, на сейчас никаких продвижений на палестинском направлении нет. Израильское правительство предпринимает шаги прямо противоположные. Поэтому Саудовская Аравия ни о нормализации, ни о присоединении к соглашениям Авраама речи не идет. Для американцев, для президента Трампа и его администрации был, в общем, большой такой экономический резон работать над предоставлением разрешения в этом направлении. И все это было сделано, говорит мой собеседник. Соглашение это подписано сроком на 30 лет. Почему 30, не 20 и не 50? Ну, по-видимому, этот срок примерно требуется для того, чтобы построить соответствующие структуры, все это разработать. Ну, понятно, что это движение в общем в одном направлении, потому что если через 20 лет, 25 лет, 30 лет политическая конъюнктура изменится, будет очень трудно отобрать, что называется, у страны, у которой уже есть ядерная программа, эту самую ядерную программу. При этом надо сказать, что Саудовская Аравия получает двойную защиту, с одной стороны, защиту со стороны Соединенных Штатов от возможных, например, израильских ударов по ядерным объектам. С другой стороны, у Саудовской Аравии есть оборонный союз с Пакистаном, это еще одна страна, которая обладает ядерным оружием, так что саудовцы от этого выигрыша. Сейчас в заливе есть маленький ядерный реактор, несколько реакторов у Объединенных Арабских Эмиратов, они работают над выработкой энергии. Но вообще, если посмотреть на всю эту ситуацию в целом, то, безусловно, получение Саудовской Аравии американского разрешения на разработку, на развитие гражданской ядерной программы подтолкнет к движению по этому направлению и Египет. Там мы прекрасно знаем, что российские специалисты уже строят ядерный реактор. И, разумеется, Турция не будет сидеть сложа руки, и другие страны. Так что в среднесрочной перспективе это приведет к гонке в сторону развития ядерных программ. Что же касается иранской кампании, то понятно, что все это не возникнет в одночасье, программа не будет реализована в одночасье, так что прямой связи с тем, что сейчас происходит в отношении между Соединенными Штатами и Ираном, нет, говорит мой собеседник. Ну, понятно, что в долгосрочной перспективе все это ужесточит иранские позиции. Понятно, у саудовцев суннитской державы будет ядерное оружие, у ядерная программа, точнее, конечно, разумеется, об оружии речь пока не идет, будет ядерная программа, у Ирана нет, позиции, в общем, будут более жесткими. Это был доктор Нахум Мушилов, специалист по истории Ближнего Востока, Саудовской Аравии, стран залива, Мерказ Моше Даян, Тель-Авивский университет. Да, вот такой утренний сюрприз. Соединенный президент США Дональд Трамп одобрил соглашение о развитии в Саудовской Аравии гражданской ядерной программы сроком на 30 лет. И еще одна, такая новость, высказывание от президента Трампа. Президент Трамп сделал вчера ряд заявлений. Одно из них касалось ситуации в Ливане. На пресс-конференции с президентом Ливана Жозефом Ааном, находящимся с визитом в Вашингтоне, Трамп заявил, что готов вести переговоры с Хизбаллой и с любой другой страной, если президент Ливана его об этом попросит. Если бы президент захотел, чтобы я поговорил с Хизбаллой, ведь он уже долгое время живет бок о бок с Хизбаллой, если президент Аон меня попросил, то я бы это сделал, сказал Трамп. Он пообещал оказать Ливану помощь и похвалил Ливан, заявив, что страна сделала очень большой шаг вперед, подписав некие договоренности с Израилем. Все это сказал американский президент. У нас в эфире доктор Марам Ливанони, исследователь Ливана и Сирии в Институте изучения вопросов национальной безопасности АНСС. Доктор Моран Ливанони, Хокер Ливанон Лесурия, Махон Лимихкарей, Битахон Лиуми, АНСС, шалом лиха.
2: Бокер тов, шалом лам.
0: אז אם תהיה בקשה כזאת, הנשיא ארצות הברית יכול לדבר גם עם חיזבאללה. מה זה אומר בעצם?
2: תראה, זה לא כזה דבר חדש. ארצות הברית דיברה כבר עם חיזבאללה, כאשר נחתם ההסכם, גם ישראל הייתה שותפה לכך, כאשר נחתם ההסכם לסימון הגבול הימי. שותף בכיר בהסכם הזה היה חסן נסראללה. כך שאני מאמין שבסך הכל הנשיא טראמפ ביקש לחזק את ידיו של הנסיון בחזית הפנימית שלו בתוך לבנון.
0: איך אתה מעריך את תוצאות הביקור של הנשיא לבנון? זה ביקור, זה מפגש הראשון מ-2009, אם אני לא טועה, בין נשיא ארצות הברית לנשיא לבנון.
2: נכון, אז דבר ראשון, החשיבות המרכזית הייתה בעצם קיומו של המפגש. אבל הכוונה המרכזית של הנשיא און, הצורך שלו המרכזי הוא שהנשיא טראמפ יוודא שישראל תיסוג מלבנון. זאת תהיה ההצלחה של הנשיא און. הנשיא טראמפ, לא, אני לא חושב שימהר לעשות את זה, והוא לא בטוח שימהר ללחוץ על ישראל לעזוב את לבנון, אבל בפירוש חיזוק ויישום של תוכנית המסגרת זה חלק מהאג'נדה של הנשיא טראמפ. אני חושב שהוא עשה את זה היטב גם במסגרת הזאת, כאשר הוא הבטיח לסייע לצבא לבנון באמצעים ובמשאבים שונים כדי שיוכל ליישם את ההחלטה, כלומר לנסות לפרק את חיזבאללה מנשקו.
0: אבל מה קורה בשטח במסגרת הפיילוט הזה של שלושה כפרים או שלוש עיירות?
2: אז הכפרים שנכנסו למסגרת תחומי הפיילוט, נכנסו אליהם אתמול כוחות של צבא לבנון. התושבים המתינו, ממתינים להנחיה של צבא לבנון שיוכלו לחזור לכפרים. אלה כפרים שנמצאים בשוליים הרחוקים של הקו הצהוב.
0: והכפרים הם, זה... הם לא הרוסים, נכון? יש לתושבים לאן לחזור.
2: אז לא ב-100%, יש שם אזורים שהם הרוסים, גם ככה אנחנו רואים גם לפי הצילומים מתוך הכפרים שמתחילים להתפרסם. אבל צריך לזכור שיש פה איזושהי התמודדות בין צבא לבנון לבין התושבים שהם כולם שיעים. ואנחנו נראה מתי, מה יקרה כאשר כן, או שתפקע סבלנותם של התושבים ויכנסו בכוח, או שצבא לבנון יאשר כניסה ואז הוא יצטרך להסתדר עם תושבים שיעים. זה לא פשוט מבחינת הצבא וזה יהיה מבחן מעניין.
0: כן, שאלה אחרונה, מה קורה מעורתה של סוריה בכל הסיפור הזה? כי אנחנו רואים כל מיני פרסומים גם אצלנו בכאן, שסוריה נערכת בכל זאת לפעול נגד חיזבאללה בלבנון.
2: אני חושב שסוריה מנסה ללכת בין הטיפות, אני חושב שהנשיא ישר איננו מעוניין, יש לו מספיק צרות מבית ו... לקחת עכשיו נקמה מחיזבאללה על הפעולות שלה מהעבר, זה, אני לא יודע אם זה בראש סדר העדיפויות שלו. אבל יש, אני מבין גם שטראמפ לוחץ עליו באופן מאוד משמעותי כדי שכן יתערב, ואני חושב שהוא יצטרך ללכת בין הטיפות.
0: אבל מבחינת ישראל, אם סוריה לפחות תמשיך להחרים נשקים לא חוקיים בגבול בין סוריה ללבנון, זה דיין, מה שנקרא, כן.
2: אם זה, התהליך הזה יתבצע באופן טוב, אז מבחינת ישראל זה בהחלט הצלחה, מבחינת חיזבאללה זה בהחלט גורם מחליש מאוד. העניין הוא שעוד דרך ארוכה שהם יוכלו לעשות את זה באופן מיטבי כמו שאנחנו היינו רוצים.
0: דוקטור מולן לבנון, אני חוקר לבנון וסוריה במכון למחקר ביטחון לאומי, אנסס, המון תודה לך.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
0: Мы побеседовали с доктором Мураном Ливаноне о происходящем. Следующие здесь вещи можно отметить. Во-первых, заявление о возможных переговорах с Хизбаллой. Американцы уже контактировали с Хизбаллой. И Израиль косвенным образом контактировал с Хизбаллой в ходе подписания договора о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном. Одним из авторов этого соглашения был покойный шейх Насралла. Так что в контактах на практическом уровне ничего нового нет. Разумеется, сам факт встреч, визита президента Ливана в Белый дом для ливанского президента имеет очень большое значение. Это первая встреча между ливанским президентом и президентом Соединенных Штатов с 2009 года. Главное стремление ливанского президента — это добиться определенных гарантий от президента американского, гарантии того, что Израиль в конце концов выведет войска с территории Ливана. Я не думаю, говорит наш собеседник, что президент Трамп будет настаивать на том, чтобы Израиль это сделал в самое ближайшее время, но безусловно будут определенные давления. При этом президент Трамп говорил о том, что будет оказана помощь ливанской армии. Вопрос в эффективности оказания помощи ливанской армии, но здесь все зависит от ситуации на местах. А ситуация на местах, как говорит наш собеседник, выглядит следующим образом. Есть пилотный проект, есть три деревни или три небольших городка, которые находятся, ну, что называется, на окраине этой большой зоны безопасности в Южном Ливане, даже, можно сказать, за пределами этой самой желтой черты. Вчера туда были введены подразделения ливанской армии с ливанскими флагами, и жители этих городков, этих деревень, а жители все шииты, ждут от ливанской армии распоряжения, ждут того, что в конце концов ливанская армия позволит им вернуться в свои дома. Эти деревни, нельзя сказать, что эти деревни совсем не пострадали в ходе боевых действий. На спутниковых снимках видно, что часть домов разрушена, но, по крайней мере, многим жителям есть куда вернуться. Они этого с нетерпением ждут. И здесь, в общем, возможен вариант того, что ливанская армия им просто уступит и даст возможность им вернуться. С другой стороны, может быть, будут произведены какие-то действия со стороны ливанской армии, но при этом терпение жителей может лопнуть, так что возможно, что все будет не совсем мирно, но пока вот так. Что же касается публикации относительно того, что несмотря на громкие заявления, Сирия может вступить в борьбу с Хизбаллой на территории Ливана, по мнению нашего собеседника, весьма сомнительно, что это произойдет, потому что у сирийского президента Ашара есть вообще достаточно проблем дома, чтобы ввязываться еще в активное противостояние с Хизбаллой, который может, в общем, привести к ответу со стороны Хизбаллы и неким действиям на территории самой Сирии. Конечно, с точки зрения Израиля, если Сирия будет хотя бы заниматься пресечением контрабанды оружия на территорию Ливана, этого будет вполне достаточно, если все это будет происходить не в формате разовых и отчасти показательных акций, а на постоянной основе, то, безусловно, это будет большим достижением, но пока действительно есть некая борьба с контрабандой оружия, но это происходит не регулярно, пока еще до того, что все это обрело какие-то постоянные формы, достаточно далеко. Это был доктор Муран Ливанони, исследователь Ливана и Сирии в Институте изучения вопросов национальной безопасности АНСС. А первый час нашей программы «Тема дня» подходит к концу. Несколько ваших комментариев на странице социальной сети, на странице Канрека, в социальной сети Facebook по поводу соглашения о развитии в Саудовской Аравии гражданской ядерной программы сроком на 30 лет. Александр Симонович традиционно подозревает Wall Street Journal в распространении фейков относительно Трампа. Нужно подождать официального заявления американского президента. Ну что ж, подождем, разумеется. Григорий говорит, не пускать туда недружественным страны сверх задачи. куда, не совсем понятно. Все как-то подзабыли, пишет Габи Грей, что делают в Саудии с правозащитниками, критикующими саудовское самодержавие. Напомню, что они убили и расчленили тело одного из таких критиков прямо в посольство Саудии в Турции. И вот этим Трамп хочет дать в руки ядерное оружие, а его друг Биби слово против сказать не смеет, с чем нас всех и поздравляю. Ефим считает, что Израилю все подобное, конечно, не нужно, потому что сегодня одна ситуация, а завтра другая, арабы остаются арабами. Ну, кого интересуют интересы Израиля, пишет Ефим. Вадим считает следующее. Трамп говорит и Трамп делает, две большие разницы. Так что поглядим. Сергей Баландин пишет, последствия для Израиля больше идут от шагов собственного правительства, чем от шагов Трампов и саудовских Аравии. Антонина пишет, что сначала в Израиле надо навести порядок, а потом думать о саудовской Аравии. Ну, в общем, одно другому не мешает, но порядок, ну, наверное, действительно надо навести. Это была часть комментариев наших радиослушателей относительно ядерной программы Саудовской Аравии. Мы, разумеется, постараемся зачитать и другие, если будет на то время. Пишите, мы ждем ваших публикаций, точнее, мы ждем ваших комментариев на странице социальной сети Facebook. Первый час подходит к концу. В следующем часе мы поговорим о заявлении президента Герцога, который он сделал в преддверии выборов и вообще происходящем на политической карте. Поговорим о том, какие ошибки Соединенные Штаты допускают на переговорах с Ираном. Почему Совет по высшему образованию решил, что университеты не должны использовать свою деятельность для продвижения политической повестки. Поговорим также о его деятельности организации Хлуцея Башан, которая стремится заселить, что называется, новые территории, то есть те части Сирии, которые были заняты ЦААЛем после падения режима Башара Асада. Все эти и другие темы в следующем часе. А пока наш первый час закончил. Анна Найденова за пультом, продюсеры Мила Сталинская, Елена Черкасова, я редактор и ведущий Олег Лоц. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи и хорошего дня.

Волонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили очередную серию ударов по объектам в Иране. Это 11-я ночь атак. В заявлении Центрального командования США отмечается, что удары были нанесены по командным пунктам и оперативным центрам, ангарам для самолетов и складам беспилотников. CENTCOM подчеркнули, что за последние 3 месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов в Ормузском проливе, подвергнув опасности сотни ни в чем не повинных моряков, однако международный судоходный маршрут остается открытым. Корреспондент КАН Иран Секурель сообщает, что серия ударов завершилась менее чем за 1.5 часа. По сообщениям из Ирана, атака была направлена одновременно по меньшей мере против 9 объектов по всей стране на протяжении 1000 километров. Иранские средства массовой информации сообщили о работе систем противовоздушной обороны в столице страны Тегеране. Сегодня ночью Иран предостерег, что американская атака на его ядерные объекты будет расценена как расширение войны и пригрозил нанести ответный удар по всем интересам Соединенных Штатов и их союзников. Это предупреждение было опубликовано после того, как президент Трамп пригрозил вчера вечером в ближайшее время нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, где, по оценкам, укрыты 1000 центрифуг для обогащения урана. Газета Wall Street Journal сообщает, что соглашение о гражданской ядерной программе между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией больше не будет обусловлено нормализацией отношений королевства с Израилем. Согласно публикации, администрация Трампа решила отменить политику администрации Байдена, которая связывала саудовскую гражданскую ядерную программу с прорывом в отношениях с Израилем. Согласно отчету, стоимость сделки оценивается в десятки миллиардов долларов, а ее цель – предоставить американским компаниям ключевую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, вытеснив при этом иностранных конкурентов. Корреспондент КАН Иран Секурель сообщает, что инициатива, как ожидается, столкнется с жестким сопротивлением в Конгрессе США из-за опасений, что гражданская инфраструктура в Саудовской Аравии в будущем проложит путь к созданию ядерного оружия. Министр обороны США Питер Хексет заявил, что расходы Соединенных Штатов на войну с Ираном на сегодняшний день превысили 37 миллиардов долларов. Эту цифру Хексет назвал во время выступления в Комитете по ассигнованиям Сената. Это почти на 8 миллиардов долларов больше по сравнению с предыдущей официальной оценкой. Хамас в последние месяцы пытается укрепить свой контроль над гражданским населением в секторе Газа за счет углубления связей с главами кланов. Корреспонденту КАН Элиору Леви стало известно, что террористическая организация продвигает близких к ней людей на ключевые посты в советах кланов, лагерях беженцев и местах размещения перемещенных лиц. В ответ Хамас предоставляет главам семейств гуманитарные льготы за содействие в разрешении конфликтов. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил, что юридическая проверка установила отсутствие у него полномочий арестовать премьер-министра Нетаньягу в случае его визита в Нью-Йорк, несмотря на то, что он считает его военным преступником. В опубликованном видеообращении мэр отметил, что согласен с Международным уголовным судом в необходимости ареста Нетаньягу и призвал федеральное правительство, обладающее полномочиями исполнить ордер такого рода, сделать это. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса, в Хайфе будет 31, а в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА слушайте в 9 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем!
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». Соединенные Штаты продолжают призывать Иран к переговорам. При этом, по заявлению госсекретаря США Рубио, дверь наша, так сказать, открыта, но иранцы как-то несерьезно себя ведут. Совет по высшему образованию постановил, университеты не должны использовать свою деятельность для продвижения политической повестки. Несколько активистов организации Халуцея Башан собрались у входа на гору Хермон с призывом разрешить им поселиться в Таль-Хермоне, неком новом поселении за пределами, как они сказали, прежней границы. Но премьер-министр Великобритании Эд Бёрнем подтвердил, что США продолжат использовать британские военные базы для нанесения оборонительных ударов по Ирану. Эти и другие темы в течение ближайшего часа, но начнем мы с вопросов предвыборных. Президент Израиля Исхак Герцог выступил вчера со специальным заявлением в преддверии выборов, призвав снизить накал страстей. Он также затронул тему угроз прозрачности, честности избирательного процесса. Вот что он в частности сказал.
1: אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. בחירות אינן מלחמת אזרחים.
0: יא פריזווה אפשר גרזן אזרחים. Израиль принять активное участие в выборах, слушать, высказываться, уважать друг друга и голосовать. Я также призываю всех нас соблюдать осторожность. Около 2 недель назад я принимал в своем кабинете председателя Центральной избирательной комиссии главу Шабака Давида Зини. Они представили мне различные угрозы прозрачности, честности выборов, как внутренние, так и внешние. Не переходите красные линии, сказал президент Израиля. Не превращайте политических соперников во врагов. Выборы — это не гражданская война, сказал Ицхак Герцог. А у нас в эфире политолог Михаил Пелеверт. Господин Пелеверт, доброе утро.
2: Доброе утро, Олег.
0: Выборы — это не гражданская война, но создается ощущение, особенно если открыть некие социальные сети, что мы уже почти там.
2: И нет никакого сомнения, к сожалению, в этом. Да и партии, надо признаться, действуют именно в этом направлении. Да, если посмотреть предвыборные ролики практически всех партий, то может создаться впечатление, что они говорят, что приблизительно, если вы за нас не проголосуете, то вы умрете. Да? Ну вот приблизительно это тот посыл, который сегодня можно услышать у всех. Нет никакого сомнения, что президент прав. Кроме вот этого внутреннего раскола, нагнетания, есть и немало врагов, которые хотят посеять раздор. Это в основном, конечно же, связано с ботами, которых используют в социальных сетях. А также с попыткой понизить доверие израильтян к прозрачности и к честности выборов в Израиле. Да, вот все это, как опасаются в том числе и в Шабаке, может привести к какому-то, знаете, такому хаосу послевыборному, желанию некоторых не признать результаты выборов. И этого, конечно, нам надо избежать. Здесь у политиков, у лидеров, у людей, которые пойдут на эти выборы, ну и у президента, конечно же, есть большая ответственность наших зрителей и слушателей. Надо призвать не доверять непроверенной информации, непроверенным источникам в интернете. Сегодня очень многие там это боты, неживые люди, которые просто сеют раздор.
0: Но при этом надо сказать, и это особенно сегодня на страницах различных изданий подчеркивает, сегодня вечер 9 ава, очень много слов о единстве, но при этом выборы действительно, не знаю, использовать ли слово судьбоносные, у нас каждые выборы судьбоносные, даже тогда, когда они проходят раз в 4 месяца, как это было совсем недавно, но действительно есть разногласия в израильском обществе, действительно есть раскол, можно сколько угодно на словах строить мосты, но ситуация-то никак от этого не изменится.
2: Ну, я с вами, с одной стороны, согласен, но с другой стороны, от роль лидера в вот эти турбулентные времена, она невероятно важна. То есть, если люди, которые стоят во главе страны, говорят о минимальных общих знаменателях, о ценностях, которые мы все разделяем, они подчеркивают, да, раскол, не подчеркивают вещи, которые нас разделяют, то израильтяне к этому относились бы, мне кажется, иначе. Известная формула о том, что 80% израильтян согласны по 88% вопросов, она, на самом деле, мне кажется, довольно близка к истине. Мы сегодня просто должны раз и навсегда написать законы, по которым живет израильское общество. В моем представлении это называется конституция. Это какие-то законы, которые случайное большинство не может изменить. Я очень надеюсь, что будущая коалиция будет действовать именно в этом направлении. И широкое единство, о котором многие говорят, на которое многие надеются, оно, кстати, может все еще произойти. Я предлагаю здесь оставаться оптимистами, но известно, что мы, евреи, живем, да, нам комфортнее жить, когда есть общий враг, который нас объединяет. А вот что делать в мирные времена, когда нет войны, да, это отдельный вопрос.
0: Ну, мирные времена нам, как мы видим, только снятся, что называется. Давайте поговорим, собственно, от таких фраз о единстве и лидерстве. Давайте поговорим о том, что происходит, что называется, в башетах, на местах. Да? Давайте поговорим о ситуации, например о, на правом фланге. Там есть несколько направлений. Во-первых, все ждут того, что выйдет и выйдет. И что-то из объединения, я так понимаю, 5 политиков, то есть Юлия Эдельштейн, Айлет Шакет, Гилад Эрдан, Дэдди Симхи и Бенни Ганц. Два там направления есть, по крайней мере, согласно сегодняшним публикациям. С одной стороны, Эдельштейн и Шакет, с другой стороны, Симхи и Ганц. И все ждут того, что решит Гилад Эрдан. А что он решит и зачем ему?
2: Знаете, это мне напоминает такую пьесу Пиранделла «Шесть персонажей в поисках пьесы». Значит, ну, то есть, понимаете, тут у нас есть несколько политиков, которые остались не у дел, да, вот вы назвали их фамилией, ну, или не у дел, или которые как бы не успели впрыгнуть вот в израильскую политику, и они ищут какую-то возможность это сделать. Я не вижу их какого-то, понимаете, идеологического стержня, который бы их объединял, или какие-то принципиальные вещи. Ну, кроме того, что они говорят, что они все очень хорошие, опытные люди, не вижу достаточно причин для их объединения. Мне кажется, израильский избиратель считает так же, потому что по большинству опросов общественного мнения они не понимают, что именно Шакет, Эдельштейн, Бенни Ганц и Симхи могут предложить нового. Как это недавно назвал один комментатор, это как, понимаете, повторно разогретый кофе, который, как правило, невкусный, ну, потому что, ну, мы, это не новые люди в израильской политике. С другой стороны, здесь есть сентимент, да, то есть они правильно улавливают сентимент, что есть спрос на какую-то умеренную правую партию, за которую готовы проголосовать люди, разочаровавшиеся в Ликуде, лично в Бениамине Нетаньяху, но которые не готовы уйти к Нафтали Беннету, Либерману или Гади Эйзенкоту, который там, кажется, им слишком левыми. И вот здесь есть, вне сомнения, около 10, быть может, даже 15 до 20 мандатов, которые ищут своего политического дома.
0: Партия резервистов, извините, я сейчас перебиваю, партия резервистов, нет, объединение Трупера и Энделя под руководством Энделя не отвечает этим запросам?
2: Вы знаете, я опираюсь на опросы общественного мнения. По большей части они не проходят избирательный барьер, хотя вчера 12 канал опубликовал опрос, по которому они да проводят, но учитывая как бы статистическую погрешность, все эти партии все еще подвешены в воздухе. Важно здесь для нас понять, что вместе они составляют около 10-12 мандатов. Да? Вот все партии, которые набирают там от полутора до 3%. Было бы, конечно, очень жалко, если эти все голоса уйдут, ну, как бы пропадут. Поэтому здесь политикам этим можно лишь посоветовать более четко сформулировать тот как бы продукт или то предложение, которое они выносят на суд избирателя. Пока что я чувствую, что избиратель очень не уверен в своем голосовании. Многие решат, за кого голосовать буквально на самом предвыборном избирательном участке. Окончательных списков мы не узнаем до 7 сентября. Все будут тянуть до последнего, потому что все понимают, что за последние полтора месяца, за ближайшие полтора месяца еще много чего может произойти. И война с Ираном, и эскалация на севере, и эскалация в секторе Газа, новые объединения Но в любом случае я пока что не вижу на горизонте какой-то достаточно авторитетной или массовой партии или движения, которое бы, да, изменило вот тот баланс сил, который сегодня создался. Баланс сил заключается в том, что без арабских партий, с одной стороны, без религиозных партий, с другой стороны, ни одна из коалиций, консервативная, либеральная, не может создать правительство. И вот это dead end, какой-то deadlock, он пока что, повторяю, кажется таким наиболее очевидным исходом ближайших выборов. То есть ближайшие выборы, видимо, не создадут, не смогут, да, привести к какой-то устойчивой коалиции. Это может измениться, но пока что так выглядит общая картина.
0: Вы заговорили о религиозных партиях. Согласно ряду публикаций, например, министр Нетаньяху, лидер партии Ликуд, после того, в общем, что было на протяжении последних полутора недель работы Кнессета, сделано в направлении ультраортодоксальных партий, теперь пытается всячески от них, так сказать, отдалиться и провести такую контркампанию избирательную.
2: Ну, это предвыборный спектакль. Понятно, что Нетаньяху и ультраортодоксы, как мы видим, очень, да, дисциплинированно сотрудничали за последние 4 года. Именно поэтому правительство не упало и коалиция продержалась, во что сложно было поверить, допустим, 8 октября 2023 года. Но при этом сейчас Нетаньяху понимает, что ему нужно политически отдалиться от ультраортодоксов. Это, мне кажется, игра на публику. У Нетаньяху нет альтернативы, у ультраортодоксов нет альтернативы после выборов. Если будет вероятность создания какой-то коалиции, им придется сотрудничать. Рады были бы изменить друг другу, да не с кем. Но, к сожалению, мы вот наблюдаем, это сейчас не политика, а политтехнология. Да? Вот политтехнологически Нетаньяху сейчас выгодно позиционировать себя как национального лидера, который, да, не согласен с ультраортодоксальными партиями, но при этом за последние 4 года и даже, в принципе, за последние 10 лет никто не сделал больше, чем Бенямин Нетаньяху, чтобы дать ультраортодоксам развивать вот это, понимаете, государство внутри государства в нашей стране. И в плане не призыва в армию, в плане отдельного образования, в плане отдельных муниципальных законов. Они живут абсолютно по своему укладу, по абсолютно параллельной шкале ценностей, и это нехорошо, учитывая те демографические тенденции, которые мы наблюдаем в их обществе. Поэтому Нетаньяху — это последний человек, который может сейчас выйти и объективно сказать, что харидим не правы. Он сделал слишком много для того, чтобы у харидим сегодня получили то политическое влияние, а мы оказались у того разбитого корыта, да, в каком-то смысле, у которого мы сегодня и сидим, и который обсуждаем.
0: Ну и последний вопрос. Теперь, после того, как пыль, так сказать, улеглась, и публикации значительного количества СМИ о празднике демократии, в кавычках или без кавычек, в партии, в блоке демократии, так сказать, пыль звездная осела, что можно сказать по результатам праймерис?
2: Ну, смотрите, по партия Мерец и партия Вода вместе, они приблизительно вот электорально составляют около 10 мандатов. Это вот то, что получает сегодня партия Демократы, которая является наследником, да, таким идеологическим Мерец и Аводы. Мы видим, что действующие депутаты от этой партии получили высокие места, мы видим, что в список вошли люди, которые играли очень знаковую, важную роль в движении протеста против судебной реформы. Мы видим, что в принципе, уж если кого-то в израильской политике называть левой партией, то это, конечно, партия Демократы, которая продемонстрировала, да, вот желание остаться вот в этой демократической парадигме, провести праймерис, около 110 тысяч человек, свыше 100 тысяч человек, которые проголосовали. Это будет удобная мишень для нападок для правых, потому что очень много людей в этой партии, которые были избраны, занимают явные левые позиции, прежде всего относительно, например, перспектив создания палестинского государства. Но при этом партия Демократа, надо признаться, это не политическая петрушка, да, то есть это не какое-то такое, знаете, образование без ярко выраженного вкуса. Это такая киндза, то есть это партия, у которой есть довольно ярко выраженные идеологические принципы, и поэтому для одних это будет абсолютно неприемлемо, для других это будет, да, чуть ли не единственный вариант. Сейчас, конечно, главное, наверное, для оппозиции, если она хочет победить на ближайших выборах, это призвать Яира Гулана к какой-то дисциплине и не дать ему делать излишне скандальных заявлений, которые могут отпугнуть, знаете, такого умеренного избирателя. Потому что в конечном итоге Яир Гулан играет здесь не это не одиночное выступление. Он должен понимать, что он находится в некой команде людей, которая, да, предлагает какую-то альтернативу Израилю. Насколько Яир Гулан и новые члены списка партии демократов этого понимают, мы узнаем буквально в ближайшее время. Но, вне сомнения, это все 51 человек, которые участвовали в праймерис, они очень яркие, талантливые, очень тщеславные. И меня лично это навело на мысль, о, знаете, есть такая идея в политологии, такое о перепроизводстве элит. То есть о том, что сегодня очень много людей претендует на элитарность, да, претендует на место во власти. Что таких претендентов больше, чем мест в элите. Ну вот в партии демократов, мне кажется, это была такая очень похожая ситуация, когда очень много очень талантливых и ярких людей претендовали на ограниченное количество мест. Посмотрим.
0: Воспользовавшись вашим образом кинзы, может, только добавить, что кинзу, мягко говоря, любят не все.
2: А другие без нее жить не могут.
0: Это так. Политолог Михаил Перевед, большое спасибо.
2: Спасибо, Олег.
0: Возвращаемся к контактам с использованием высоких военных технологий, ну и не только, между Соединенными Штатами и Ираном. У нас сегодня в гостях Удэд Илам, бывший руководитель подразделения по борьбе с террором Моссада и исследователь Иерусалимского центра по вопросам внешней политики и безопасности. Удэд Илам, рош хативат фаха лешава в Моссаду, хокер мерказ Иерушалим и хуц и витахон, шалом и хава бокер тов.
3: שלום,
0: ובוקר טוב. אז פרסמת מאמר בשם כשאמריקה קונה שוב אותה גרוטה איראנית. מה, האמריקאים לא יודעים לעשות עסקים, במיוחד הנשיא טראמפ?
3: האמריקאים יודעים לעשות עסקים מצוינים, ככל שזה נוגע בוודאי ובוודאי לנשיא טראמפ ולחבורה הנדלניסטים שסביבו, אבל אין להם מושג בהלך הרוח, המחשבה והתפיסה במזרח התיכון, והם מסתכלים על המזרח התיכון במשקפיים של אנשי העסקים הערביים, ולא מבינים כלל שהמציאות פה והלך המחשבה ששורר פה בכלל לא תואם את סרגל הערכים ואת ההסתכלות העסקית שלהם.
0: כלומר, כשהם מנסים מצד אחד מה שקורה עכשיו, לפחות להקות באיראן, מצד שני לדבר על כך שהדלת שלנו פתוחה למסע ומתן, זו טעות?
3: טעות חמורה, כי בקודים הפנימיים של השבטיות של המזרח התיכון, החזק לא מציע עסקה. מי שצריך להגיע בבקשה או בתחינה או בכל דרך אחרת זה החלש. וברגע שאתה כחזק בא ופותח את הדלת ומציע עסקה, וגם מציע עסקה הייתי אומר כמעט חלומית, אתה מציג את עצמך במלוא חולשתך במסע ומתן, וזה כלל יסוד במסע ומתן במזרח התיכון, לעולם אבל לעולם אל תראה חלש.
0: אבל אולי אחרי שנחתם מסכם הבנות ובוושינגטון הבינו שזה לא הולך, הם עכשיו מתקדמים לכיוון הנכון או שלא?
3: לא. אני מעריך, אני אגיד את זה ממש בזהירות, כי הדברים יכולים להשתנות בתוך שעות, שאמריקאים יעשו ככל יכולתם לנסות ולחזור לשולחן המשא ומתן, כולל בוויתורים נוספים שהם יציעו לאיראנים מעבר למה שהם הציעו, ושהמלחמה כרגע בעצם מבחינות האמריקאים היא מלחמת אורמוז. היא לא על גרעין ולא על טילים ולא על פרוקסי ולא על נפילת המשטר.
0: שמענו אתמול הרבה אמירות של הנשיא טראמפ על גרעין, על המקוש הזה שהוא ייתן מקוש בעוצמה שהאיראנים עוד לא ראו.
3: אז זה טקטי. גם תקיפה בהר המקוש, זה עניין טקטי לחלוטין, ולא יעלה ולא יוריד. גם יש גם בעיה אמיתית מבצעית, זה הר שנמצא כמעט 600 מטר, המנהרות נמצאו כמעט 600 מטר מתחת לאדמה, ולכן באמת תקיפה מעשית שתחריב את אותן צנטריפוגות שם, איננה ניתנת לבצע מהאוויר, אלא רק באמצעות פשיטה קרקעית, וכרגע אני לא רואה את האמריקאים הולכים למהלך הזה.
0: איפה מדינת ישראל נמצאת בכל הסיפור הזה? איפה האינטרס של מדינת ישראל?
3: האינטרס של מדינת ישראל הוא קודם כל שההסכם הזה שנחתם, שהוא הסכם גרוע ביותר, לא יתממש. ופה לשמחתנו, האיראנים עושים לנו איזושהי עבודה עבורנו. האינטרס של מדינת ישראל שתיווצר פה אסקלציה, שתדחוף את טראמפ, קודם כל לצאת מההסכם ולא לחזור אליו, ודבר נוסף, להשלים את אותה מלאכה שלא הצלחנו להשלים לא ביוני, שנה שעברה, ולא באפריל השנה, כי מאחר ונשיא טראמפ עצר את המהלך באמצע. ולכן זה כרגע האינטרס הישראלי, להגיד לך בצורה מפוקחת וריאלית, אם זה מה שהולך לקרות, אני די בספק. אני יותר נוטה, אבל אני אומר את זה ממש בזהירות, כן. לכיוון של חידוש המסע ומתן, ואיזה סוג של הפסקת אש שהמתחות יוציאו מהשרבות.
0: אבל בכל זאת, לפי מה שאתה אומר, ישראל צריכה להצטרף ללחימה פול טיים, לא מספיק לחמנו ב...

0: יותר בצד הפסיבי באיראן ולא בצד האקטיבי.
1: עודד אלן, ראש חטיבת הפח"ע לשעבר במוסד וחוקר במרכז ירושלים לענייני חוץ וביטחון. המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה לכם, רק בשורות טובות.
1: בשורות טובות, תודה. Я переведу то, о чем говорили с Одедом Иланом. Во-первых, Одед Илан сегодня опубликовал материал. Это, в общем, материал вышел на сайте Иерусалимского центра по вопросам внешней политики и безопасности. Сегодня он на страницах газеты «Исраэль Айом». Материал называется «Когда американцы вновь покупают одну и ту же старую подержанную машину». Согласно точке зрения Одеда Ирама, президент Трамп и та компания бизнесменов, специалистов по сделкам в сфере недвижимости прекрасно умеют вести бизнес, когда речь идет о партнерах, которые, в которых они что-то понимают. При этом вся эта компания, как бизнесменов, совершенно ничего не понимает в Ближнем Востоке, они ничего не понимают в том, как здесь мыслят, как здесь понимают реальность. Сильные никогда не будет предлагать сделку, поэтому, когда с одной стороны наносятся удары, а с другой стороны говорится о том, что наша дверь за стол, ведущая к столу переговоров, всегда открыта, это совершенно неверная тактика. Здесь нельзя казаться слабым, нельзя казаться уступчивым, а именно это сейчас и делают американцы, пусть даже они сопровождают это ударами по иранской военной инфраструктуре. С точки зрения американцев, говорит мой собеседник, вся эта история превратилась в войну за Ормузский пролив. Хотя, конечно, американский президент вчера говорил, что он нанесет удар по горе Макош, там, видимо, расположена часть, по крайней мере, центрифуг, по данным израильской разведки. Это все тактика, это все тактические вещи. Ну, надо к этому добавить, что удары по горе Макош будет довольно трудно реализовать так, чтобы они были результативными. Есть некие природные там причины, это, в общем, непросто, но Соединенные Штаты идут на уступки и продолжат идти на уступки. Конечно, говорит мой собеседник, моя оценка, я бы осторожно предположил, ситуация меняется, может измениться в течение нескольких часов, но в ближайшее время мы увидим перемирие, мы увидим движение в сторону соглашения. Соглашение, надо сказать, с точки зрения Израиля, по крайней мере, по мнению нашего собеседника, ужасное. Я, правда, вижу, как и многие другие, что иранцы нас от этого соглашения своей неуступчивостью, своей позицией истребиной избавляют на настоящий момент. В интересах Израиля, говорит мой собеседник, интерес Израиля заключается в том, чтобы соглашение это не было реализовано, чтобы мы двигались по пути эскалации, но здесь Ирану, Израилю, в общем, не может действовать самостоятельно, мы очень зависим от Соединенных Штатов, и надо при этом, не надо при этом забывать, что мы зависим ведь не только в иранском вопросе, есть такая такой важный аспект, как Ливан. Мы должны прилагать все усилия, чтобы сферы деятельности, эти самые плацдармы, иранский и ливанский, друг от друга не зависели. Если есть какое-то продвижение на ливанском направлении, это никак не должно быть увязано с тем, что происходит в динамике отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Я полагаю, говорит мой собеседник, что Израиль не будет вовлечен в ближайшее время в активные боевые действия, пока Иран на нас не нападет, пока не предпримет какие-то шаги, которые будут расценены Израилем как нападение непосредственно на израильскую территорию. Израиль не присоединится к военным действиям, и Соединенные Штаты просто не дадут Израилю это сделать. Это было мнение Одеда Илама, бывшего руководителя подразделения по борьбе с терроризмом организации Моссад и исследователя Иерусалимского центра по вопросам внешней политики и безопасности. 8:32 в Израиле. Совет по высшему образованию принял вчера следующее решение. Университеты не должны использовать свою деятельность для продвижения политической повестки. Все это на фоне того, что 5 членов Совета по высшему образованию за день до этого подали в отставку в знак протеста против принятого.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канна Река. В студии Семен Каплан. Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили очередную серию ударов по объектам в Иране. Это 11-я ночь атак. В заявлении Центрального командования США отмечается, что удары были нанесены по командным пунктам и оперативным центрам, ангарам для самолетов и складам беспилотников. Сентком подчеркнули, что за последние 3 месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов в Ормузском проливе, подвергнув опасности сотни ни в чем не повинных моряков. Однако международный судоходный маршрут остается открытым. Корреспондент КАН Иран Секурель сообщает, что серия ударов завершилась менее чем за 1.5 часа. По сообщениям из Ирана, атака была направлена одновременно по меньшей мере против 9 объектов по всей стране. Иранские средства массовой информации сообщили о работе систем противовоздушной обороны в столице Тегеране. Газета Wall Street Journal сообщает, что соглашение о гражданской ядерной программе между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией больше не будет обусловлено нормализацией отношений королевства с Израилем. Согласно публикации, администрация Трампа решила отменить политику администрации Байдена, которая связывала саудовскую гражданскую ядерную программу с прорывом в отношениях с Израилем. Согласно отчету, стоимость сделки оценивается в десятки миллиардов долларов, а ее цель – предоставить американским компаниям ключевую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, при этом вытеснить иностранных конкурентов. Корреспондент КАН Иран Секурель сообщает, что инициатива, как ожидается, столкнется с жестким сопротивлением в Конгрессе США из-за опасений, что гражданская инфраструктура в Саудовской Аравии в будущем проложит путь к созданию ядерного оружия. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил в эфире КАН Решет Бет, что речь идет о крайне опасном развитии событий. По словам Либермана, любая военная ядерная программа начинается как гражданская. Именно так иранцы начинали со станции в Бушере в середине 90-х годов, и сегодня видно, к чему это привело. Согласие на оставление урана на территории Саудовской Аравии также является пересечением красной линии. Либерман считает, что эта программа требует одобрения Конгресса и выразил надежду, что при сосредоточенных усилиях ее удастся там заблокировать. Хамас в последние месяцы пытается укрепить свой контроль над гражданским населением в секторе Газа за счет углубления связей с главами кланов. Корреспонденту КАН Элиору Леви стало известно, что террористическая организация продвигает близких к ней людей на ключевые посты в советах кланов, лагерях беженцев и местах размещения перемещенных лиц. Взамен Хамас предоставляет главам семейств гуманитарные льготы и содействие в разрешении конфликтов. Министр Амихай Элияу заявил, что способ противостоять усилению Хамаса – это заселение сектора Газа. По словам Элияу, конечной целью является возвращение и укрепление контроля над этой территорией, включая создание поселений. Он отметил, что премьер-министр пока не вынес этот вопрос на повестку дня, однако тема остается актуальной. Министр добавил, что на Ближнем Востоке понимают именно такой язык, поэтому необходимо вновь заставить противоположную сторону платить высокую цену, а самой высокой ценой в регионе является, как известно, территория, особенно для Израиля. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса. В Хайфе будет 31, а в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов. Высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Миерушалаим.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КАН РЕКА.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Именно в этот день, 22 июля 1922 года, Лига наций официально утвердила британский мандат на Палестину. Решение, которое определило судьбу региона на многие годы вперед. А 22 июля 1946 года в иерусалимском отеле «Кинг Дэвид», «Царь Давид», где располагался штаб британской администрации, штаб-квартира британской администрации, произошел взрыв, подготовленный и осуществленный организацией «Эцель». И это стало одной из самых громких акций периода борьбы еврейского подполья против британского мандата. Мы по-прежнему продолжаем бороться за безопасность и за право жить в мире, а сегодняшний день уже пишет свою историю. Этим утром мы обсудим общественные темы и различные явления. Ну, например, Кнессет утвердил закон о регулировании обращения со строительными отходами. В соответствии с новым законом все компании и специалисты, которые занимаются сбором, транспортировкой и утилизацией строительных отходов, будут обязаны получить специальную лицензию. Станет ли больше порядка в наших городах, будет ли чище, спросим представителя общественной организации, которая занимается вопросами экологии. Почему израильские дети учатся дольше, чем почти все их сверстники в развитых странах? Но это совершенно не делает образование лучше. Эту тему обсудим со специалистом по педагогике. В Иерусалиме пройдет фестиваль лирической оперы. Узнаем подробности из первых рук, где и когда состоятся мероприятия. А сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Олегом Клоцем, главным редактором и ведущим радио Река, который уже находится в нашей студии. Олег, привет.
1: Который эту студию, я бы сказал, даже не покидал.
0: Не покидал.
1: Спасибо,
0: честно,
1: Саша. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз.
0: Итак, по данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп одобрил соглашение о развитии в Саудовской Аравии гражданской ядерной программы.
1: Переговоры об этом, да, пока, по крайней мере, переговоры об этом вообще шли последние годы. Каким-то образом, на каком-то этапе до 7 октября и всем, что за этим последовало, были попытки увязать разрешение на развитие ядерной программы с некими процессами нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. Но все изменилось. Саудовская Аравия сейчас хочет на словах признание палестинского, создание палестинского государства, за кулисами немного смягчает эти требования, но все равно некого направления в сторону палестинского государства. Действия нынешнего правительства совершенно противоположные, поэтому здесь прогресса в ближайшее время не ожидается, никаких присоединений Саудовской Аравии к соглашениям Авраама, а для американских компаний, для американской администрации финансовая выгода, в общем, весьма велика. Проекты очень крупные, очень продолжительные, до 30 лет. Действительно, цифра в 30 лет, но это как какие-то последствия расчетов. Mm-hmm. Конечно, есть опасения, да, но есть еще важность в том, с американской точки зрения, что они хотят опередить такие, не знаю, компании, как «Росатом», например, которые строят реактор в Египте, или китайских коллег. А тут будут американские компании, американцы будут это контролировать. Саудовской Аравии сплошная польза. С одной стороны, вот американцы ядерные программы, с другой стороны, у них есть договор союз оборонительный с Пакистаном, еще одна ядерная держава. Что же касается временных ограничений, ну, в общем, понятно, что это в значительной степени движение в одну сторону, потому что если у них будет ядерная программа, ну, хорошо, будут разногласия по земельному вопросу Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, заберут реактор, ну, вряд ли мы это верим. В это верим. Официальных вообще, на самом деле, информации об этом пока не было, ни подтверждений, ни реакции официального Иерусалима, но можно предположить, что в Израиле, в общем, не вполне рады, потому что, конечно, подобная история служит таким стимулом для дальнейшего развития ядерных программ в самых разных дружественных странах.
0: Но это сегодня дружественных. Мы же не знаем, кто придет к власти в Саудии через 50 лет.
1: Я говорю вообще в значительной степени в кавычках, потому что понятно, что Турция не будет ждать у моря погоды. В Египте, как мы уже знаем, строится ядерный реактор. В Саудовской В Эмиратах есть сейчас парочка небольших реакторов для выработки энергии. Ну вот, движение в одном направлении, как я уже сказал.
0: Регион идет к ядеру. Президент Израиля Ицхак Герцог выступил вчера со специальным заявлением в преддверии выборов и призвал снизить накал страстей. На самом деле это какое-то удивительное заявление, да, как-то президент пытается рассказать народу, ну, давайте не будем, выборы это не братская война, не гражданская война.
1: Это действительно не гражданская война. Как мы до этого дошли? В общем, путь был долог и труден, но мы к этому пришли. Президент, на самом деле, в данном случае делает то, что от него ожидают, то, что от него требуется. Он действительно пытается прийти к какому-то диалогу, сбить каким-то образом накал страстей. Насколько это у него получится, мы не знаем. Когда он говорит, что к нему приходил глава Шабака Давид Зинни и нынешний глава Центральной избирательной комиссии, представляли ему различные угрозы извне и изнутри Израиля в отношении, так сказать, того, что мы называем Торо-Бхирот, то есть чистоты выборов, какой-то такой честности в проведении выборов, он ничуть не преувеличивает. Действительно, есть с этим проблемы, от ботов до различных законодательных инициатив, но посмотрим, что будет, потому что пока что предвыборная кампания, сегодня вечер 9 ава, очень много публикаций относительно народного единства, моста над пропастью и всех вот этих вот слов, но пока, так сказать, предвыборная кампания не способствует гражданскому объединению. Трудно, наверное, от нее ждать, но есть реальные разногласия в обществе, вопрос, как их выражать.
0: Ну и не способствует, наверное, гражданскому единению также активисты организации Халуцея Башан, которые собрались у входа на гору Хермон с призывом разрешить им поселиться в Таль-Хермон, новом поселении за пределами, как они это называют, прежней границы.
1: Да, движение Халуцея Башан в течение последних, около года, наверное, пытается приложить все усилия для того, чтобы получить от правительства разрешение на создание еврейских поселений в той части сирийских голландских высот, и в данном случае сирийского Хермона, которую Цааль занял после падения режима Асада и прихода к власти Аль-Джуляни и Ашары. То есть разрешения пока нет, есть перманентное столкновение с армией, попытки пройти на сирийскую территорию, занятую Цаалем. Совершенно никто не знает, сколько эта буферная зона будет под израильским контролем. Есть, с точки зрения активистов этой организации, определенная логика. Они говорят, что пока там стоит армия в любой момент может собраться и выйти, а если там будут гражданские поселки, то это будет сделать сложнее. Это действительно так, но пока никаких разрешений от правительства не ожидается. Пока мы видим везде призывы укреплять существующие населенные пункты севера страны. Задача тоже, в общем, достаточно важная. Ну, вот для них важна задача заселения новых территорий. Действительно, Абашан, так называется этот участок. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Понятно, что командиры на местах, они сами прекрасно понимают, совершенно не рады тому, что какие-то люди пытаются периодически прорваться через границу. Был целый ряд инцидентов. Все, кстати, было достаточно спокойно. Активисты разъясняли военным, почему нужно заселять занятые территории. Полиция дала разрешение на это, на эту акцию, но пока все этим и ограничилось. Да, вот так попрощаемся, я думаю. Спасибо, Саша.
0: Да, спасибо большое. Олег Клоц, главный редактор и ведущий радио Река. Доброго утра и хорошего дня. А мы продолжаем. Почти 30 лет назад Израиль принял закон о продленном учебном дне. Предполагалось, что больше часов в школе помогут сократить образовательное неравенство и улучшить успеваемость. Введение этого закона не раз откладывали, главным образом из-за высокой стоимости, около миллиарда шекелей ежегодно. Ну, наверное, поэтому этот закон был реализован далеко не везде, не в каждом городе, в основном на периферии. Сегодня в программе, в этой программе продленного дня участвуют тысячи детских садов и сотни школ. Учебная неделя достигает 41 часа. Дети также получают бесплатное питание, так что учителям еще приходится заниматься организацией питания детей, раздачей еды и уборкой помещений. Правда, учителя утверждают, что после 5-6 уроков дети уже не способны воспринимать новую информацию, они устают, они конфликтуют между собой. И согласно отчетам, которые проводятся в развитых странах, можно увидеть, что израильские школьники и без того учатся дольше большинства своих сверстников. Так, действительно ли длинный учебный день помогает детям? Или пришло время пересмотреть эту концепцию? Об этом мы и поговорим с доктором Ротем Элияу, методистом, преподавателем колледжа «Семинар Кибуцим». Доктор Ротем Элияу, шалом.
2: Бокертов. Бокертов.
0: Окей. От мадриха педагогит у марцабы михлелит семинара кибуцим. От йодат бедюк эта материя. Лама кимат 30 шана ахрей хакикат ахок азе квар айом медабрим ал кицур йом лимудим вело ал леархив эта проект азе. Велама бецам за нимшах 30 шана?
2: שאלה מצוינת. אני חושבת שעכשיו אנחנו נמצאים רגע לקראת החוק נדחה, היישום שלו נדחה במשך שלושה עשורים, הוא נדחה פעם אחר פעם. בשנת הלימודים הזאת יש שוב התעוררה המחלוקת סביב היישום שלו, אחרי שלמעשה הסתדרות המורים הודיעה שהיא למעשה לא תמשיך להפעיל את מתכונת יום החינוך הארוך. ואז עלתה השאלה, עולה השאלה כרגע, מי אמור להפעיל את השעות הנוספות? כי לפי החוק המקורי, הם נועדו להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה הפדגוגית של המורים ובמימון של המדינה, אבל בעקבות השינויים של ההעסקה, בעיקר אופק חדש, ההסתדרות המורים אומרת שאי אפשר להטיל על מורים משימות שהן לא פדגוגיות, ולכן היא דורשת מהמדינה ומהרשויות המקומיות להעמיד כוח אדם שהוא יהודי להפעלה של השעות.
0: דוקטור אליהו, תרשי לי לתרגם, ואז אנחנו נחזור לשוחח, בסדר? Итак, на протяжении 30 лет закон отодвигали не раз и не два. В этом учебном году стало понятно, что истадрут учителей, профсоюз учителей вместе с Яфе Давид больше не готов продолжать реализовывать этот закон, потому что учителя должны заниматься преподаванием, а не, как мы уже упоминали, уборкой классов и раздачей еды. И тогда поднимается вопрос, а кто, собственно говоря, будет этим заниматься? Ведь по закону это должны быть учителя. Яфа Бен Давид и вообще профсоюз учителей говорит о том, что эта обязанность должна ложиться на מוניציפלני פליצ'י. בואי נמשיך.
2: השאלה שלך, מה יקרה שנה הבאה?
0: השאלה שלי, מה יקרה שנה הבאה, בהחלט.
2: שאלה מצוינת, וגם לא כל כך אפשר לדעת בשלב הזה, זה הכל מאוד תלוי בהחלטות שהתקבלו בין משרד החינוך למשרד האוצר, לרשויות המקומיות. בכל מקרה, אנחנו נמצאים באתגר שהוא יישומי, כי החוק קיים, הוא אמור להיות מוכל בשנת הלימודים הבאה, אבל המחלוקת היא לא על עצם החשיבות שלה.
0: אבל בעצם לא בכל מקום, נכון? רק בפריפריה.
2: נכון. כרגע האופן שהוא מופעל כרגע הוא בעיקר בפריפריה. שוב, מתוך הבנה שהמטרה היא באמת לתת מענה לצמצום פערים ושוויון חברתי, לקדם שוויון הזדמנויות, בלי שום קשר לרקע שממנו זה הגיע. אבל שוב, העלות הכלכלית והתקציבית הייתה מאוד גבוהה. כן. לשנה. ולכן החוק אף פעם לא יושם במלואו. ההרחבה כל פעם נדחתה שוב ושוב, ולכן הוא מיושם היום בעיקר בפריפריה ובאוכלוסיות מאוד
0: גדולות. ושנה הבאה?
2: בשנה הבאה כרגע אין לדעת איך זה אמור להיראות. כרגע צריך למצוא איזשהו מודל שהוא יהיה מאוזן.
0: מי ימצא מודל? מי בעצם צריך לחפש את המודל?
2: שאלה מצוינת. כרגע ההסתדרות הרי הודיעה שהיא לא תמשיך להפעיל את יום חינוך הארוך במתכונת הנוכחית, ולכן אם לא יימצא פתרון מוסכם, מי שצריך למצוא את הפתרון זה המדינה, הרשויות המקומיות ומשרד החינוך, שיצטרכו לעשות מודל הפעלה שהוא אחר. ולא לגבי השאלה של איך ייראה יום הלימודים, אלא מי יפעיל את השעות הנוספות ומי יישא באחריות עליהם ואיך יישמר הערך החינוכי שלהם.
0: שנייה, אז אני אתרגם ושוב נמשיך. Итак, остается открытым вопрос, что произойдет в следующем учебном году, который начнется уже меньше, чем через, ну, почти через месяц с хвостиком. Итак, закон существует, реализовывается он только в периферии, и потому что там действительно все-таки хотят, чтобы были одинаковые возможности, чтобы сократить образовательное неравенство, чтобы улучшить успеваемость детей, у которых нет дополнительного образования, частных учителей и так далее. Но что будет в следующем году, пока неизвестно. Я спросила Ротем, кто, собственно говоря, должен найти решение этому вопросу, и она сказала, что государство, местные советы, и, конечно, министерство, просвещения. Ротем.
2: כן. וזו מטרה מאוד מאוד חשובה, אבל זה לא כמו אותה מטרה של שוויון הזדמנויות חינוכי וצמצום פערים. אנחנו מבקשים לפתור למעשה שתי בעיות שונות לחלוטין, כמעט באותו כלי. מצד אחד בעיה שהיא חברתית-כלכלית, ואז אם אני צריכה לפתור את הבעיה הזאת, אני צריך לשאול מה הכלי שמתאים לזה. ומצד שני אנחנו מבקשים לצמצם פערים ולשפר את החינוך. ואז בכלל צריכה להישאל שאלה אם הערכת יום הלימודים
0: היא בהחלט תצמצם פערים, בדיוק.
2: נכון, כי גם הידע שלנו, הידע שלנו, הלמידה מאז שנות ה-90 גם התקדם.
0: נכון.
2: אנחנו כבר לא שואלים כמה שעות ילדים נמצאים בבית הספר, אלא מה קורה בתוך השעות האלה.
0: זאת בדיוק השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, האם באמת אחרי 5-6 שעות למידה, הלמידה עצמה הופכת ליעילה? כי הרי יש הרבה מאוד מחקרים, כנראה עליהם את מדברת, שמלמדים שמשך זמן של תלמיד שהוא מסוגל להתרכז ולהיות אפקטיבי הוא כמה שעות?
2: אין נתון חד משמעי. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. זאת אומרת, מספר שעות הלימוד זה רק חלק מהתמונה. אם אני רוצה לבדוק איזה תנאים מתקיימת הלמידה, אז אני אסתכל על תנאים שנוגעים גם לשעות לימוד כמובן, וגם מה קורה לגבי המספר התלמידים בכיתה, ששם אנחנו גם נמצאים בפערים משמעותיים לעומת המדינות ה-OECD.
0: אנחנו סביב 40 אנשים בכיתה, לא? 40 תלמידים.
2: סביב 30 פלוס, הנתון המדויק הרי הוא 27.4 ביסודי, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. זאת אומרת, הנתונים בשטח הם הרבה יותר גדולים, כן? יש הטיה בתוך הממוצע הזה. אבל הכיתות הן כיתות מאוד גדולות. ושוב, המשמעות היא שאותם שעות לימוד מתחלקות כלפי מספר מאוד גדול של תלמידים. וזה מוביל קושי בלתת מתן מענה אישי, הוראה מותאמת, יצירת אינטראקציות משמעותיות בין מורה לתלמיד. ולכן,
0: קבוצות קטנות.
2: קבוצות קטנות, בטח.
0: למה חלוקת האוכל מהווה בעיה כזאת גדולה?
2: היא נוגעת להגדרות התפקיד של המורים ולמחלוקת שאומרת, על פי החוק המקורי, הרי השעות האלה היו אמורות להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה הפדגוגית של המורים ובמימון של המדינה. אבל ברגע שחלו שינויים בתנאי ההעסקה, הגדירו שהשעות, או באופק חדש, הן שעות שאמורות להיות למטרות פדגוגיות בלבד. זאת אומרת שאם מורה בשעות היום הארוכות שלו צריך לתפעל הזנה או טיפול מסוג אחר, אז קודם כל השעות שלו לא מנוצלות לטובת מה שהוא אמור לעשות. ודבר שני, אם השעות ההוראה והלמידה נדחות לשעות מאוחרות יותר, אז גם באמת עולה השאלה לגבי איכות ההוראה. בטח בתנאים הנוכחים, ששוב, זה לא רק נוגע לשעות הלימודים, אלא באמת לזה משהו רחב מאוד שצריך להסתכל. המכלול גורמים שמשפיעים על ההוראה, הלמידה וכדומה.
0: Они торгем. Итак, есть вот во всей этой истории есть две больших проблемы. Первая – это, конечно, проблема общественная и экономическая, то есть слабые слои населения. Для них, конечно, очень важно, чтобы был продленный день, чтобы был бесплатный обед. Но, с другой стороны, есть еще другая сторона этой же самой медали, то есть если мы хотим дать равенство для детей из вот этих слабых слоев населения, то нужно понимать, как именно дать им это социальное равенство. То есть если мы просто оставляем детей на много часов в школе, есть ли, эффективно ли это вообще? И надо сказать, что нет какого-то... Например, если мы задаем вопрос, сколько времени, сколько часов ребенок может быть сосредоточенным, может воспринимать новую информацию, то нет какого-то одного, нет каких-то данных, которые могут сказать, там, 5 часов, или 6 часов. Все это зависит от того, например, сколько человек находится в классе. Если это больше 30 или там ближе к 40 детей в классе, то сколько бы ты там ни сидел, это уже практически нерелевантно, это практически неэффективно. Например, я спросила, почему учителя особенно говорят о том, что они не готовы раздавать еду, например. И доктор Ильяу ответила, что на самом деле учителя должны преподавать, и учителя должны давать знания. И вот эта система раздавать еду, позаботиться о том, чтобы класс остался чистым, это не совсем их работа. Более того, если им платят, а им платят деньги за то, чтобы они преподавали, жаль, что в это время, когда они должны давать знания, они занимаются тем, что прибирают классы. אני רוצה לשאול אותך בעצם שאלה נוספת, שהיא, אם את עכשיו היית צריכה לכתוב חוק חדש, איך היה נראה יום לימודים אידיאלי כאן בישראל, לדעתך?
2: וואו, זה הרי לא שאלה שוב של יום, זה הרבה כן. מאוד תנאים שצריכים להשתנות.
0: אז איזה כדי... תנאים צריכים להשתנות?
2: אז קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מפתרון אחד ואחיד לכל מערכת החינוך. יש צרכים של בתי ספר ורשויות וקהילות שיהיו שונים מאוד, ולכן לא בטוח נכון שצריך לקחת משאב ציבורי כל כך גדול ומשמעותי ולהכיל על כולם את אותו המודל. ואני חושבת שלפני שאנחנו מוסיפים עוד שעות או שואלים איך נראה יום לימודים, הייתי שואלת שאלה בסיסית יותר, כמו מה קורה בשעות שכבר יש לנו, אפרופו לשאלתך, האם התלמידים מקבלים מענה אישי, האם המורים יכולים לעבוד בקבוצות קטנות, האם הכיתות מאפשרות הוראה איכותית ומותאמת, האם יש מספיק מענים רגשיים, טיפוליים, חברתיים. כן, יכול להיות שבחלק מבתי הספר זה יהיה מאוד נכון להשקיע משאבים לטובת ימי לימוד ארוכים, אבל יכול להיות שבבתי ספר אחרים צריך להוסיף כוח אדם.

0: תיעוד של הפסולת, הכל יהיה דיגיטלי. משאית לדוגמה
1: תצטרך לשים GPS. מה זה עוזר הדיגיטלי הזה?
0: אוקיי, אז משאית לפינוי פסולת תהיה מחויבת לשים עליה GPS דרך רישיון מיוחד שהיא תקבל, וכך המשרד להגנת הסביבה יוכל לפקח עליה שהיא לא סוטה בדרך אלא זה דרך עפר להשליך
1: ולא פסולת. ולא זורקת שם פסולת.
0: בדיוק, וכדי שהיא תוכל להביא את זה באמת באמת לאתרים המורשים. ככל שיהיו יותר, ככל שתגיע יותר פסולת לאתרים המורשים, כך ניתן יהיה למחזר יותר. היום אנחנו מדברים על, היום יש סדר גודל של 50% מהפסולת שמתמחזרת. החוק החדש יאפשר להגדיל ל-70-80%, אבל תמיד צריך לזכור שלא רק שכונות חדשות גדולות נבנות, אלא גם אנשים פרטיים מבצעים שיפוצים בבית. אם אנחנו נבצע שיפוץ בבית כאדם פרטי, נהיה מחויבים מהיום והלאה להתקשר עם מפנה פסולת שמורשה, שקיבל רישיון על ידי המשרד להגנת הסביבה. כלומר, זה לא יהיה כמו שהיה עד היום, טוב, אני השיפוצניק, אני מקווה רק שהוא באמת מורשה להעביר את הפסולת. אני אצטרך, אם אני עושה אצלי שיפוץ בבית, לוודא שיש לו רישיון מתאים.
1: איזה פיקוח יהיה על זה כשאתה מדבר
0: על... באמת יהיה פחות, לזה יהיה פחות, חייבים לומר, פחות פיקוח, מכיוון שתמיד ברשות היחיד קשה יותר לפקח. יחד עם זאת, הפתרון לכך הוא כנסות מאוד מאוד גדולים. אני אתן דוגמה. החוק אומר, אם חלילה אדם פרטי יחיד ישליך, יוביל פסולת שהוא שיפץ בבית שלו לאתר לא מורשה באופן פיראטי, הוא יכול, אם יתפסו אותו, הוא יכול להיכנס ב-75,000 שקל. אם יקימו אתרים, אתרי פסולת ממש לא מורשים, אפשר לתת עיצומים כספיים עד 200,000 שקל. יש מעבר לכך גם עיצומים פליליים.
1: כן. מי מפקח על החוק הזה? רשויות מקומיות? כן. משרד להגנת הסביבה? מי אחראי על פיקוח?
0: נכון מאוד. אז זה בראש ובראשונה המשרד להגנת הסביבה כממונה, אבל דרך הרשויות המקומיות. לרשות המקומית יהיה קל לפקח, מכיוון שאת הרישיון לפינוי הפסולת יצטרך המפנה לקבל מהרשות המקומית. אז לרשות יהיה מאגר של כל המסעיות המורשות לפנות פסולת, ובאופן הזה בעצם היא תוכל לעקוב, תוכל באמת לעקוב שאין פה סטייה לכיוון של אתרים פיראטיים, השלכה פיראטית וכולי. זה משרת בסופו של דבר לא רק את הסביבה, זה משרת את הכלכלה הישראלית. כי ככל שאנחנו יכולים לעשות שימוש חוזר, למחזר את הפסולת, בעצם אנחנו לא צריכים לכרות עוד ועוד אבן גיר וסלע לטובת בנייה חדשה, לחלות את השטחים, לפגוע בשטחים הפתוחים שלנו. אנחנו בעצם באופן הזה מאפשרים גם שמירה על הסביבה וגם תועלות כלכליות, כי זה גם פותח אפשרויות. כן. למקומות עבודה מורשים ולעיסוק ראוי וחוקי בנושא הזה.
1: עורך דין ברכה, ושאלה אחרונה, החוק ייכנס לתוקף רק בעוד שנה וחצי, למה נדרש פרק זמן ארוך כל כך בשביל ליישם את החוק הזה, כל כך חשוב?
0: כן, מכיוון, זה נכון אגב באשר לרוב החוקים, בטח לחוקים סביבתיים, בגלל כל מה שתיארנו עד כה, כלומר צריך לבנות את האמצעים הדיגיטליים האלו, המערכות צריכות להיבנות, הן צריכות להיות סביב תשתיות ראויות לנושא, הרשויות המקומיות צריכות להיערך לעניין, והמשרד להגנת הסביבה, דרך הממונה בוודאי, צריך להקים את המאגר הזה של מורשים, אנשים שיכולים לדוגמה להתמודד במכרזים, יהיו מכרזים לגבי מי יכול להיות מפנה פסולת. אז כל הדברים האלה בעצם לוקחים זמן. תכין, ואני מקווה שזה עוד חוק שיוביל אותנו. ותקציב יש, וצריך שוב לזכור, תקציב יש לעניין, וגם לזכור שבסוף זה לא עלות כל כך גדולה בהנחה שמקיימים את החוק. כי הנזקים הכלכליים שהפסולת בניין הפיראטית במרחבים
1: הרבה יותר גדולים.
0: הרבה הרבה יותר גדולים.
1: משפט אחרון, משפט אחרון. החוק הזה באמת יעזור לנו?
0: החוק הזה מאוד יעזור לנו, אנחנו מדברים עליו, אדם טבע ודין ניסח את הצעת החוק הראשונית לפני 15 שנים, ואני חושב שטוב מאוחר מאשר אף פעם לא, והעובדה שיש בישראל בין 7 ל-8 מיליון טון פסולת חדשה בכל שנה רק מידע על החשיבות של החוק.
1: עורך דין ברכה, מנכ"ל של ארגון אדם טבע ודין, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: Тогда
1: не модель Ахмад. Я продолжу сейчас переводить то, что рассказал нам адвокат Браха. Итак, он говорит о том, что каждый год выбрасывается, мы выбрасываем 8 миллионов тонн строительного мусора, и это только строительный мусор. Примерно 30-40% из этого мусора не достигает законных, утвержденных мест для переработки строительного мусора, попадает на свалки. И конечно, подрядчикам и ремонтным работникам это гораздо легче. Они просто идут и выбрасывают где-нибудь, отъезжают немножко от главной улицы и выбрасывают. И надо сказать, что адвокат Браха говорит, что в маленькой стране это совершенно ужасно, потому что у нас не только горы мусора валяются везде, но еще и строительный мусор – это экологическая проблема, причем очень большая экологическая проблема. Надо сказать, что новый закон должен серьезно изменить то, что происходит сегодня. Будут использованы в том числе цифровые навигационные системы для того, чтобы, например, GPS, установленный на грузовик, который вывозит мусор, не даст водителю свернуть на свалку, пиратскую свалку, и выбросить там мусор. Для того, чтобы этот закон был реализован, нужно, чтобы кто-то обязательно следил за его реализацией. Так вот, сегодня у нас перерабатывается примерно 50% строительного мусора. Когда закон будет реализован, когда будет идти наблюдение за реализацией этого закона, можно будет в будущем использовать примерно 70% строительного мусора, перерабатывать его так, как это необходимо. Конечно, если мы говорим о частных ремонтах, о частных подрядчиках, то там следить за реализацией закона гораздо сложнее. Но при этом, если вас уже поймали, то будут очень большие штрафы до 75 тысяч шекелей. Причем хозяину ремонта, а не подрядчику. А тот, кто будет ответственный за реализацию этого закона, это, конечно, Министерство по защите окружающей среды, но и, конечно, кроме всего прочего, еще и мэрии, которые тоже должны будут следить за тем, как этот закон реализуется. Надо сказать, что... я спросила адвоката Браху о том, почему закон войдет в действие только через полтора года. Что нужно делать, почему так долго, почему от принятия закона пройдет еще полтора года. И он сказал, что, конечно, нужно полностью построить систему, цифровую систему, которая будет наблюдать за тем, как это продвигается. Нужно продвинуть тендеры, будут специальные лицензии, кому они будут выдаваться. Я спросила, есть ли бюджет. Есть бюджет на реализацию этого закона. Кстати, стоить он будет не очень много. И я спросила еще, насколько поможет нам этот закон. Он сказал, что очень сильно поможет. И вообще первый черновик этого закона был написан 15 лет назад. И вот, конечно, лучше поздно, чем никогда. Дай бог, чтобы это было реализовано. Мы продолжаем. С 26 по 30 июля Иерусалим вновь станет городом оперы, где в очередной раз пройдет Иерусалимский фестиваль лирической оперы, который из небольшой частной инициативы вырос в одно из заметных музыкальных событий Иерусалимского лета. В этом году концерты и спектакли пройдут сразу на нескольких площадках города, от Иерусалимского театра до музея библейских стран, где музыка будет звучать среди музейных экспонатов. В программе «Моцарт и Верди» барочная музыка, необычные концертные проекты. О том, как будет выглядеть здесь фестиваль в этом году, как родилась его программа, почему опера сегодня продолжает находить новую аудиторию, мы поговорим с художественным руководителем Иерусалимского фестиваля лирической оперы Софьей Мазар. Софья, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Итак, фестиваль начинался как частная инициатива. Как вам удалось за эти годы превратить его в настоящую столичную иерусалимскую традицию?
2: Вы знаете, это, с одной стороны, как бы кажется, что это очень сложно и непросто, но дело в том, что очень много людей заинтересовано было действительно продвигать оперное искусство, потому что это не просто жанр интересный, как бы, конечно, захватывающий, но это жанр, который сочетает в себя многие искусства, и театральное, и поэтическое, и музыкальное. Естественно, и с его помощью мы можем выразить то, что мы чувствуем и сейчас. То есть это актуально и в наши дни как никак. Сценическую
1: никогда,
2: площадку,
1: да. Опер...
2: как никогда, да, совершенно верно. Сценическую площадку оперную. Угу. Многие режиссеры, ведущие мировые, такие как Барри Коски, к примеру, или Демилиан Микайлов, используют именно для выражения своих достаточно интересных идей. Иногда идеи, которые не совпадают, допустим, с мнением критиков, да, потому что... Мы знаем, что и у критиков, и у режиссеров, и у публики часто бывают разные видения одного и того же. Тем более в наше время подход к таким ценностям, ну, вечным, как, допустим, да. любовь или верность, они тоже иногда меняются совершенно кардинально. Да, то, что было на протяжении 200 лет, понятие угу. героизма, герой как центр, может быть, вселенной, мира, его подход, жертвенность, часто у нового поколения это не совсем находит ответ. Мы живем в эпоху
1: мне
2: перемен.
1: Кажется, да, но мне кажется, все-таки ответ на то, кто такой герой, мы в последние годы ищем и находим буквально каждый день. Вы знаете, меня очень тронуло...
2: В нашей стране, да. Я могу сказать, что да.
1: да.
2: Здесь действительно у нас именно вот такой подход, героизм, преданности, он очень-очень не просто актуален, мы видим его буквально каждый день, да, и на каждом шагу, особенно в свете событий, которые у нас здесь происходят, да. Но хочу сказать, что в европейских театрах, и в Европе, и среди многих критиков такой подход, он как бы не всегда однозначен, и не всегда... такой, как он был даже, допустим, 50 лет назад. Поэтому даже если мы с ним разговариваем, для нас это очевидно, для них это не всегда.
1: Но мы же делаем, но мы же проводим фестиваль здесь у нас, в Иерусалиме.
2: Совершенно верно, но мы привозим сюда именно иностранных uh-huh. артистов, uh-huh. вот, иностранных режиссеров, которые привозят часто версии, которые и близки нам. Но с другой стороны, наша задача... это и показать то, что сейчас интересно и популярно во всем мире, привести лучших артистов, и, с другой стороны, дать нашей публике возможность прикоснуться, выразить свое мнение затем. То есть мне кажется, что создается такой симбиоз, который, в общем-то, интересен и для нас здесь, и для артистов, которые находятся там. Потому что фестиваль, он огромен, он большой, да, он включает в себя постановки, в которых выступают звезды мировые. С другой стороны, вот вы сказали, что начиналось с частной инициативы, да? Когда-то мы начинали как вообще оперная мастерская. Почему?
1: Да.
2: Потому что в оперной мастерской была задача помочь молодым исполнителям познакомиться с тем, что происходит в Европе, и в плане стиля, и в плане музыкальной работы, и в плане того, что вообще и как, и где популярно.
1: Софья Мазар, у нас, к сожалению, да. очень мало времени. Вот если бы у вас было всего полминуты, чтобы пригласить наших слушателей на фестиваль, что бы вы им сказали? Прям полминутки.
2: Вот если полминуты, я сказала, что они получат огромное удовольствие. У нас есть потрясающие спектакли и с оркестром, и с фортепиано, и реситаль. И что если открыть программу нашего фестиваля, она есть на сайте, то действительно есть огромный
1: можно
2: выбор.
1: Можно найти, каждый может найти для себя то, что ему по
2: да,
1: душе. Софья Мазар, художественный руководитель Иерусалимского фестиваля лирической оперы. Спасибо вам большое за ваш рассказ. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня мы продолжим говорить о колоде карт Эрец Яцурей ха-Нефеш, которую создала психолог Эфрат Маоян. И это карты, метафорические карты, которые, на которых нарисованы разные картинки, которые отображают разные наши положительные качества и силы, которые у нас есть. Будем говорить о словах и о корнях, из которых эти слова произошли. Итак, הכוח לבקש ולקבל עזרה. Это значит сила просить и получать помощь. Левакеш – просить. Ну, мы знаем слово «бевакаша». Лекабель – получать. Мы знаем слово «кабаля», то есть квитанция какая-то. Ну и «эзра» – это помощь. «Лаазор» – помогать. Еще здесь интересен «нифаль». У нас есть глагол «неэзар». «Неэзар» – то есть «получил помощь». Да, «Неэзар бы Мишу», то есть получил чью-то помощь. Теперь, «Акох лиштанот» – сила меняться. «Лиштанот биньян гит паэль» и корень «шин нун гей». Здесь возникает резонный вопрос, если это «биньян гит паэль», то почему же не «лихит шанот», а «лиштанот»? И здесь есть... Явления очень интересные в биньяне Гитпаэль. Таких явлений несколько. Давайте я вам о них расскажу. Значит, если корень начинается с букв «шин», «син» или «самых», то буква «тав», которая находится в приставке Гитпаэля, она фонетически очень слабенькая. И вот этот «шин», «син» или «самых» ее выталкивают. И они как бы перекрещиваются, они меняются друг с другом местами. И на иврите это явление фонетическое называется «сикуль» и «цурим», то есть дословно перекрест. «Сикуль». «Син ют каф вав ламет» – так пишется это слово. А «и цурим» – это согласный «айн ют цадик вав рейш ют мем суфит». И вот поэтому «легиштанот», а не «легитшанот». Аналогично, допустим, корень «шин ламет бет», да, сочетаться «легишталев», а не «легишталев». С «самыхом» «легистадер» от слова «седер». «Легистарек» от корня «самых рейшкуф», обозначающий что-то прочесывать. «Легистарек» – это причесываться. «Легистапер» – подстригаться, стричься. Самых пэйрэйш – корень, да, миспара мы знаем, парикмахерская, миспара и ножницы. Легистапер – стричься. Легистаем – заканчиваться, корень самых юд – мэм суфит, ну, вернее, мэм не суфит. Легистаем – лесаем – заканчивать, легистаем – заканчиваться и так далее. Теперь есть в Гитпаэле еще другие явления, которые происходят из-за фонетической слабости звука «тав» в приставке «биньяна гитпаэль». Например, если корень начинается с буквы «зайн». Их не очень много, таких корней, но они есть. «Зайн» не только выталкивает «тав» из приставки и становится на ее место, но он еще и превращает «тав» в звонкую пару, в «д». Мы же помним, что «д», «т» – это пара звонкая и глухая согласная. Да? И вот поэтому у нас, допустим, от корня «закен» состарится будет «легиздакен». Вдруг вместо «тав» появляется «далет». Корень «зайн» – «мэм» – «нун». «Легиздамен» – то есть подвернуться под руку, да, случайно попасться. «Гиздамнут» – это шанс, это слово из того же корня. Лиздарез – торопиться. Да? Зариз – это быстрый. Корень зайн, рейш, зайн. Лиздарез – торопиться. И когда у нас корень начинается с буквы цадик, тут происходит совсем необычная вещь. Тав не только уходит назад, пропуская цадик вперед, тав еще превращается в тет. Почему это происходит? Это явление называется «Ихиддамут хелькит бе нахатсиют». Нахатсиют – это некое свойство, фонетическое свойство согласных звуков, которого нет в русском языке, но оно есть в семитских языках. Нахатсиим – это согласные, которые произносились с придыханием. Нахатс очень похоже на слово «лахатс». Он, по сути, синонимичный корень. Например, мы отсюда знаем слово «нахутс», то есть необходимый. И вот нахатсиют – это произнесение с нажимом. И таких согласных в иврите было три. Цадик, который произносился вот так примерно «цу», да, очень-очень, я как бы сейчас не в состоянии это произнести, в общем, на современном иврите никто не в состоянии точно это воспроизвести. Кув, который тоже произносился примерно как «к», в отличие от «к», который «каф». Поэтому есть два звука «к», «каф» и «кув», две буквы. И «тет», который тоже произносился с нажимом, с придыханием, поэтому он был ближе к цадику, чем тав. Поэтому есть тав и т, две буквы т. Вот, собственно, такие явления у нас есть в биньяне Гит-Паэль. Поэтому легит-штанот, а не легит-шанот. Далее есть карта, которая называется Ас-Кохот-Акесен. Ас – это, собственно говоря, туз вообще-то. То есть это карта, которая может быть любой. Далее. Акоах леагид ло. Сила сказать нет. Очень важная карта и очень важная сила. А, здесь я бы хотела обратить ваше внимание на слово леагид. Потому что корень у слова леагид – это нун гимель далет. Тот же самый, что в слове негид. Тогда возникает резонный вопрос. А, собственно говоря, почему? Ведь когда мы что-то говорим, мы же не обязательно противоречим. Безусловно, не обязательно. Но у слова «негид» есть два значения. Кроме «против», это еще и «рядом». «Кенегид» – это еще и возле кого-то, рядом с кем-то. «Эзер кенегдо» да, – когда Бог создает Еву и говорит, что он создает помощницу человека, человеку, и он говорит «эзер кенегдо». И вот поэтому «лёмар» да, от слова «умер» мы можем и сами, когда мы находимся одни в комнате, вот «легагид» только если мы кому-то можем это сказать. В этом разница «лёмар» и «легагид». Далее. Следующая карта «акоах лидгабер аля михшолим». Лидгабер – это значит преодолеть. Корень гимель бет рейш биньян гит паэль. Вообще этот корень гимель бет рейш, он обозначает что-то сильное. Лигбор аль мишу – это тоже победить. Гугавар аляв. Легагбир в гефиле – это усилить. Макбер, допустим, это усилитель, прибор вот, музыкальный там и так далее. Теперь Гевер – мужчина, и Гибор – герой. Это все тот же самый корень. Потом, как мы скажем, усиливается. Есть хорошее выражение – холех ве говер. Алахац или агешем, или что угодно. Да? Агешем холех ве говер. То есть дождь усиливается. Алахац холех ве говер. Давление на кого-то усиливается. И слово «михшолим» «кавшин ламет» это значит препятствие, «михшоль». «Легик кашель» – это провалиться, потерпеть фиаско, не справиться с чем-то. «Нихшаль» – он не справился, он провалился, потерпел фиаско. Есть такое хорошее выражение в Торе – «Лёта сим михшоль бифнейга ивер». То есть не ставь преграду перед слепым. И здесь, конечно, не имеется в виду физическая преграда, а имеется в виду не пользуйся незнанием человека ему во зло. К сожалению, не все эти слова, не все ими пользуются. Далее. Следующая карта «Гакоах лит панек». Лейтпанек – это нежиться. Вот. Лефанек – это баловать кого-то. Лейтпанек – нежиться. Тут нарисована такая кошечка хорошая, вот, которая лежит и нежится. Митпанекет. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю 050-737 8-1-2-7. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
1: Дорогие друзья, первый час нашей программы подошел к концу. В подготовке этого часа приняли участие продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Илай Бен-Шаббат. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. Во втором часе нашей программы вашему вниманию видеоинтервью с доктором Сергеем Сумкиным из Школы экономики имени Тёмкина в Университете Райхмана. Оставайтесь с нами на волнах радио Кан-Река.

0: огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Вооруженные силы США провели минувшей ночью 11-ю серию ударов по объектам в Иране. Были атакованы командные пункты, ангары и склады беспилотных летательных аппаратов. Центком заявили, что за последние 3 месяца Иран атаковал более 30 судов в Ормузском проливе, но международный маршрут остается открытым. Как отмечает корреспондент КАН Иран Сикурель, атака длилась менее 1,5 часов и охватила не менее 9 объектов по всей стране. Газета Wall Street Journal сообщает, что соглашение о гражданской ядерной программе между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией больше не будет обусловлено нормализацией отношений королевства с Израилем. Согласно публикации, администрация Трампа решила отменить политику администрации Байдена, которая связывала саудовскую гражданскую ядерную программу с прорывом в отношениях с Израилем. Согласно отчету, стоимость сделки оценивается в десятки миллиардов долларов, а ее цель – предоставить американским компаниям ключевую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, вытеснив при этом иностранные конкурентов. Инициатива, как ожидается, столкнется с жестким сопротивлением в Конгрессе США из-за опасений, что гражданская инфраструктура Саудовской Аравии в будущем проложит путь к созданию ядерного оружия. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил в эфире КАН Решет Бет, что речь идет о крайне опасном развитии событий. По словам Либермана, любая военная ядерная программа начинается как гражданская. Именно так иранцы начинали со станции в Бушере в середине 90-х годов, и сегодня видно, к чему это привело. Либерман отметил, что эта программа требует одобрения Конгресса и выразил надежду, что при сосредоточенных усилиях ее удастся там заблокировать. Хамас в последние месяцы пытается укрепить свой контроль над гражданским населением в секторе Газа за счет углубления связей с главами кланов. Корреспонденту КАН Элиору Леви стало известно, что террористическая организация продвигает близких к ней людей на ключевые посты в советах кланов, лагерях беженцев и местах размещения перемещенных лиц. Взамен Хамас предоставляет главам семейств гуманитарные льготы и содействие разрешению конфликтов. Министр Михай Элияу от партии «Оцма Иудит» заявил, что способ противостоять усилению Хамаса – это заселение сектора Газа. По словам Элияу, конечной целью является возвращение и укрепление контроля над этой территорией, включая создание поселений. Он отметил, что премьер-министр пока не вынес этот вопрос на повестку дня, однако тема остается актуальной. Кабинет министров государства Науру утвердил открытие посольства в Иерусалиме, которое откроется через несколько месяцев. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля. Науру, островное государство в северной части Тихого океана, признало Иерусалим столицей Израиля 7 лет назад. Посольство этой страны станет 10-м в столице Израиля. Криминальные новости. Возбуждено подозрение в отмывании денег и налоговых преступлениях на сумму 500 000 000 шекелей в сфере недвижимости. Полиция и налоговое управление раскрыли сеть, предоставлявшую профессиональные услуги по отмыванию денег преступникам и покупателям недвижимости. По версии следствия, схема строилась на оплате платежных квитанций за квартиры через подставные счета, чтобы скрыть имена реальных владельцев и источник происхождения средств. Задержаны 3 подозреваемых, а также арестовано около 40 квартир общей стоимостью в 100 000 000 шекелей. Суд продлил срок содержания под стражей 2 главных фигурантов дела – жителей Кириат-Яарим и Тель-Авива в возрасте 48 и 56 лет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса. В Хайфе будет 31, а в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов. Высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости этого утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс. на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Вместе со мной в студии мой коллега Олег Клоц. Олег, привет, доброе утро.
1: Привет, Юля. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: И у нас сегодня в студии гость, доктор Сергей Сумкин, экономист и старший научный сотрудник Института экономической политики ААРОН при Университете Райхмана. Здравствуйте, Сергей, спасибо, что приехали.
2: Доброе утро.
0: Поговорим с вами о хай-теке, вы этой сферой профессионально занимаетесь, и недавно вышел, в Институт ААРОН опубликовал отчет о израильском хай-теке за первый квартал 2026 года, который, собственно, вы и составили, и в нем, с одной стороны, рекордный найм, можно сказать, что огромное количество людей в нашей стране работают в этой сфере, при этом есть и временное снижение объемов экспорта, это связано с чем, об этом тоже поговорим, но если можно в двух словах расскажите о том, как вы увидели израильский хай-тек, как он изменился, скажем, за последний год.
2: Израильский хай-тек за последние три года войны и продолжает поддерживать и нести на себе экономику Израиля. И с небольшими трудностями по отношению к пяти годам до этого, к 17-22 году, и все же даже в эти года, 23, 24, 25 год, в среднем хай-тек рос примерно 5% в год, когда вся экономика Израиля росла примерно 2% в год. Это можно видеть, что и даже в эти года израильский хай-тек помог и израильскому валовому продукту и росту. И будем надеяться, что он продолжит это делать и в будущем.
1: То есть фраза про локомотив израильской экономики, который тащит всех за собой, это все вот как было, так и осталось.
2: И это интересный вопрос насчет локомотива. Мы в нашем ААРОН-институте начали представлять хай-тек не как локомотив, а как машхетет, как огромный корабль, примерно из тех, которые...
1: Авианосец,
2: на котором держится вся экономика. Почему авианосец? Если вы вспомните 2000-е годы, года 2008-2009, когда были и дотком, и кризис, и интифада вторая, и финансовый кризис, то во время этих кризисов вся экономика упала, и хай-тек упал. И это, да, похоже на локомотив. Куда локомотив идет, туда и вагоны идут, правильно? А в данной ситуации, в 2023, 2024, 2025 году хай-тек растет, а экономика падает, то есть они идут немножко в разных направлениях, и из этого, да, мы заключаем, что хай-тек изменился. Если в 10, 15, 20 лет назад это была отрасль относительно небольшая, сегодня это отрасль самая большая в бизнесе, среди бизнес-отраслей, и да, позволяет не только вести за собой, но и поддерживать всех остальных в трудные времена.
0: И из вашего отчета я увидела, так сказать, одну из цифр, что у нас есть национальная цель к 2035 году, чтобы 20% трудоспособного населения работало в хай-теке. Как мы, в общем, в отношении этой цели? Мы продвигаемся туда, так сказать, уверенно?
2: И наша цель немножко другая, я бы сказал. И начиная с 2022 года, после того, как комитет Перл-Мутра, которым вы помните, который работал над тем, чтобы порекомендовать правительству Израиля, что делать, чтобы хай-тек рос, правительство установило цель 20% рабочей силы не только в хай-теке, а в целом в технологических специальностях, во всей экономике. И цель, она для всей страны, для всей экономики, и для банков, и для школ, и для хай-тека. И если мы достигнем эту цель, то 70% от этих 20, они пойдут в хай-тек и позволят ему, скажем, с 10 процентов сегодняшних, если мы считаем население 15+, или с 12% работающих в Айтеке, если мы смотрим на возраста 25-24, это поднимется до 13-14-15% и позволит увеличить нам Айтек еще больше. Поэтому эта цель, да, есть, она очень важна и помогает и университетам, и армии, и школам назначить свои, свои цели, чтобы помочь, в общем-то, достичь национальную цель в 20% работающих в технологических специальностях.
1: Ну, наверное же, это так напрямую не работает. Вот придет план. До 20% людей, чтобы работали в хай-теке и вообще в каких-то таких промышленных сферах. Тут же в школы говорят, или там Министерство просвещения говорит, отлично, есть, и учебные программы формируют. И люди тоже встают и идут учиться, и все вот это вот, это же как бы так не работает. Есть какие-то, наверное, время, чтобы всем организоваться, или что-то не складывается.
2: И да, и нет. Вы не поверите, это начинает работать. Действительно, когда вышел ДОХ, репорт,
1: отчет такой, да.
2: Он вышел в 22-м году. В 23-м году уже правительство все его рекомендации написало в законе 172, в котором сказало, что кому делать и школам, и, то есть, и Маарехет-Ахинух, Министерство образования, и университетам, куда идти, какой наш план. Взяло нашему Министерству образования примерно 2 года, до 23-24 года, построить программы. Не поверите, но сегодня, если вы заходите на публичный сайт, есть такой Иргун в университете Тель-Авиве, называется Решет Ареми Цуянут, который очень сильно работает с муниципалитетами, во главе его стоит Офер Пинес, и зайдете на их сайт, вы увидите в каждом муниципалитете все школы, и каждая школа, сколько человек с так называемыми айтековским сертификатом зрелости должны выпустить в 28-м году. То есть они знают, сколько...
1: Что такое айтековский сертификат зрелости? Это как? Это комплекс предметов каких-то?
2: Да, в комитете Перлмутра мы, Махон Аарон, вместе с Керен Трампом показали комитету, что набор предметов, который включает 5 единиц математики, 5 единиц английского, это must, хува, и 5 единиц модея махшеви, 5 единиц физики.
0: И это, то, и другое?
1: То есть 5 единиц английского, 5 единиц математики, 5 единиц компьютерной науки.
2: И физики. У моего сына есть 5, все 4. Есть люди, у которых есть 15, 5 английский, 5 математика.
1: То есть 15 тоже ничего.
2: 15 это отлично, 20 это лучше всего. Лучше всего для чего? Те люди, у которых есть 5 или 15, или 20 из этих 3 или 4 предметов, их шансы, согласно наших аналитических моделей и статистики, шансы этих людей потом в академии учить ТОР Хайтек, то есть высшее образование в предметах, как математика, как модея махшев, марахот мейда, все те профессии, которые требуются очень в хай-теке, а потом работать как researchers and developments в самом хай-теке, эти шансы очень-очень большие. И это мы еще не указали и не посчитали, что и шансы этих людей быть потом в Яхидо технологию в армии, они тоже очень велики. И потому этот набор предметов был назван айтековским сертификатом. И те, у кого он есть, это люди с потенциалом большим быть, это называется на английском upper tail, те люди, которые с хорошим образованием, качественным образованием в израильских школах. И на количество людей в Министерстве образования тоже есть цель. Мы должны быть тоже 20% наших детей в 34-м году должны быть с этим аттестатом, при том, что сегодня, год назад, когда мы об этом говорили, это было 10,8%. Я не знаю, следили ли вы или нет, но примерно месяц назад Министерство образования достаточно Бофен Харик сделало заседание и сказало, что в 25-м году количество людей с этим аттестатом прыгнуло на 1500, то есть с 10,8% до 11,6%. И это 1500 людей, которые завтра будут на курс ТАЭС, послезавтра будут врачами или в хай-теке и так далее и тому подобное. И потому есть цель, мы должны быть 15% с этим аттестатом в 2028 году, через 1,5-2 года, 18% в 2031, 20% в 2034. Не поверите, в Министерстве образования есть группа людей, они называются Тухнита Хайтек, которые все, что их интересует каждый день, это смотреть, что сделала каждая школа, что сделал каждый муниципалитет, чтобы ламот бият шель
0: соответствовать
2: цели в ближайшие 15% в 2028 году. Мы знаем, сколько должна быть общий прирост, 7 тысяч человек. Если все школы сделают то, что им предсказано, а есть такие, которые посмотрели на это и сказали, а, нам предсказано увеличить на 20 таких детей, мы сделаем 40. То есть мы постараемся увеличить больше, никто не сказал, что мы сделаем меньше, то мы достигнем первый яд. Теперь, если мы достигли первую цель 15, то количество деток, которые пойдут потом в Ехидотехнологию в армии, которые потом пойдут в академию на ТОР Хайтек, как мы сказали, и потом пойдут в ТАСИЮ,
1: в
2: промышленность, да. Оно возрастает, и это позволит нам, да, достичь цель 20% рабочих в технологических специальностях в 35-м году.
1: Этой статистике муниципалитетов, Минпроса, ей можно доверять? То есть она отражает реальное положение дел? Все мы прекрасно знаем, что структуры любят, чтобы их статистика соответствовала поставленным целям. За этим скрываются реальные люди с реальными знаниями, которые потом идут по тому маршруту, о котором вы говорили.
2: И в данном случае когда работала переломоторы комитет, наш исследовательский институт был тем институтом, который работал со всеми этими данными. Мы работаем с данными, которые находятся в так называемом Хадар Мехкар Шелламас, то есть в бюро статистических данных. Угу. Есть прямо такие комнаты, в которые я, как исследователь, получаю все данные о всех детках Израиля, без их тудот-зиут,
1: без номера удостоверения личности, но я вижу, показатели, да, как
2: они учатся. Я вижу, что они учили, я вижу, куда они потом идут и в академии, я вижу, где они работают. И таким образом могу сделать, я вижу не мидгам, не определенный срез, не выборку, а вижу все население. И таким образом работа нашего института с данными, она обо всех. И когда мы когда мы смотрим на то, чего достиг Министерство образования, Министерство посылает нам данные в институт и просит, Махон Арон, помогите нам, как советники этому комитету, проверить данные, посмотреть, достигли мы ли мы цели и куда мы идем. То есть, в общем-то, анализ данных делается в данном случае нашим институтом как независимым
1: независимой структурой, которая главное как бы результат понять, да, не показать, что да,
2: которая не политическая, у которой нету адженды, все, что нас интересует, это продолжать увеличивать качество наших детей, нашей школы, наших университетов и нашей экономики.
0: Как все это сочетается с тем, что в нашу систему образования каждый год вливается большое количество детей, которые никакие из этих предметов не учат? То есть есть ли какой-то способ вообще как-то с этим что-то делать? То есть вы как институт по экономической политике, думаете ли вы о том, что будет происходить с увеличивающейся долей населения, которое не изучает, к сожалению, в школе вот эти главные предметы?
2: Сложный вопрос. Я бы сказал так. Во-первых, есть цель. Как мы сказали, сегодня есть 11,6, мы хотим 15% в 2028 году, мы хотим 18% в 2031 году, мы хотим 20% в 2034 году. То есть, как минимум, мы следим за тем, что происходит с, как мы сказали, upper tail, с хвостиком, который тянет всю экономику, армию и так далее вверх. Что с ним происходит и получается ли у нас давать этот прирост? Это очень важно. И, как мы сказали, там есть программы, которые разработаны, в которых участвует и Министерство образования, и филантропия, и Решута Хадшанут, и Мистер Дамадат. Есть там много организаций, которые поддерживают это. С другой стороны, конечно же, Я скажу еще, может быть, одну важную вещь, которую, может быть, стоило сказать в начале. Я напомню всем нам, что в Израиле есть только одно богатство. Одно. Какое?
0: Люди.
2: Люди. Другого нету. И потому на этих людях держится экономика, на этих людях держится армия, на этих людях держится наша хорошая академия, и на этих людях, эти люди воспитываются в нашей системе образования. То есть теперь возьмем данные. В Израиле 10%, как мы сказали, в возрасте 15+, работают в хай-теке. Если мы берем Америку, 5%. Если мы берем ведущие европейские страны, 4,5%. Как так может быть, что в стране, в которой, казалось бы, плохая система образования, так много людей работают в хай-теке? Как минимум, часть кредита нужно отдать системе образования. Во всем ли система образования хороша или плоха? Наверное, не во всем. То есть есть вещи, которые нужно улучшать. Теперь, что стоило бы улучшить и над чем мы работаем и где мы стараемся, как институт исследований, помочь? И у Министерства образования не на всех этапах, не на всех структурах есть проверка, что...
1: Какие-то инструменты, которые помогают измерить реальные показатели.
2: Измерения,
1: да?
2: По которым мы понимаем, что там происходит. И эти измерения очень важны. То есть мы должны знать, скажем, в третьем классе, сколько наших деток умеют хорошо читать, умеют хорошо считать. Мы не знаем. На следующем этапе, да, хативат бейнаим, сколько наших деток учатся в классах, в которых преподают физику, или в которых преподают махшевим, или в которых хотя бы показывают, насколько это интересно, и как, и что это может потом дать экономике Израиля, или этим людям в университете, в армии и так далее. Мы не измеряем. Все, что связано со словами, которые, скажем так, сегодня называются power skills, да, там, месугалют, абудацевит,
1: То есть такая коллективная работа и способность достигать какие-то
2: вещи,
1: цели,
2: которые они,
1: да?
2: Скажем, not cognitive, они не когнитивные, не математика, не физика, а вообще способность детей разговаривать друг с другом, сделать общий проект от начала и до конца, представить результаты, этого вообще нету. То есть есть много вещей, которые связаны с тем, как мы измеряем наши достижения в Министерстве образования, которых нету, и если они будут, это поможет нам немножко лучше понимать, что, вы, наверное, спросите меня в дальнейшем, а что делать с периферией, а что делать с харидим, а что делать с этими. Если мы будем понимать, когда мы измеряем каждое ухлусия, каждая группа населения, где она находится с точки зрения развития, нам будет намного легче принимать эти решения. Этого на данном этапе
1: нет. То есть на данном этапе мы этого не знаем. То есть, смотрите, если... не знаю, подумать и почитать определенные публикации, то создается ощущение, что вот этот вот прогресс израильского хай-тека зависит от определенного слоя населения, да, который хорошо учится и потом идет по тому маршруту, о котором вы говорите, но если, так сказать, 50% детей в начальной школе это сочетание арабского сектора и ультраортодоксального сектора, не самых сильных секторов в этой сфере, то тогда какая же перспектива у нашей, как бы, учебы и экономики в целом?
2: Знаете ли вы такое словосочетание, как Шварц-Райсман? Слышали вы такое?
1: Нет. Я нет.
2: В Ришане, мой сын в Ришане учил физику не в школе. Он учил его в центре по обучению физики по имени Шварц-Райсман. Это филантропия, которая создала красивое здание вместе с Ришанским муниципалитетом. В Верховоте есть, в общем-то, самый главный их центр сегодня. Очень красивое здание на территории Вайцмана. И это здание создано, точнее, педагогия преподавания физики в этом здании, она ведется университетом Вайцмана. И опять же, в дальнейшем можем поговорить, может быть, о учителях. Вы знаете, что нет у нас достаточно учителей физики, и этот меркаш физика Шварц-Райсман, он, в общем-то, решает определенные проблемы. То есть школа берет класс и приводит его в этот меркаш, и там они учат физику, и Рамашель Хамеш Яхидо, 5 единиц физики и к Багруту. Они на территории школы. Не все школы это делают. И Потому что во многих школах есть хорошие учителя физики, но не везде.
1: Школы, где нет учителей, они привозят туда они могут классы, привести, да, чтобы привести, дети мамашку, вообще да, просто учились.
2: Чтобы учились физике. Что... Мой сын без этого Мерказа, он бы просто не получил бы физику. Не поверите, сегодня такие Мерказим строятся Нетивот Уфаким Сдерот, Бака Эль-Грабия, рядом с Умельфахемом, Рагат и еще. То есть сегодня есть, учитывая, в общем-то, хорошие результаты этих центров, и то, что много деток там могут учиться, иначе не получая образование физики, эти центры строятся и, скажем, в местах, где сконцентрировано арабское население. Это позволит и арабскому населению тоже учить физику на уровне, который преподает Вайцман, и в дальнейшем... Я надеюсь идти в академию и потом в Анафа Хайтек, получив хорошее образование. И сегодня есть программы, которые делают и армия, Яхидот Шельшмон и Матайм, которые приводят учителей Мадрихот Цвайот,
1: инструкторов,
2: инструкторов, которые преподают не физику, а Мадея Махшев
0: в школах.
2: В школах
1: заходят компьютер-сайенс,
2: да. Приходят, начиная с Хативат Бейнаем, со средних классов, и включая тихон, приходят туда и учат деток, которые не в Тель-Авиве, не в Ришен-Лиционе, а действительно на периферии. Армия очень заинтересована в том, чтобы больше и больше людей с периферии могли тоже
1: интегрироваться
2: в Яхидо технологию, быть на курс-тайс и так далее и тому подобное. И эти вещи, они берут время, но они есть. И вот и та Тохнит Хайтек, программа Хайтека, которая есть в Министерстве образования, она разговаривает со всеми этими организациями и пытается... сконцентрировать Лиракез Маамад, сконцентрировать свои усилия так, чтобы как можно больше деток могли получить это. Понятно, что есть места, в которых ты должен начинать с садика, потому что у тебя нет потенциала ни в начальной школе, ни в средней, нигде, и ты должен идти, возьмите бедуинское население и так далее. То есть есть места, которые очень-очень-очень сложные. Но в целом и программа Хайтек сегодня, в этом году, открыла порядка 200 новых классов, не поверите, 80% из которых север и юг, не в центре, задача которых именно познакомить израильского ребенка с физикой и с компьютерной наукой. Раньше этого не было. То есть потихонечку Израиль, да, делает определенные шаги, хорошие шаги в этом направлении. Опять же, не поверите, но Министерство финансов очень поддерживает

0: могут найти работу, да, потому что джуниоры сейчас никому не нужны в связи с тем, что в нашу жизнь ворвался искусственный интеллект.
1: Это на ваш... по крайней мере, так схематично кажется. Может быть, на самом деле все не так.
2: Мне нравится, как Олег в этом сказал, Юля, потому что я очень хорошо помню 22-й год. Почему? Потому что это был год, в котором мы газеты, буквально каждый день открываешь газету, Айтек Мефатер, Айтек Мефатер, Айтек увольняет, Айтек увольняет. Ты заканчиваешь год, смотришь на данные, и ты видишь, что Айтек вырос на 10% в количестве рабочей людей, рабочей силы. И я не видел, чтобы кого-то из тех, которые писали об этом, уволили. То есть писать можно обо всем. Я не знаю. Я правда, есть вещи, которые я не знаю, поэтому не могу сказать. Но я не думаю, что кого-то из этих людей уволили. Давайте попробуем взять ваш вопрос и немножко разложить его. Джуниор. Я не знаю, кто это. Кто этот человек. В том плане, что я спрашиваю себя, кто такой джуниор? Если вы спрашиваете меня, Сергей, попробуй объяснить мне, кто такой джуниор. Джуниор — это человек, который закончил, на мой взгляд, высшее учебное образование с степенью, у которой большой шанс привести тебя в хай-тек. То есть не с биологией, не с химией, не с...
0: Не с математикой, не с
2: экономикой даже, не с социальными, а именно шанс быть в хай-теке самый высокий, как мы сказали, у тебя должен быть аттестат хай-тека 5-5-5-5. Есть ли у тебя он или нету? И если есть, физику ты учил как? Хорошо? В Вайцмане или не в Вайцмане? И кто тебя обучал? И в какой школе учился? Мы, я надеюсь, еще сможем об этом немножко поговорить. О периферии, почему есть разница такая большая. Есть ли у тебя это или нету? Потом, что ты учил в академии? Учил ли ты Мадея Махшев? А теперь спросим... Самый сложный вопрос. А где ты его учил? Ты учил его в Технионе, Тель-Авиве, Иерусалиме, Бейершеве, или ты учил его в Михлелит, Эмек Израиль? Лоруцель Агид, не хочу сказать ничего о ком-то, но да, могу сказать, как человек, который работает с данными, есть большая разница, получил ли ты эту степень в Хайфе, в Тель-Авиве, в Технионе, или ты получил ее где-то в определенных заведениях, в которых не в состоянии дать тот уровень, который требует Анафа Хайтек. А наша хайтековская отрасль должна 90% того, что произвести, продать за границей, так она выглядит, должна соревноваться со всеми американскими и всеми и китайскими и так далее фирмами. Это люди, профиль skills которых, умений, skills,
0: навыки, да.
2: Навыки которых, он на уровне MIT, на уровне Стэнфорда, на уровне людей с самым лучшим образованием в мире. И тогда, кто этот джуниор? Это джуниор, который сейчас был на какой-то программе, которая за 2, 3, 4, 5 недель хочет дать ему эти навыки? Такого не бывает. Поэтому, когда кто-то собирается говорить о джуниорс, он должен сказать нам, о ком он говорит. Потом он должен показать нам его навыки. А потом мы спросим себя, если у него есть 5-5-5-5, если у него есть технион, сколько времени берет ему попасть в хай-тек. На сегодняшний день из того, что я со своими друзьями, которые находятся в других организациях, проверяем, даже в 23-м, 4-м, 5-м и этом году пока нет никакого спада в людях, которые получили хорошее образование. Потому у меня этой проблемы нету. Да, может взять немножко больше времени человеку найти работу, потому что да, хай-тек переживает определенные времена, когда AI заставляет фирмы адаптироваться и понять, как они производят больше, может быть, с меньшим количеством людей. Это требует от них, и мы видим это в данных, изменения профиля рабочих, там Гильшелаувдим. Мы видим, что есть фирмы, которые немножко увольняют, может быть, людей, которые раньше работали в R&D, добавляют людей, которые могут это быстренько продать. Есть такие изменения. Но в целом те изменения, которые на сегодняшний день мы видим, они в лучшую сторону, они не в худшую сторону. И это мы еще не говорили о долларе.
3: В лучшую сторону в каком смысле?
2: Смотрите. 17-22 год. Прирост годовой хай-тека 7% в год. Это очень много. Представьте, наша экономика, наше население растет до недавнего времени росло, об этом

0: тоже, может быть, говорим, росло примерно 1,82% в год. Мы одна из стран, скажем так, экономически развитых, которые растут в населении больше всех в мире. Если вы посмотрите, Европа, Америка, 0,5%, некоторые не растут вообще, а мы 2%. 1,8-2%. Если айтек, а я в данном случае могу сказать не только айтек, а и все рабочие, которые работают в технологических специальностях, растут больше 2%, а айтек рос 7%, а другие технологические росли примерно 3,5-5%, это значит, что наша экономика становится более технологической. И у нас, если мы смотрим на соотношение людей, которые не технологические, к технологическим, это соотношение упало с 7 человек в 2012 году на 5 человек. То есть мы становимся страной, которая мутат хайтек, мутат технология.
1: То есть направлена в своем развитии, в своем движении, в сторону
0: На технологию. Угу. Это очень важно в дальнейшем, чтобы понимать, что AI, как AI на нас повлияет. И когда мы пришли к годам войны, 23-й, 24-й, 25-й, прирост в айтеке и, в общем-то, во всех местах технологических, он был, в айтеке был 1,3%. 7, 1,3, спад. И когда я смотрю на первый квартал 26-го года и прирост 7% и в айтеке, но и 3,5% во всех остальных технических специальностях не в айтеке, меня это очень радует. То есть мы с 1,3 вдруг проиграем на 7,2, и это еще времена, когда доллар настолько упал по отношению к шекелю, когда шекель настолько сильный. То есть для меня это было приятное удивление. И в начале сентября мы сделаем анализ полугодия, посмотрим, что происходит. Но, как минимум, меня это немножко удивило в лучшую сторону.
1: Но все-таки, чтобы уточнить, так как тогда искусственный интеллект влияет? То есть в чем тут особенность?
0: Во-первых, я скажу честно, мне трудно сказать. С одной стороны трудно, с другой стороны легко. Потому что я тоже этим пользуюсь. Я думаю, что и вы пользуетесь этим. И вы видите, насколько наша продуктивность или затрата нашего времени на сделать ту же поездку за границу. Если раньше нас брало, это, не знаю, несколько часов, десятков часов, сегодня ты спросишь у AI, сколько времени берет тебе построить поездку за границу, и ты получаешь ответ за несколько секунд. Ты смотришь на это и говоришь, с небольшими добавками мне это очень нравится. И это происходит не только с нами, в обычной жизни, но и на работе. Если раньше мы должны были, как я экономист, если раньше я должен был сделать скираться фрут, проверить литературу научную и потратить на это десятки часов, сегодня я могу это сделать за небольшое количество часов. То есть моя продуктивность выросла, я могу сделать больше. Насколько близок я к тому, чтобы меня уволили, и надеюсь, что пока месть еще не сильно близок, потому что мои профессиональные качества вместе с AI позволяют мне быть лучшим работником. То же самое происходит в хайтеке. Возможно, если раньше я должен был нанять 2-3 специалистов более junior, с более низшего уровня, без опыта, с хорошим образованием, 5-5-5-5, ну, в экономике это немножко по-другому, с хорошим образованием, и они бы помогли мне сделать исследование этой литературы, сегодня, может быть, мне нужен 1-2, но количество мыслей, количество новых идей, которые у меня возникают сейчас, когда я исследую данные, оно тоже растет непропорционально. То есть сегодня количество задач, которые стоят передо мной, оно тоже выросло. Для этого мне тоже нужны люди. То же самое, я думаю, происходит примерно и в хайтеке. С одной стороны, мы становимся более продуктивными, и, может быть, рядом с нами нужно меньше немножко людей. С другой стороны, наши идеи нужно воплотить, их становится больше. Количество продуктов, которые мы можем выпустить, оно намного больше. И таким образом количество людей не уменьшается. Если вы посмотрите на мой отчет, то он интересен тем, что когда мы смотрим на так называемую промышленность айтека, это асията айтек, я делю его на промышленный айтек и на айтек сферы услуг. Промышленный айтек — это Intel, это Rafael, это Elbit, это Chipim, скажем, Semiconductors и Tasia Bitkhonit, и наша военная промышленность, скажем, в основном, немножко фармы, тоже там, а услуги — это Apple, это Microsoft, это Checkpoint, это Palo Alto, такие фирмы, то мы видим, что в промышленном айтеке есть прирост людей, которые заняты в R&D должностях, то есть там нужно строить сейчас ПАСЭ и ЦУР, там нужно делать deep analysis, глубокие исследования, и прирост там очень большой людей, но в сфере услуг именно люди, которые умеют лимасхер, которые умеют продать, которые могут понять то, что делает R&D, как это лимасхер дальше, как это продать дальше, прирост этих людей, он 14%, он потрясающий. И потому, на наш взгляд, в институте не будет такого, что AI приведет к тому, что будет меньше людей. Будет такое, что AI приведет к тому, что из-за того, что, в общем-то, наша экономика достаточно мутат-тек, и мы будем более продуктивными, и я надеюсь, что новые идеи найдут воплощение и потребуют прироста и людского ресурса. То есть мой прогноз на данный момент, он оптимистичный.
2: Да. Сергей, давайте вы затронули эту тему немного, давайте действительно поговорим о периферии, различиях между периферией и центром, она, в общем, чувствуется на всех уровнях, да, и на школьном образовании, вот вы тоже упомянули некоторые учебные заведения, которые, после которых трудно бывает найти работу. С этим есть вообще какая-то возможность что-то сделать?
0: Начнем, может быть, с хороших новостей определенных. И Министерство образования, и армия, и филантропия. Есть очень много организаций, которые встают с этим вопросом каждое утро и ложатся с ним каждый вечер и стараются с этим что-то сделать. То есть нельзя сказать, что в этой сфере ничего не делается. Но есть разница между тем, пошел ли ты поспать и похлопал себя по плечу, потому что ты просто об этом подумал, или ты что-то для этого сделал. Чтобы для этого что-то сделать, ты должен понимать причины. Я не могу сказать, что я понимаю все причины, но я вам дам один пример. На мой взгляд, он достаточно... Я вам, может быть, дам два примера. Они немножко дают представление о том, насколько это непросто, насколько нужно понимать, как это делать. Если я смотрю... Мы сказали, сколько деток сегодня с айтековским аттестатом примерно в Израиле. 25-й год, 15100 детей. Это 11,6% всех наших деток. 15,100. Если я смотрю, кто дал им образование, какие школы, в Израиле школы делятся, я не знаю, знаете ли вы, на сильные и слабые, согласно социо деток, которые учатся в школе. То есть приходит ребенок в школу, его спрашивают, какая хноса твоих родителей? Его спрашивают...
1: Какой
0: доход твоих родителей? Его спрашивают, а твои родители, они учились в академии или нет? И смотрят примерно, где, ну, скажем, достаточно два этих вопроса. Согласно этого, все школы их делят на асироним, на одну десятую, но мне больше удобнее, может быть, говорить 20%. То есть у нас есть 5 хамишоним, у нас есть 5 двадцаток. Так вот, 60% из тех 15 тысяч детей, 60% они учатся в 25% школ Израиля, которые находятся в самом сильном хамишоне, в 20 самых сильных школах, то есть это самые сильные детки по ихнему социо-бэкграунду, по ихнему, по тому, какой маамад, социальный статус их родителей, то есть были ли их родители академаем, это очень важно, вы это знаете, и какой у них доход. То есть 60% детей в 20% школ. И эти школы в основном находятся, не все, но они находятся в Бемерказ-Арец, они находятся в центре страны. Но есть одна характеристика очень важная, которая разделяет, которая делает эти школы отличными от других школ, характеристика, которая очень сильно показывает, в чем они разны. Я не знаю, насколько это вас изумит или удивит, но школы, которые в состоянии дать образование аттестата Айтека, они большие. Что значит они большие? Они школы, в которых есть от 6 и больше классов ют-бет в параллели. Угу. Это большие школы. Когда у тебя большие... А все остальные, вторая двадцатка, третья двадцатка, четвертая, пятая, они маленькие. Что такое маленькие?
1: То есть такой...
0: Один, два, три класса в ют-бет. Mm-hmm. Теперь спросите учителя физики, в какой школе он будет работать, в большой или в маленькой? Он придет в маленькую школу, он посмотрит на этих деток. А сколько у меня человек, которые вообще могут, которые готовы? А если у меня какой-то сильный ребенок, они все, мы сказали, не в первой двадцатке, а вторая, третья, четвертая, пятая, они намного слабее. И чтобы или отслег, да, чтобы у него получилось преуспеть в этой задаче, научить их, ему нужны машабим, ему нужны
2: ресурсы,
0: намного-намного превосходящие те, которые есть в других школах. А возможно, нужно просто, если бы можно было бы, построить новую школу и привести туда всех детей, потому что, возможно, это вообще невозможно. То есть, как теперь... И тогда, я напоминаю, мы сказали Шварц-Райсман или центр физики, или центр, в котором есть и физика, и Мадея Махшев. Есть такие в Кирят-Малахе, не поверите, есть центр. В этом центре учат и роботику, и физику, и компьютерные науки, и даже те not cognitive skills, о которых мы говорили. Туда приходят детки с Кирят-Малахи, и они там учатся, потому что школа не может дать, она маленькая, а вольта учатся. И есть еще такие места. То, что я пытаюсь сказать, что разница в качестве школ и по силе студентов, учеников, которые в них учатся, и размер школы, они составляющие, которые очень сильно влияют на то, что можно дать ребенку.
1: То есть получается, что комбинат по обучению детей, где много детей, сказать, априори может дать более высокий уровень образования в разных сферах, потому что просто больше из кого выбирать. У таких детей склонности таких много, у других детей склонности других тоже много. Делишь, учишь.
0: Вы совершенно правы, Олег. И у нас есть пример, который всем известен. Если вы спросите себя, где обучаются детки с кибуца или с мушава, где они обучаются? В региональной школе. Есть школа, она где-то находится в регионе, и туда привозят беасаот шелабокер деток с разных мест. А кибуцное образование очень хорошее, потому что кибуцное движение поняло то, что я вам сейчас говорю, давно. А есть муниципалитеты и есть определенные группы населения, арабская, например, которая считает, что школа с одним классом или школа с двумя классами может дать то же самое, что школа с 7-9-10 классами. Так не бывает, такое не происходит. То есть теперь должен этим деткам что-то дать, каким-то образом восполнить все, что ты не можешь им дать, потому что у тебя нет этого учителя. А он туда не придет никогда. И что для этого нужно сделать?
2: Интересно, да, я никогда об этом не думала. Хотя мы всегда знали, что, например, сельские школы, да, но еще вот в нашем представлении всегда были какие-то вроде как не очень хорошие, да, городские лучше. Но вот в данном случае, видимо, это тоже работает.
0: Я не знаю, знаете ли вы школу, которая называется Кфар-Айарок. Да. Я не знаю, знаете ли вы школу, которая называется Кфар-Кадури. Кфар-Кадури на севере, в котором учится все черкесское население, которое получает отличное образование вместе с еврейским населением, и которое говорит на иврите лучше иногда еврейского населения, которое потом может работать где они хотят. И в нашем институте работает сотрудница, доктор Марианта Хаука, которая черкесского населения, которая получила там образование, и доктор экономики. И есть в Израиле инструменты, которые построены правильно. И в этих школах, например, в Кфар-Ярок, не поверите, из 2000 деток 500 из них там живут, и они из слабого населения. То есть и слабой прослойки населения. То есть у тебя есть 500 деток и слабой прослойки населения, и у тебя есть 1500 деток, которые из сильного населения с округи, потому что это здесь, да, на Сгуле, да, находится. И вместе это работает. А когда ты взял всех слабых и привел в одно место, а теперь говоришь, вон вам 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5, кадима, вперед достичь, это так не работает.
1: Слушайте, раз мы говорим про распределение, географию, периферии, все вот это, другая сфера распределения самого хай-тека по стране. И у меня вопрос вот какой. Проект по постройке предприятия Intel в Кириат-Гате. Да, никто не будет спорить с тем, что Кириат-Гат это, в общем, классическая такая периферия. Крупный производитель построил там производство с большой, надо сказать, государственной, так, по крайней мере, кажется, с большой государственной налоговой поддержкой, да. Были планы дополнительного развития. Недели-полторы назад я читал какой-то материал, в котором сказано, что в нынешней ситуации никакой речи о том, что построить там дополнительное что-то не идет, и все поедут в Индию. Не те, кто там уже есть, а какие-то новые проекты. Это вот так действительно выглядит?
0: И сложный вопрос. попробуем его тоже разобрать. В экономике есть наблюдение, понятие, которое называется агломерация. И я не знаю, если я вас спрошу, где были сосредоточены все самые лучшие увеселительные, самые лучшие заведения 300, 400, 500 лет назад. Они были там в Риме, да, они были в больших городах. Это всегда так. В больших городах сосредоточено все. И школы, и культура, и все. И чем дальше ты отдаляешься от большого города, ты все меньше видишь сильного населения. Обычно это происходит так. В среднем, я говорю. Если вы посмотрите на цены, например, домов в Израиле, где будут самые высокие?
2: Ну, в Тель-Авиве, понятно.
0: Они будут в Тель-Авиве. Они будут в Иерусалиме по отношению к тем городам, которые находятся рядом, скажем, Бейт-Шемеш, Бейт-Арелит и так далее. Если посмотрите на Хайфу, то будут в Хайфе самые большие. Чем будете отдаляться от Хайфы, будет все меньше и меньше. То, что я пытаюсь сказать, это то, что изначально сильное население стремится к тем местам, где есть больше возможностей. Теперь, когда ты строишь завод далеко от главного города, от метрополина, ты, в общем-то, идешь против экономики. Я вам напомню, что за 50 лет существования Intel'а, в прошлом году, по-моему, было в Израиле, не было ни одного исследования, в котором кто-то ответил на вопрос, правильно ли то, что Intel построили в Кирьят-Гате, а не в Петах-Тикве. Нет такого исследования. Не было сделано. И, в общем-то, ответа на этот вопрос нету. Для того, чтобы исследовать это, мы должны, я как исследователь должен получить данные Intel'а Бехадар Михкар Шел Аламас. И, в общем-то, есть цавы сур пирсум аль натунказе, потому что запрет, мне нельзя вообще, есть запрет на публикацию, потому что говорится об одном заводе. То есть для этого Intel должен хотеть этого. Но я скажу об этом по-другому. Если мы спросим, кто работает в Intel'е, я не знаю, я не видел этих данных никогда, но мне кажется, очень большой процент рабочих в Intel'е, они приезжают туда с Тель-Авива или с Бейершевы.
1: То есть сотрудники селятся в Кирьят-Гате рядом с заводом и ходят пешком на работу.
0: Эти сотрудники любят утром выйти погулять в парке, они любят посмотреть на озеро красивое, они любят вид моря, они любят хороший ресторан. Эти люди, они любят очень много вещей, которые Кирьят-Гат позволить просто не может. И потому большинство работников Intel'а, это мое предположение, я не знаю точно, никогда не видел этого данного, оно не из Кирьят-Гата. Хотя все равно будет определенный процент людей, которые из Кирьят-Гата. Почему еще мало людей там из Кирьят-Гата? В Кирьят-Гате нет университета. И когда сейчас я разговариваю с людьми с Intel'а, они говорят: «Сергей, вау! Твои данные, ваши данные вашего института, которые показывают, что в Кирьят-Гате почти нету деток с багрутайтыком, с атисатамайтыка, они такие хорошие, потому что мы приходим к главе муниципалитета Кирьят-Гата, показываем, и говорим, как такое может быть? Вот у тебя Intel. Intel возьмет любого ребеночка, у которого есть 5, 5, 5 и 5, но ты их не производишь, ты не в состоянии привести учителей и построить школы такие, которые позволят тебе дать образование этим деткам. Ты не построил ни одной шхуны большой, в которой ты привел большое сильное население, которое будет там работать. Потому это там не сработало. Теперь возьмем Nvidia. Uh-huh. Маленькая фирма, которая пришла в Израиль, которая уже Масика нанимает примерно 5 тысяч рабочих, и это будет около 10 тысяч в ближайшие года. Она где строит свои заводы? В Кирьят-Тивоне и в Бейершеве. Угу. Огромных два центра. В Бейершеве есть университет. А фирма понимает, что она должна строить свой завод там, где есть люди, которые получают хорошее образование. Кирьят-Тивон, он рядом с чем? Рядом с Технионом, Хайфа, да. Рядом с Хайфой. То есть это рядом с ихней уже нынешней фирмой, но есть детки, которые приезжают с Хайфы. Это браха, то, что Nvidia строит завод в Кирьят-Тивоне, потому что сейчас все главы муниципалитетов и рашей муацот, когда они на это смотрят, их должен интересовать только один вопрос. Как они делают так, чтобы ихние детки получили 5, 5, 5 и 5? 5 математика, 5 английский, 5 физика, 5 модель махшев, рацуй немножко AI туда, чтобы у этих деток был шанс работать там, потому что если они этого не сделают, приедет ребенок с решен лициона. Он возьмет машину и приедет. Учитывая экономику, одно из главных заключений экономики в данном случае, чем дальше ты едешь, тем больше твоя зарплата. Так это происходит в Израиле, но так это происходит не только в Израиле.
2: Окей, и насколько вот действительно муниципалитеты, Министерство просвещения, вы говорите, что есть об этом, все время есть, думают об этом люди, все время работают над этим?
0: Не все время.
2: И не все, да.
0: Не все время и не все, но так сложилось, что на данный момент есть команда людей, во главе которой стоит Мирав Зарбив, в Мисрад Хинухе есть программа Гайтека, которую ведет Исраэль Шалев, в Министерстве образования, которая действительно, есть команда, которая думает об этом каждый день и делает это, скажем так, правильно. Что значит правильно? Вначале понять, какие у тебя преграды. А, маленькая школа, а, слабые детки, а, теперь, как я это делаю? Я делаю это сама, со школой, или я должна, а если у тебя все школы там слабые, тогда мне нужен муниципалитет. А если мне не хватает своих ресурсов, а, может быть, я попрошу Керен Трамп, фонд Трампа, который, да, заинтересован в этом, может быть, он что-то может дать, и фонд Трампа сегодня дает 1 000 000 шекель Хулону, не совсем периферия, Хадере, немножко периферия, Ашдоду, немножко периферия, и еще определенным городам 1 000 000 шекель в год, в 2.5 года. Именно достичь эти цели, когда входит фонд такой, он говорит муниципалитету, я дам тебе деньги, только если ты покажешь мне, что у тебя есть цель. А, в Хулоне 13%, в Агрутайтек, в Ришане 20%. А это Хулон, 5 метров оттуда. Как такое может быть? Потому что раньше это было не важно, а сейчас это важно. А теперь у тебя должно быть с 13 подняться на 20%. Если завтра, через 1.5 года, Хулон будет 20%, а Ришан останется на месте, и у него тоже будет 20%, люди с Ришана начнут переходить в Хулон. Ришанская муниципалитет схватится за голову. Как такое может быть? Мое сильное население переходит в Хулон. А, может быть, я плохо забочусь о своем образовании? Давайте заботимся об этом немножко лучше. Все эти вещи, они начинают получать хороший вектор и заставят людей, которые ничего в этом не делают, думать об этом больше, вкладывать в детей больше. И мы все больше, я надеюсь, увидим на выборах в мэры не вывески «Я красивый, у меня голубые глаза», а «Мне важно образование детей, мне важно, чтобы мне было 5 математики». И не только поставим «Ахуза закаут либо груд», а «Ахуза закаут ли математика, либо груд айтек, ли академия, вы кам айтек ешли». Если мы до туда дойдем, а в общем-то мы потихонечку туда идем, наше экономическое будущее будет неплохим.
1: Мы еще, конечно, с вами не обсудили вообще такую как бы экспортную зависимость израильской экономики, как-то связано с ситуацией вообще в мире, с позициями Израиля на фоне войны, и вообще как война на все это влияет. Но у нас просто времени уже нет, у нас где-то 2 минуты осталось до конца. Но, может, у вас есть что-то, вы про это можете сказать коротко, буквально в 5 предложениях?
0: Я скажу коротко, и мы посвятим эту еще одну встречу, возможно, с тем, что... Когда мы встретимся поговорить о полугодичном репорте, отчете, тогда, может быть, затронем эту тему чуть больше. Я бы сказал так, в Израиле... Мы сказали, самое главное качество Израиля — это его люди. Но мы все знаем, что не везде у нас получается все двигать синхронно. И... Ни в правительстве, ни между нами людьми не всегда есть синхронность и, да, и синергия. И мы не совсем, наше правительство не совсем пользуется силой гайтека в сайбере, в тасьот битхониот, чтобы двигать свою позицию на мировом рынке и, ну, в международных отношениях. Стоит это делать лучше и больше. А у нас Мисрада Калькаля ля Ацмо, Мисрада Хуц ля Ацмо, Мисрад Рогам ля Ацмо, Колюха ля Ацмо. И каждый заботится лично о своем кредите, когда можно, в общем-то, лешалев ядаем, сделать это вместе и использовать силу гайтека в определенных сферах намного лучше, чтобы занимать позицию более сильную и в международных отношениях. И наоборот, там, где мы сильные в международных отношениях с Америкой, мы должны больше, мы стараемся это делать, может быть, чуть лучше, мы должны больше тогда сочетать это с тем, что мы двигаем наши израильские компании на определенных рынках. То есть я бы сказал, что это тоже важная составляющая нашего положение на глобальном рынке.
1: Ну, мы поговорим об этом более детально чуть позже.
2: Доктор Сергей Сумкин, экономист, старший научный сотрудник Института ОРОН по экономической политике Университета Райхмана. Спасибо огромное за то, что пришли.
0: Спасибо за приглашение.
2: Спасибо за оптимизм. Это тоже очень важно. В наше время, в общем, довольно нечасто это случается. Юваль Исод за пультом, продюсер Елена Черкасова, Олег Клод, спасибо.
1: Юлия Цодок, спасибо.
2: И смотрите наш YouTube и интервью с Сергеем Сумкиным и другие наши встречи с интересными гостями. Оставайтесь на волнах Канрека. Всем хорошего дня, счастливо.

Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Премьер-министр Ливана Наваф Салам и министр обороны Мишель Манси посетили деревню Заутар-эль-Гарбия на юге страны, где начался пилотный проект по выводу израильских войск и дислокации ливанской армии. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Тем временем президент Ливана Жозеф Аун встретился в Белом доме с Дональдом Трампом, чтобы заручиться поддержкой США в разоружении Хизбаллы. Президент США пообещал содействие ливанскому правительству, однако не назвал конкретных сроков вывода израильских войск. Бойцы подразделения Мистарвим пограничной полиции МАГАВ под руководством службы общей безопасности задержали в лагере беженцев Шуафат двоих разыскиваемых по подозрению в подготовке теракта в Иерусалиме в ближайшее время. Корреспондент Кан Верет Пельман сообщает, что задержание произошло вчера при содействии авиационного отряда полиции. Кабинет министров государства Науру утвердил открытие посольства в Иерусалиме, которое откроется через несколько месяцев. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля. Науру, островное государство в северной части Тихого океана, признало Иерусалим столицей Израиля 7 лет назад. Посольство этой страны станет 10-м столицей Израиля. Главу местного совета Ярухама Ниле Аарон госпитализировали в больницу Сорока после протеста в местном совете поселка Омер, где проходила встреча с председателем Керен Каэмет Лейсраэль. По словам Аарон, полицейские применили к ней жестокую силу, задерживая якобы за незаконное проникновение. Ее повалили на пол, избили и заковали в наручники. Корреспондент Кан Ицек Зуарет сообщает, что акция была связана с прекращением финансирования парка в Ярухаме со стороны Керен Каэмет. В полиции заявили, что прибыли на вызов о нарушениях порядка, а Ниле Аарон отказалась проследовать с ними добровольно. Криминальные новости. Полиция Индии задержала 24-летнего гражданина Израиля Адира Ямини по подозрению в хранении опасных наркотических веществ. Мужчина был остановлен для стандартной проверки на полицейском блокпосту в регионе Ладакх на севере страны. Обозреватель Каны Тамар Вишенко сообщает, что по имеющимся данным при нем было обнаружено более 100 граммов вещества, предположительно являющихся чаросом и ганджой. Молодой палестинец из Хеврона задержан по подозрению в том, что вчера вечером он совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних и молодой женщины на пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве. Корреспондент Кан Анна Пинис сообщает, что подозреваемый находится в Израиле нелегально. Ему инкриминируют совершение преступления сексуального характера, и сегодня он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей. Возбуждено подозрение в отмывании денег и налоговых преступлениях на сумму 500 000 000 шекелей в сфере недвижимости. Полиция и налоговое управление раскрыли сеть, предоставлявшую профессиональные услуги по отмыванию денег преступникам и покупателям недвижимости. По версии следствия, схема строилась на оплате платежных квитанций за квартиры через подставные счета, чтобы скрыть имена реальных владельцев и источник происхождения средств. Задержаны трое подозреваемых, а также арестовано около 40 квартир общей стоимостью в сотни миллионов шекелей. Суд продлил срок содержания под стражей двух главных фигурантов дела – жителей Кирьят-Яарим и Тель-Авива в возрасте 48 и 56 лет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса, в Хайфе будет 31, а в Бершеве 36. В Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцен по вопросам, связанным с битуахлиуми.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе утро. Сейчас начинается программа «Открытый микрофон» в эфире. Эта программа будет до 12 часов. Ведущая этой программы сегодня я, Саша Коган, а со мной в студии уже находится Элла Гитцен, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. Вы можете нам звонить по телефону 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, вопросы и свои комментарии вы можете оставлять под нашим постом на страничке Радио Кан Река в Фейсбуке. Итак, мы начинаем. Я обращаюсь к нашей гости Элла Гитцен. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, мы видим, что в Фейсбуке нам уже пишут и спрашивают, как, в каких условиях, когда и почему меняются пособия, которые выплачивает Битуах Леуми. Давайте начнем с этого, и мы ждем наших радиослушателей, которые скоро уже будут с нами на связи по телефону 072-280-1003. Звоните нам, пожалуйста, мы начинаем. Пожалуйста, Элла.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Ну, этот вопрос мы уже неоднократно говорили, что суммы пособий меняются раз в год. Это, как правило, в январе. И во второй половине января мы знаем, насколько эти суммы меняются. Это все зависит от того, как меняется среднестатистическая заработная плата. И раз в год эти суммы корректируются. Так что, если кто думает, что это меняется то ли в апреле, то ли... Нет, это меняется один раз в год в январе.
2: Хорошо. И у нас уже слушатель на линии, слушательница точнее. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, меня зовут Элла. Очень приятно, что дозвонилась. У меня вопрос по супружеской паре, по поручению супружеской пары, которые репатриировались в марте 2022 года в возрасте 60+. На сегодняшний день муж, инвалид 100% навсегда, лишь не тут, получает пособие по инвалидности и широким ее ходим. Ему 66,5 лет. Жена 66 лет, пособие по старости плюс малюсенькая социальная надбавка. Значит, мой вопрос. В январе следующего года ему исполняется 67 лет. Что будет вместо пособия по инвалидности и пособия по широте ее ходил?
3: Сколько ему лет было в день приезда?
4: 62 года.
3: Было уже 62 года или что там... Три дня не хватало.
4: Нет, он приехал в марте, а день рождения у него в январе. Было 62.
3: Угу. Значит, он получает специальное пособие, он получает пособие по инвалидности. В его случае, я думаю, что он не будет получать пособие по старости. Его супруга, сколько лет супруге было в день приезда?
4: Еще не было 62, 61.
3: Понятно. Значит, она в свои 67 лет получит, она получит не в 67 лет, а когда ей исполнилось 63, наверное, наверняка года, она начала получать пособие по старости. И когда ему исполнится 67 лет, она будет получать надбавку для него.
4: Потому что нам социальный работник сказал, что ничего не изменится, автоматически будет те же деньги получать.
3: Нет, как? В данном случае нет, потому что он приехал свыше 62 лет.
4: Угу.
3: В данном случае нет.
4: Надо что-то подавать или как-то автоматически это идет? На что подавать надо в январе, вот перед январем месяцем, когда ему исполнится 67.
3: Можно просто подойти в Битуах Леуми, поговорить, посмотреть, есть ли социальная надбавка. Наверняка им надо будут платить социальную надбавку. И вместе это будет где-то около 6000.
4: Угу. То есть меньше, чем сейчас получается, да?
3: Получается, да, так как он приехал в Израиль свыше 62 лет.
4: Я поняла. Теперь еще один вопрос. Что с широким ее ходим?
3: Это надо проверить, или они перейдут, или нет, Шерутим и Юхадим, потому что, опять же, он приехал, слышишь, я думаю, Шерутим и Юхадим, они сохранятся. Я думаю, сохранятся. Но вы знаете, это такой вопрос очень неординарный такой. Да, и поэтому надо проверить в Бетуахлюми.
4: Нет, но обычно всегда в
3: Бетуахлюми. Обычно, да. Поэтому я спросила, когда он приехал в Израиль. Обычно это люди, которые приехали до 62 лет.
4: Я имею в виду, что Пкида компетентна в этих вопросах, или надо в какой-то отдел обращаться?
2: Надо, наверное, проверить, знает ли она, о чем идет речь, и если нет, то обращаться к компетентным людям.
3: Нет, обратиться в Бетуахлюми, даже, может быть, письменно обратиться письменно, чтобы получили ответ в письменном виде. Но я думаю, что ответ, который я дала, он правильный.
4: Скажите, пожалуйста, вот такое письмо надо направлять в Махлекет
3: Михаил? Махлекет Эзрах Ватик. Махлекет Эзрах Ватик, просто написать письмо.
4: Хорошо, еще один вопрос. Если вдруг Шерутим и Юхадим не будут ему положены, то тогда надо подавать на Сиюди вот этот по уходу, потому что он
3: беспомощный. Да, это совершенно верно. Да.
4: Это будет считаться доходом? Потому что у них
3: маленькая. Нет, это не доход. Нет, это не доход.
4: Даже если она будет как метапылит у него, это не будет считаться.
3: Нет проблем, да.
4: И еще маленький вопрос. Пособие по мобильности.
3: Какое?
4: Мобильности. То, что он не ходит фактически.
3: Как вы сказали, какое пособие?
4: Мобильность.
3: По передвижению, да.
4: Передвижению, да. Вот это пособие, мы хотим повторно подать на него, оно тоже не будет считаться доходом, если его утвердят?
3: Нет, оно не является доходом.
4: Потому что у них такая крошечная социальная надбавка, 300 шекелей.
3: Ну, что делать, да.
4: Да, я поняла. Большое спасибо.
3: Всего вам доброго, здоровья.
4: За помощь нам. До
3: пожалуйста,
4: свидания.
3: До
2: спасибо
3: свидания.
2: Большое. И у нас уже на связи следующий радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте свой вопрос.
5: Здравствуйте, я Татьяна из Кирьят-Гата.
3: Да, Татьяна, я вас слушаю.
5: У меня такой вопрос. В ноябре этого года мне исполняется 63,3. Но я продолжаю работать, я не уйду. Я буду работать, сколько мне позволит здоровье. Значит, пенсия.
3: Сколько вы зарабатываете?
5: Я зарабатываю, моя зарплата примерно 10 тысяч брутто.
3: Угу.
5: Пенсия у меня получается плюс-минус 2000.
3: Пенсия не имеет значения, пенсию не берут в расчет.
5: Пенсию не берут в расчет. Муж продолжает работать, зарплата у него примерно 11-12 тысяч.
3: Вот вы знаете, значит, у вас очень такие пограничные суммы, и мне бы надо было бы точнее, для того, чтобы вам сказать, можете ли вы получать пособие или нет. Потому что примерно 10, это может быть 10-113, а это мне важно. Мне
5: нет,
3: надо
5: 10 не будет больше 10. Потому что сейчас у меня басис 9460, плюс будет добавка еще 3,5% вот в июле. Поэтому где-то до 10 дойдет.
3: Угу. А муж сколько зарабатывает?
5: У мужа где-то 11-12 тысяч брутто.
3: Значит, смотрите, ваша брутто в размере 13 484 шекеля не влияет.
5: А не влияет на что?
3: Вы можете получать пособие и работать.
5: То есть я могу получать пособие кицватзикна или пенсию?
3: Пособие кицватзикна, мы про пенсию не говорим.
5: Но у меня такой вопрос. Значит, я могу получать и работать. А если я не возьму это...
3: Вы не можете, поэтому я спросила, сколько вы зарабатываете. Вы зарабатываете меньше установленной суммы. Так что это вам потом не даст никакой надбавки.
5: Угу.
3: Поэтому понятно. Вы обязаны взять ваше пособие.
5: То есть я обязана его взять. Да. Если я его отложу, это мне ничего не даст.
3: Не откладывайте, да.
5: Не откладывать. И еще, значит, так, если я продолжаю работать и оформляю пенсию, через год я выхожу на автолу. У меня будут высчитывать мою пенсию из пособия по безработице.
3: Да.
5: Будут 2000 высчитывать.
3: Пенсия не битуахлиуми, пенсию.
5: Пенсию, да, да.
3: Рабочую пенсию.
5: Мою рабочую пенсию будут высчитывать из моей автолы, пособия по безработице.
3: Совершенно верно. Вы можете не оформлять пенсию пока?
5: Ну да, вот это вот я хотела... То есть оформить пенсию только после...
3: Автолы.
5: После автолы.
3: Совершенно верно.
5: А пособие по битуахлиуми я в любом случае должна
3: брать.
5: Вы
3: можете и то, и другое. Да, вы должны брать в любом случае, правильно.
5: Меня будут высчитывать пенсию из автолы. Так я поняла, правильно?
3: Ну, мы уже идем... Да, мы уже говорили об этом, что вы не должны оформлять пенсию, если вы хотите, чтобы ее не высчитывали. Значит, вы будете оформлять пенсию только после того, как вы прекратите получать автолу.
5: Угу. Понятно. Спасибо большое.
3: Всего вам доброго.
2: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.
6: Алло.
3: Да-да, я с вами.
6: Здравствуйте, Элла Гитсон. Говорит Семен. У меня такой вопрос, волнующий очень многих пенсионеров, имеющих автомобиль. С Нового года ввели такое, как сказать... действие, как пробег километража,
3: да, ага,
6: автомобиля.
3: Да.
6: Раньше было, допустим, в Леве Ицек, чем меньше
3: микеронных
6: машин,
3: да,
6: тем больше соцнадбавка. Сейчас ввели пробег на километраж. Что это такое? Как, с чем его кушать?
3: Да, вы знаете, я подготовлю этот ответ на этот вопрос к следующей передаче. Слушайте его, пожалуйста, потому что это чисто новое явление, и поэтому мне также надо подготовиться, как и другим, чтобы рассказать вам, что это такое.
6: Да, потому что это очень многих пенсионеров волнует.
3: Я понимаю, да-да-да, это тревожно, правильно, вы правы. И я обещаю, что к следующей передаче я подготовлю это и буду говорить об этом.
6: Очень вам признателен, большое вам спасибо.
3: Всего вам доброго, счастливо.
2: Спасибо, вот у нас уже есть тема на следующую передачу.
3: Да.
2: А мы продолжаем нашу передачу, у нас есть уже слушатель на линии. Пожалуйста,
7: алло.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Исраиль, и у меня такой вопрос. Мне 67 лет, я продолжаю работать, и я планирую где-то через год оставить работу и получать пособие из битуахлиуми. Я так понял, что за год работы, что за тот год, что я работаю и не получаю из битуахлиуми пособие, мне положено 5% надбавки на пособие. Правильно это?
3: Это правильно частично, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете. Если вы зарабатываете меньше установленной суммы, вы должны взять пособие. Если вы зарабатываете выше даже 1 шекель, вы имеете право выбирать.
7: Я зарабатываю порядка 18 тысяч.
3: Да, конечно, тут даже речь не идет о выборе, тут, конечно, вы не берете.
7: Так, а на следующий год, когда я возьму пособие, они автоматически добавят 5% или мне надо сейчас обратиться?
3: Нет, вам сейчас не надо обратиться, вам надо обратиться в битуахлиуми в тот момент, когда вы закончите вашу работу или снизите объем заработка.
7: Ясно. То есть сейчас обращаться
3: сейчас
7: не
3: надо. Надо быть здоровым и работать.
7: Все. Спасибо большое.
3: Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.
7: До свидания.
2: Спасибо. И у нас на линии еще один радиослушатель. Здравствуйте.
8: Алло.
3: Мы с вами, да, пожалуйста.
8: Добрый день. Эллочка, может быть, не по адресу вопрос, но...
3: Мы разберемся, пожалуйста, да. Задавайте.
8: Многие меня спрашивают, что у нас пенсионеров есть карточки, то есть картисы темно-синие, которые написаны до 27-го года, действительно, в прошлом году ничего на продукты, ничего не поступала, и в этом году сказали, будет тоже до сих пор.
3: Да, никого вы не по адресу, к сожалению, обратились. Да, это да, из министерства. Да. Это надо в министерство благосостояния. И это от них идет.
8: Не МВД? Не МВД это, нет.
3: Нет, нет, нет, нет. Это министерство Мисрада Вудавы Раваха.
8: А, и
3: они, я думаю, что, ну, я думаю, что вам стоит обратиться в Ирию и узнать. Они больше связаны с этим.
8: Что-то в Ирии, что не обращаются люди. Они даже не знают, что это за вопрос.
3: Они не, да, они не знают даже, да.
8: А, да, да, ради бога. Ну ладно, второй вопрос можно?
3: Да, конечно.
8: Мне 90 лет, а жене 84. У нас общий счет и пособие у нас 6900 с чем-то.
3: Угу.
8: Это нам надбавили или будут добавлять что-то? Ничего не будет.
3: Будут добавлять в январе месяце, январе 27-го года.
8: Ага.
3: Понятно. Вам хорошо. Здоровья и терпения.
8: И вам здоровья, и долголетия вам. И мира, конечно.
3: Амен, амен, амен.
8: Амен, амен. Да. Спасибо.
3: Всего вам доброго.
2: Спасибо большое. Спасибо за этот вопрос. А у нас на линии еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте. Представьтесь.
9: Добрый день, Эва.
3: Добрый день.
9: У меня такой вопрос. Я скоро выхожу на пенсию. Есть у меня пенсионные программы. И есть также уже более 15 лет пособие по инвалидам. Ну, бетуа-тунатова, вода 20%. Это какой-то играет роль в получении от бетуа-хмеуми?
3: Скажите, пожалуйста, какой размер пособия по тунатова, вода?
9: 20%.
3: Нет, нет, проценты я понимаю. Сколько в деньгах?
9: Около 2000.
3: Около 2, да. Значит, смотрите, вам придется выбирать между этим пособием и пособием по старости. Естественно, так как пособие по старости выше, вы выберете больше. Пособие по старости.
9: Это я знаю.
3: А что вы не знаете?
9: А я не знаю, уменьшится ли другая сумма, если я столько лет получал от бетуахнеуми или нет?
3: Какая другая?
9: Пособие ну, по допустим, старости? Мне назначили 2600, там...
3: Вот вы ее и получите. А вы,
9: это не играет роли, что я 15 лет получал 20%?
3: Нет, нет, послушайте. Потому что вы получали эти 20%, и вы выбрали другое пособие. Вы получите пособие по старости, которое полагается вам, не уменьшенное, а такое, которое полагается вам. И кроме того, вы получите такую единоразовую сумму из отдела пособий по инвалидности. И это раз... Первое умноженное, ваше пособие умноженное на 18, а потом через 2 года еще раз пособие умноженное на 18.
9: Я первый раз слышу.
3: Да, это называется, да, вы выбираете пособие по старости. Так как вы прекращаете получать пособие по инвалидности, вы получите 36 пособий.
9: Понятно, спасибо.
3: Всего доброго.
9: Спасибо.
3: Получайте удовольствие от этих денег.
2: И следующий наш радиослушатель. Здравствуйте.
10: Добрый день.
3: Добрый.
10: У меня вопрос к Элле Гибсон. У меня в августе дочери исполняется 18 лет. Она закончила школу и планирует в будущем поступить в колледж, продолжать учиться. Как осуществляются выплаты в бетуа-хлеуми, если она не работает?
3: И в армию не идет пока.
10: И в армию не идет пока, да.
3: Окей. Она будет платить, как пока она не идет учиться, пока она не будет учиться, она будет платить обычный тариф. А когда она пойдет учиться, будет справка из университета или колледжа, неважно, и она будет платить как студент.
10: А как обычно, сколько она будет платить? Это какая?
3: По-моему, где-то сегодня 190 шекелей, вот так примерно.
10: Это независимо от того, что она пока не работает, у нее нет доходов, ничего.
3: Ну вот, Давка, поэтому она будет платить эту сумму, а если она будет работать, она не будет платить. Будут платить из заработной платы.
10: А вот скажите еще, пожалуйста, если вдруг она не поступит учиться и не сможет продолжать работать, ей какое-то полагается пособие по прожиточному минимуму?
3: Ну, надо будет подать документы на прожиточный минимум, но это чревато тем, что она будет ходить на биржу труда, и, вероятнее всего, ее пошлют на какую-то работу.
10: Все понятно. Спасибо.
3: Всего вам доброго.
10: Хорошего
3: здоровья.
10: Вам дня. Да, здоровья, пожалуйста. Прежде всего. До свидания.
3: Да, пожалуйста, следующий.
2: Наш следующий радиослушатель.
11: Здравствуйте.
3: Добрый день. Элла,
11: здравствуйте, ведущая. Я меня Ирина из города Ашдод. У меня такой вопрос. Мой муж получает пособие по инвалидности 4588 шекелей. Я получаю пособие по старости 2353 шекеля. Общая сумма у нас получается 6941 шекель. Могу ли я подать запрос на, как называется, соцнадбавку?
3: Сколько вам лет?
11: Мне 73 сегодня.
3: Мазальтов.
11: Спасибо большое. И вас.
2: С днем рождения.
3: Спасибо, с днем рождения.
11: Спасибо,
3: да.
11: Девочки, большое вам спасибо, спасибо.
3: Значит, смотрите, спасибо. Если ваше пособие полностью и пособие вашего мужа до вычета за Купатхули не превышает 6981 шекель, тогда вы можете подать прошение на социальную надбавку.
11: Так, а как мне узнать, вычитывают нас Купатхулим или нет?
3: У вас обязательно высчитывают Купатхулим. У вас высчитывают из пособия вашего мужа 123 шекеля.
11: Ну, вот у меня получается, когда я сейчас посчитала, 6941.
3: Это... А какие у вас доходы?
11: Никаких доходов, кроме того, что, как вы объяснили, что я получаю... мне приходит метапеллит.
3: Это не доход. Это не доход.
11: Да, и он получает Шарутим Мюхадим, то, что вы объясняли.
3: Это тоже не доход.
11: Все,
3: а больше нет ни пенсии, ничего.
11: Ни пенсии, ни накоплений, ничего.
3: Сколько вашему мужу лет?
11: Моему мужу 65 лет.
3: Я поняла. Да, вы можете подать социальную надбавку. Она будет мизерная, она будет где-то 40 шекелей, может быть. Вы и так получаете все льготы, которые вам необходимы, так как он получает инвалидность. Поэтому стоит подумать, можете подать. В деньгах вы не выигрываете почти.
11: Да нет, тут же, да, вопрос не... Дело все в том, Эллочка, что я хотела вот узнать такой вопрос. Я когда вам звонила, это было год тому назад или два года тому назад, я сейчас не буду уточнять, и вы посоветовали подать на соцнадбавку. Да, нам дали всего 20 шекелей, но это не важно. Это была скидка на свет, на воду и так далее и тому подобное. Потом, когда пришла новая каденция нашего КНЕСЭТа, с нас сняли эту добавку. Не объяснили.

0: добавку.
1: Да. Спасибо вам огромное. С прошедшим днем рождения. Огромное
0: Спасибо.
1: Огромное спасибо за передачу. Огромное.
0: Да, мы целый спасибо, месяц девочки. Празднуем. Спасибо. Да, спасибо. Принимаем поздравления.
2: И у нас следующий радиослушатель. Здравствуйте, это, пожалуйста, Алина. Представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Алина. Мне 71 год. Я проживаю в Бельте-Гиль-Загав и получаю пособие по старости и плюс социальная надбавка. На сегодняшний момент в связи с улучшением условий проживания в хостеле в этом, мой сын хочет меня забрать себе в квартиру, за которую, ну, его квартира, он платит машканту. Вот. Мои пособия никак не изменятся от этого, если я там у него пропишусь.
0: Нет, вы же не получаете никаких денег, ничего.
3: Ага. Я и дальше хочу еще спросить. Он хочет уехать и закрыть машканту и оставить мне эту квартиру в качестве дарения или как-то что-то, я не знаю, мы еще не решили, как и как будем это юридически спрашивать. А если он на меня напишет дарение, то у меня останутся пособие мое и социальная надбавка, или как?
0: Если вы проживаете в этой квартире, нет никаких проблем. Потому что квартира не является источником дохода, в которой вы проживаете.
3: Я поняла. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Окей, всего доброго.
2: Спасибо большое. И мы сейчас сделаем небольшой перерыв. В том числе поздравим всех, у кого недавно был день рождения, с праздником и послушаем песню. Пожалуйста.

0: Итак, в эфире программа «Открытый микрофон». С нами в гостях Элла Гицин, консультант по вопросам работы Службы национального страхования Битуах Леуми. И я еще раз озвучу наш номер телефона, по которому вы можете звонить и задавать волнующие вас вопросы. Итак, 072-280-1003. В гостях сегодня Элла Гицин. Пожалуйста, звоните нам. А у нас на линии уже следующий радиослушатель, который готов задавать вопросы. Элла, вы готовы?
1: Всегда готова.
0: Прекрасно. Да. Тогда представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Салам, Элла.
1: Добрый день.
2: Я хотел спросить. Я слышал, что в Битуах Леуми есть проблемы, большой долг, и скоро уменьшит количество часов для метаплим. Потому что очень много денег идет на это. Есть какие-то сведения по этому поводу?
1: Значит, я вас хочу успокоить. Я работала в Битуах Леуми не менее 40 лет, а более 40 лет. 20 последних лет все время об этом говорят. На наше поколение и на поколение ваших детей, ваших внуков еще хватит денег. Успокойтесь.
2: Они говорят, что это такие громадные деньги, что...
1: Ничего страшного. Все в порядке. Я советую вам жить, получать удовольствие, как вы можете, как ваше здоровье позволяет, и не думать об этом. У нас такие мозги в Кнессете, что они за нас будут думать. Если мы правильно проголосуем.
2: Да. Ну, вот это правильно. Элла, вот у меня жена 100% инвалид. И я пенсионер. Мне скоро будет 70 лет. Сколько я... Нам полагается что-то?
1: А сколько вы сегодня получаете? Что вы сегодня получаете?
2: Я сейчас получаю только вот эти деньги, 2500 и...
1: Только пособие, без ничего. Вы работаете?
2: Я сейчас работаю, вот я думаю об этом, что делать.
1: Пока вы работаете, то... Когда вы прекратите работу, можно подумать о том, чтобы подать заявление на социальную надбавку.
2: Я получаю где-то 2000 шекелей.
1: Я поняла, да. Вы получаете обычное пособие.
2: Нет, в смысле, когда работаю, еще плюс. Где-то 2000 шекелей.
1: Я поняла. Вы получаете обычное пособие и работаете еще. Когда вы прекратите работать, а какие у вас будут доходы, кроме как
2: Ничего, какие еще доходы?
1: Ну, я имею в виду, может, пенсия у вас какая-то будет, может быть, у вас...
2: А, у меня есть пенсия, частная пенсия, Мифтахим.
1: Сколько?
2: 1800 шекелей.
1: Она не повлияет. А у вашей супруги? А у вашей супруги?
2: У нее ничего нету. У нее только 100% инвалидность.
1: Окей, значит, вам стоит подать документы, когда вы прекратите работать, на получение социальной надбавки.
2: Скажите, а вот получать метапелит, это вот...
1: Метапелит – это не доходы, это не повлияет.
2: Ну, в смысле, я смогу получить, да?
1: Все зависит от того, как вы себя чувствуете, как вы функционируете.
2: Да. И я понял. Да. Если у меня такой суммы пенсии, я могу... сейчас она повышается, она где-то будет скоро 2000 шекелей. То, что я получаю...
1: Пенсия в размере 2823 шекеля на семейную пару не влияет.
2: Ну, понятно, да.
0: Спасибо большое вам.
2: Дай Бог вам здоровья.
1: Всего доброго вам также.
0: Вы знаете, Элла, у нас есть вопрос в Фейсбуке. Для получения метапеллет отдел CUD требует 12 луж. Ну, давайте поясним все слова на иврите здесь. Для получения сиделки, помощницы, специальный отдел битуах леуми, который называется CUD, требует 12 луж от мужа и жены. То есть 12 справок о зарплате, да, заработных справок. Это много и требует больших усилий, пишет наш радиослушатель. Но в целом осуществимо. Подскажите, куда посылать копии этих документов?
1: В отдел выплат пособий по уходу. Называется Гемлат Сиуд.
0: Гемлат Сиуд. Спасибо большое. И у нас на линии уже следующий радиослушатель. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
3: Добрый день. Это Мира из Ивата. Мне 75 лет. И вот я хотела насчет выплаты плохой вот нас. Я получила пособие с раковостих социальной надбавкой. Ашламатах нафта. И у меня на счете копилось за эти годы. Я беру просто вот каждые там несколько месяцев по несколько тысяч шекелей наличными. И я обычно расплачиваю наличными. И больше 90 тысяч вот за многие годы. И плюс еще 20 тысяч пикадон. Вот. И вот, и понимаете, Битуах Леуми не просит меня.
1: Ну и не надо.
3: Да, знаете, ну вот если я буду подавать документы на получение хостеля, я вот спрашивала, то мне сказали, что требуется справка из банка для Битуах Леуми. Из Битуах Леуми, да, ну, в общем.
1: Нет, вам потребуется справка из Битуах Леуми, сколько вы получаете.
3: Да, и вот если...
1: А кто вам сказал, что у вас потребует справку?
3: Когда я была... Каждый год я подаю в Министерство строительства...
1: Я поняла.
3: Жилья, да, чтобы мне платить... Да, мне еще платят же за съем жилья деньги. Окей. Так что тут у меня получается много.
1: И на вот, съем жилья это не доход.
3: Да, я понимаю. И вот у меня вопрос. Проверяет ли Битуах Леуми счета по своему усмотрению или вот только после получения справок из банка?
1: Как он получает справки из банка? Он только получает в том случае, если он от вас требует.
3: Да, ну вот меня, если потребует Министерство строительства. Ну, смотрите, у меня
1: Вы путаете. Есть Министерство строительства, есть Битуах Леуми, есть там тысячи и одно ведомство. Вы должны принести, будете справку из Битуах Леуми, сколько вы получаете. Все. Не говорите больше об этом, ничего не спрашивайте. И живите спокойно дальше.
3: Да, но ведь они же справку из банка, а там же
1: кто
3: размер...
1: Кто требует наверное... справку из банка?
3: А, Министерство строительства.
1: А, ну это же не Битуах Леуми.
3: Да, правильно. А, это туда, понимаю, действительно. Так получается, что поскольку у меня никаких вообще вот за эти годы...
1: Ну, не думайте об этом, не говорите об этом, спокойно живите.
3: Да что вы, да, спасибо. Но ведь у меня так и будет повышаться, потому что... Да, вот на черный день, мало ли что, мне придется какие-то частные услуги медицинские оплачивать, и я потом...
1: Ой, да чтоб черный день к вам никогда не пришел. Давайте,
3: нет,
1: всего
3: нет,
1: доброго.
3: Я имею в виду, спасибо. Ну, в общем, просто не волноваться по этому поводу.
1: Не волноваться. Ну, а что делать? Не волноваться. Не надо волноваться.
3: А просто все больше, больше.
1: А просто жить и удовольствие получать от этих денег. И не ждать черного дня, а получать удовольствие.
3: Нет, я не коплю специально, Элла, понимаете, я не коплю. Они вот за многие годы просто мало трачу их. Ну, видите, сейчас еще военные действия, никуда не еду. Так, вот только на еду в основном, да, поэтому и накопились.
1: Я понимаю.
3: Да, спасибо вам огромное. Значит,
1: всего вам доброго, всего доброго, да.
3: Всего доброго, до свидания, спасибо.
0: Я позволю себе только заметить, что если копятся деньги, лучше всегда держать их в банке и никогда, ни в коем случае не отдавать никаким мошенникам, которые требуют у вас деньги, выйти на улицу, отдать драгоценности, деньги. Пожалуйста, опасайтесь вот этих моментов. Но мы сегодня совсем о другом. И у нас на линии еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Гершин. Я из Нешера.
1: Да, Гершин, я вас слушаю.
4: Очень приятно, Элла. У меня вопрос по поводу моей мамы, по поводу пособия по старости. Она замужем, муж решил уйти в Бейт-Авод. Вот он год назад ушел, и полгода назад сделали перерасчет, и маме оставили всего пособия всего 3 тысячи.
1: Ну, правильно, как для одного человека, правильно. Но а сколько маме лет?
4: 89.
1: А почему 3 тысячи? Сколько у нее есть еще какие-то доходы?
4: Нет, никаких доходов нет.
1: Ну, надо проверить, почему 3000 оставили.
4: У нее 26 часов.
1: Это не имеет значения, да. Это не влияет. Значит, так, надо проверить. Ну, проверить, что с нее снимать, потому что в мамином случае 80 лет уже, да?
4: 89.
1: Окей, значит, ее пособие должно быть 4460 шекелей минус купатхулим. У нее есть какие-то доходы, кроме этого?
4: Нет, никаких доходов нет.
1: Ну, значит, у нее она должна получать как одиночка с социальной надбавкой.
4: Понятно. Так мне обратиться в Петрова Хлюми.
1: Естественно.
4: С этой просьбой.
1: Да, конечно. Все, узнать, почему ей не платят. А она была вообще в каких-то отношениях с Бетуа Хлюми? Она писала им письма, что он ушел, это вот?
4: Не, это я им сообщил. Но я взял справку с бытовода, с какого числа он там находится, чтобы предоставить ей Бетуа Хлюми. Ну, не знаю, нужна
1: это
4: она,
1: когда
4: не
1: было?
4: Нет, справку я взял и сейчас, несколько дней назад.
1: А, это всего несколько дней назад. Но кроме справки надо написать, что мама осталась одна. Она ведет самостоятельное хозяйство, она одна. Ее бензук находится в
4: бытоводе.
1: Да, вот в этом заведении. Поэтому прошу видеть ее как одиночка.
4: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Пожалуйста.
4: Всего доброго.
1: Всего вам доброго.
0: Спасибо, мы продолжаем. Следующий радиослушатель.
5: Добрый день. Меня зовут Лариса, я из Тель-Авива и хочу задать следующий вопрос. Я продаю квартиру и переезжаю в Батьям, и там уже есть договор о покупке квартиры. Дело в том, что я, когда продала квартиру, еще не полностью, я пришла в Бетуа Хлюми, предъявила свой договор и сказала о том, что я надеюсь, что на меня это не подействует по поводу социальной надбавки. Мне 80+. И я была спокойна, потому что оказалось, что мне ответили, что нет, на социальную надбавку это не повлияет до даты окончания вот этого моего договора. Дата окончания в конце года.
1: Мне дата окончания чего?
5: Продажи квартиры и покупки следующей.
1: Другой. Окей, и что?
5: И меня со следующего месяца уже лишили социальной надбавки. Я была в конце апреля, а с мая у меня уже забрали эту социальную надбавку. Я была спокойна, не заходила ни в какие...
1: Ну, во-первых, зачем вы пошли в Бетуа Хлюми?
5: Чтобы выяснить, чтобы...
1: А потом вы мне звоните. Надо было сначала мне позвонить, а потом Бетуа Хлюми идти. Начнем с этого. Теперь скажите, пожалуйста, где вы жили раньше?
5: Я жила в Тель-Авиве одна. В квартире, которая идет под снос. И я не захотела участвовать в этом схероче и так далее. И решила...
1: Это была ваша квартира?
5: Моя квартира.
1: И вы ее продали?
5: Я еще ее не продала окончательно, но был договор до конца декабря этого года, что я ее должна продать.
1: И вы ее продали сейчас?
5: Ну, я еще не полностью продала, потому что я жду, когда мне поступят деньги, чтобы купить.
1: Окей. И зачем вы побежали в Бетуа Хлюми до того, как у вас вообще все это произошло? Зачем бежать в Бетуа Хлюми и говорить об этом? Сейчас будет... Вы должны идти в Бетуа Хлюми и спрашивать, почему, спросить, почему вас прекратили социальную надбавку.
5: Ну, по идее, они же должны...
1: Нет идей тут. Тут не идея, а тут чистая бюрократия, а не идея. Поэтому очень странно, что люди бегут в Бетуа Хлюми и сразу сообщают еще до того, как вообще произошла какая-то сделка. Сейчас вам надо будет прийти и сказать, что... вы еще и не купили, и не продали?
5: Я окончательно не продала, но договор составлен. Я
1: нашла договор на что? На покупку или на продажу?
5: И на продажу, и теперь вот на покупку.
1: Вот так. А теперь скажите мне, пожалуйста, за сколько вы продали и за сколько вы купили?
5: Я продала за две...
1: Ну, неважно, у вас остаются деньги.
5: Разница 100 тысяч остается. В смысле, недостаток. недостаток 100 тысяч. Я купила дороже.
1: Вы купили дороже, нет никакой проблемы. Вы должны прийти туда и спросить, на каком основании вам прекратили социальную надбавку. Вы обязаны подойти туда и все это выяснить. Потому что нет никакой причины, чтобы вам прекратили, тем более, что вы купили дороже.
5: Спасибо.
1: Обязательно вам сделать.
5: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И наш следующий радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
6: Добрый день, меня зовут Татьяна. Я хочу задать вопрос, очень интересный и интересующий очень многих пенсионеров. Элла, скажите, пожалуйста, где находятся пенсии пенсионеров из России, которые получают через БИТО Хлюми?
1: Ох, если бы я это
6: получали.
1: Если бы я это знала, я бы, наверное, бы уже не тут сидела бы. Я на самом деле, я понимаю, что я просто отшутилась. Я отшутилась, я понимаю, но на самом деле я абсолютно некомпетентна в этом вопросе, абсолютно. И я вам более того скажу, что БИТО Хлюми просто отказывается со мной говорить на эти темы.
6: Ну, этот вопрос задавали неоднократно.
1: Я понимаю.
6: Не только я слушаю вас.
1: Не только вы, не только мне, наверное.
6: Естественно.
1: И какие ответы были получены?
6: Значит, то нам обещали, что деньги есть, они где-то задержаны, то никто ничего не знает. И, в общем, получается очень некрасиво. Люди, которые находятся в стране 4 года, знают свои права, знают, что им положено и не положено. Мы, которые 36-40 лет здесь находимся, мы не можем добиться того, что нам организовала организация БИТО Хлюми. И до сих пор 4 года людей так откидывают, можно сказать. Ваш вопрос вроде как бы не актуален. Никто не знает, где эти деньги. Кто-то же ими пользуется. Какие-то чиновники знают, где они находятся. Куда обращаться? Кому?
1: Вы вы задели такую больную тему, на которую я тоже не очень могу ответить, и мне это тоже неприятно, потому что со мной, в принципе, никто не говорит на эту тему, никто не хочет отвечать мне. Я забросала с письмами БИТО Хлюми, мне никто не отвечает. Я нахожусь на том же уровне, на том же месте, как и вы все. И мне никто за не отвечает, поэтому у меня нет ответа. Вот.
6: А какая организация за это отвечает? Кому обращаться напрямую? Кто за это? Государственному контролеру?
1: Я думаю, что он сегодня не очень будет с вами заниматься, у него другие проблемы.
6: Да я понимаю, у нас всегда отговорки, что есть полно проблем.
1: Это правда.
6: Да. У нас тоже есть.
1: Правильно. Я с вами совершенно согласна.
6: Сначала документы потерялись. В Израиле говорили, когда начали это оформлять, значит, полгода где-то они гуляли. В России отвечали, что Израиль задерживает. В Израиле отвечали, что Россия задерживает рассмотрение. Это было в течение полугода. Что значит потерялись документы массово? Это же ненормально.
1: Не потерялись. Вы понимаете, что они не потерялись.
0: Давайте мы попробуем все-таки перейти к тем вопросам, на которые у нас есть ответы.
1: Может быть, после выборов будет к кому обратиться.
6: Но радио РЭК это же рупор всех нас. Радио РЭК должно быть тоже задействовано. Кому же обращаться? Некому. Правительство у нас сейчас как бы временное, а на будущее мы еще посмотрим.
1: Хуже временного.
0: Давайте, у нас
1: временного.
0: Есть еще радиослушатели. Мы все-таки хотим ответить на те вопросы, на которые у нас есть ответы. Мы приняли вашу точку зрения, мы поняли, что являемся рупором и постараемся, и в дальнейшем помогать вам, нашим радиослушателям, нашим друзьям, решать проблемы. Пожалуйста, мы переходим к следующему радиослушателю. Здравствуйте, представьтесь.
7: Добрый день, меня зовут Галина. У меня есть такой вопрос. У меня есть квартира в Кирьят-Гате. И я ее не сдаю, она двухкомнатная. В связи с тем, что у меня дети учатся там во всяких ну, спортивных этих самых, и в течение всего этого времени я проживаю в Рамадгане и снимаю там квартиру. Есть какие-то проблемы с тем? Сейчас Биту Ахлюми говорит, почему говорили, что есть квартира, а сейчас они говорят, что почему вы не говорили, что у вас там квартира, которая там не сдается. Или я слышала, что если она сдается, а ты снимаешь, то это не влияет на выплаты от Биту Ахлюми.
1: Совершенно верно. Если вы сдаете за ту же сумму снимаете или за большую снимаете, это не влияет. Но если эта квартира стоит пустая, она является доходом.
7: Если там никто не живет в той квартире.
1: Совершенно верно.
7: То есть, а как она считается доходом, если она не сдается, и ты за нее деньги не получаешь?
1: Вы меня спрашиваете, почему вы так решили?
7: Не, я спрашиваю вас, что надо, чтобы кто-то там жил, да?
1: Нет, надо, чтобы снимали, чтобы был договор, чтобы видели, что вы получаете деньги, и надо принести договор с квартирой, которую вы снимаете.
7: Нет, квартира, которую мы снимаем, есть договор. А квартира та, если ее она не сдается, это считается доходом.
1: Да, вы меня хорошо услышали.
7: Спасибо большое. Думала,
1: всего
7: что
1: вам доброго. Там,
7: знаешь, еще у меня еще есть один вопрос. Скажите, допустим, у меня деньги за Теунад Рахим была, и зашло 90 тысяч. Мне надо их показывать Биту Ахлюми, если они не спрашивают ничего?
1: Никто не спрашивает, ну не надо, ну как я вам скажу? Вы сами говорите, никто не спрашивает, вы что, побежите, скажете, что у меня есть? Угу. Алло.
0: И последний радиослушатель на нашей линии, пожалуйста, здравствуйте, представьтесь.
8: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Натании. И я бы хотела бы задать вопрос, Эли, скажите, пожалуйста, у меня умер муж, но я женщина еще работающая, спасибо. И я еще работающая, я не пенсионерка. Мне нужно что-то сообщать Биту Ахлюми.
1: Да, какое-то... конечно, вы должны получать пособие по потере кормильца.
8: Я не знаю, ли это как бы... ну, это мне нужно самой обратиться, да?
1: Ну да, сколько ему было лет?
8: 62.
1: Да, конечно, обязательно. Вам надо заполнить бланк, который называется «Твиалики Цватчейрим».
8: А, я поняла. И скажите, даю деньги на памятник для пенсионеров только?
1: Если он ничего не получал, то нет.
8: И пособие... нет, он ничего не получал из Биту Ахлюми.
1: Нет, ничего.
8: Нет, тогда не положено. Я поняла. Хорошо. Угу. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго и сил много, угу. Да.
8: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое. У нас, в общем-то, заканчивается время нашего разговора, нашей программы. Элла Гитцин, консультант по Биту Ахлюми, спасибо вам большое.
1: До свидания. Всего
0: доброго.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Армия Иордании объявила, что перехватила 4 иранские ракеты, пущенные по территории королевства около часа назад. Еще 2 ракеты упали в незаселенной местности. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Из-за обстрела района Акабы в Эйлате были слышны звуки взрывов. Рейс авиакомпании «Аркия», направлявшийся в южный город, вернулся обратно на север. Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили ночью очередной раунд ударов по объектам в Иране, который стал 11-м подряд. Атакам подверглись командные пункты и оперативные центры, ангары для самолетов и склады беспилотников. В свою очередь, Иран заявил об ударах по целям в Кувейте и предостерег от атак на свои ядерные объекты. Премьер-министр Ливана Наваф Салам и министр обороны Мишель Манси посетили деревню Заутар-эль-Гарбия на юге страны, где начался пилотный проект по выводу израильских войск и дислокации ливанской армии. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Тем временем президент Ливана Жозеф Аун встретился в Белом доме с Дональдом Трампом, чтобы заручиться поддержкой США в разоружении Хизбаллы. Президент США пообещал содействие ливанскому правительству, однако не назвал конкретных сроков вывода израильских войск. Бойцы подразделения Места Арвим пограничной полиции МАГАФ под руководством Службы общей безопасности задержали в лагере беженцев Шуафат 2 разыскиваемых по подозрению в подготовке теракта в Иерусалиме в ближайшее время. Корреспондент Кан Верет Пельман сообщает, что задержание произошло вчера при содействии авиационного отряда полиции. Судебный процесс по делу Нетаньяху. Адвокаты премьер-министра и супругов Алович просят юридического советника правительства предоставить письменное разъяснение относительно ее позиции по рекомендации судей снять обвинение по взятке по делу 4000 Безек Валла. Председатель судейской коллегии Ривка Фридман Фельдман заявила на заседании в прошлом месяце, что даже после заслушивания показаний Нетаньяху позиция судей остается неизменной. Доказать факт получения взятки по этому делу будет крайне сложно. Криминальные новости. Полиция Индии задержала 24-летнего гражданина Израиля Адира Ямини по подозрению в хранении опасных наркотических веществ. Мужчина был остановлен для стандартной проверки на полицейском блокпосту в регионе Ладакх на севере страны. Обозреватель Кан Итамар Вишенко сообщает, что по имеющимся данным при нем было обнаружено более 100 граммов веществ, предположительно являющихся чаросом и ганджой. Молодой палестинец из Хеврона задержан по подозрению в том, что вчера вечером он совершил развратные действия в отношении 2 несовершеннолетних и молодой женщины на пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве. Корреспондент Кан Анна Пинес сообщает, что подозреваемый находится в Израиле нелегально. Ему инкриминируют совершение преступлений сексуального характера, и сегодня он будет доставлен в суд для продления срока содержания под стражей. Возбуждено подозрение в отмывании денег и налоговых преступлениях на сумму 500 миллионов шекелей в сфере недвижимости. Полиция и налоговое управление раскрыли сеть, предоставлявшую профессиональные услуги по отмыванию денег преступникам и покупателям недвижимости. По версии следствия, схема строилась на оплате платежных квитанций за квартиры через подставные счета, чтобы скрыть имена реальных владельцев и источник происхождения средств. Задержаны 3 подозреваемых, а также арестовано около 40 квартир общей стоимостью в сотни миллионов шекелей. Суд продлил срок содержания под стражей 2 главных фигурантов дела, жителей Кирьят-Яарим и Тель-Авива в возрасте 48 и 56 лет. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса, в Хайфе будет 31, а в Бейершеве 36. В Эйлате ожидается до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 15 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что создается такое впечатление, что иранцы несерьезно относятся к переговорам. Он, в частности, отметил: «Мы открыты для дипломатического и переговорного пути разрешения всех проблем. Но в настоящее время в режиме аятолл не проявляют серьезного подхода. Именно поэтому мы продолжим защищать международное судоходство. Мы полагаем, что и другим странам следует к нам присоединиться», подчеркнул Марко Рубио в беседе с журналистами на Филиппинах в кулуарах форума руководителей государств Юго-Восточной Азии. Корреспондент Кан Ехискаль Корнберг передает, что госсекретарь Соединенных Штатов упомянул и договоренности по поводу развития саудовской атомной программы в гражданских целях. Он указал, что Соединенные Штаты не станут участниками такого соглашения, которое приведет к распространению ядерного оружия. Председатель управления аэропортами Израиля генерал-майор запаса Ифтах Рон Таль заявил, что он сделает все от него зависящее, чтобы воздушное пространство нашей страны оставалось открытым. Он, в частности, указал: нет ни малейшего намерения закрывать воздушное пространство еврейского государства даже в такой чувствительной ситуации с точки зрения стратегии и безопасности Израиля, в какой мы находимся в настоящее время. Отмены рейсов не запланированы. Мы сделаем все возможное, чтобы оставить небо Израиля открытым. Ведь это так важно в такой сезон для граждан страны. И речь идет и о вылетах из Израиля, и о надежном и безопасном возвращении домой. Даже если сюда прибудут самолеты-дозаправщики, мы все равно найдем выход из положения так, чтобы не пострадало гражданское авиационное сообщение, отметил Рон Таль. В канун поста 9 ава бывший главный раввин Израиля Давид Лау заявил, что он очень обеспокоен тем агрессивным дискурсом, который наблюдается в настоящее время в нашей стране. Он в том числе указал: «Мне не нравится тот воинственный тон, который в конечном итоге может привести не только к словесному, но и к физическому насилию. Мы должны вовремя остановить сами себя и задаться вопросом, а правильно ли мы действуем. Это необходимо в первую очередь для будущих поколений. Дискуссии и споры вполне допустимы, однако они не должны вестись в подобном тоне. Мы обязаны помнить высказывание наших мудрецов о том, что тот, кто не уважает других и сам недостоин уважения», указал раввин Давид Лау в интервью корпорации «Кан». К другим темам. Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло почти 1000 человек. Из данных, представленных медиками, следует, что из 10 заразившихся каждые четверо умирают. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что 2 дня тому назад в этой африканской стране были выявлены еще не менее 50 заразившихся. Во Франции было обнаружено без признаков жизни тело 69-летнего модельного агента Даниэля Сиада, который подозревался в том, что он поставлял женщин сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну. В документах Эпштейна его имя упоминается более 2000 раз. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что тело Сиада было найдено в его доме 2 дня тому назад, однако информация об этом была опубликована только сегодня. Обстоятельства его смерти выясняются. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в пятницу понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 33, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Иерусалим.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

Danas ni bi da snova pa utoru tihaj ulice prejdu. Сядь его звезда, осветит в небо.

Κρυβάς, αίδεις, μόνια. Когда-то Бог симфонии играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач, айдыш, Муня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех, как ветром, сдует, и мы споем на

Nada, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, моня бис, моня браво. Моня не гордый, моня пьет на свои.

с кого. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную нить. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

вот и весь разговор. Где-то там далеко, где кончается дождь, так размыты пути.

ладони упал, не поранит звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь навсегда, навсегда. Где-то там далеко, где кончается боль, вечно молод и вера, надежда, любовь. Там никто не продал.

слыха о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают детей. Где-то там далеко, где кончается дым, где не должен никто умирать молодым. Там сгоревшей землей

ловят в прицел. Тысячи зрений людей, там не бьют стариков, не взрывают детей. Где-то там, далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимая рука, где печали и грусть, уходящий закат, как бумажный кораблик уносит века. Где-то там далеко, где роса как вино, этот солнечный край я найду все равно. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них мне и рай ни к чему. В этой чудной стране, в этой светлой стране никогда и никто не слыхал о войне.

то без них мне и рай ни к чему. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них мне и рай ни к чему.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный, почти.

Господи, дай же ты каждому, чего

земля еще не Господи, твоя власть, дай рвущемуся власти на властвоваться.

Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихий

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает.

тиволь, тихо льется птичий плач над моею головой. Серый вечер дождевой, серый вечер дождевой. Я свидание назначу с темной речкой и травой. Серый вечер дождевой.

серый вечер дождевой. Над костром дымок маячит, и живой, и неживой. Серый вечер дождевой.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

Голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года,

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Решение руководства государства Наура открыть свое посольство в Иерусалиме. Майя Ярон, которая была назначена на пост первого израильского посла в этой стране, заявила, что такое решение правительства этого государства имеет огромное значение на международной арене. Вот что она сказала.
1: Нет
0: ни одного голоса, который был бы слишком незначительным для оказания влияния в ООН и других международных форумах. Наша основная задача состоит в том, чтобы сохранять и углублять связи с государствами Тихоокеанского региона, в том числе и на международной арене. Есть немало аспектов и проблем, когда мы можем оказать помощь Наура, например, в сфере технологий. Речь идет о сельском хозяйстве, медицине, опреснении воды и о многих других сферах, включая и сферу безопасности, в том числе кибернетическую безопасность, отметила она. Некоторое время назад представители руководства Италии объявили, что очередной раунд израильско-ливанских переговоров состоится в этой стране 4 августа. Об этом сообщили сотрудники Министерства иностранных дел в Риме. Американо-иранское военное противостояние. Представители Корпуса стражи Исламской революции сообщили об атаке на две базы в Иордании, сотрудники которых оказывали услуги американской армии. По словам офицеров корпуса, в результате ударов были ликвидированы 8 американских беспилотников и нанесен тяжелый ущерб двум вертолетам ВВС Соединенных Штатов. Некоторое время назад сигналы воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне. Между тем, руководство йеменских повстанцев-хуситов пригрозило тем, что хуситы нанесут удары по любым кораблям или нефтяным танкерам, которые должны прибыть в порты Саудовской Аравии. Это объявление йеменских повстанцев уже вынудило командование 4 морских судов изменить свои маршруты. Тем временем данные, опубликованные Управлением морской торговли в мире, указывают на то, что объемы торгового морского судоходства в Ормузском проливе снизились в текущем месяце на 31%. Такие же данные зафиксированы и относительно судоходства в Бальмандепском проливе. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Итамар Маргалит и Ехескель Корнберг. К другим темам. Полиция задержала подозреваемого в том, что он бросил гранату в ресторан, принадлежащий фирме Японика в Кирьят-Оно. Его арест продлен на неделю. Мировой суд Тель-Авива запретил к публикации его имя. Корреспондентка Кан Анна Пинес передает, что инцидент произошел 9 дней тому назад на фоне противостояния двух преступных кланов – Джаруши и Мусли. Это случилось на рассвете, и в результате разрыва гранаты никто не пострадал. Как мы уже передавали ранее, в канун поста 9 ава бывший главный раввин Израиля Давид Лау заявил, что он очень обеспокоен тем агрессивным дискурсом, который наблюдается в настоящее время в нашей стране. Он в том числе указал: «Мне не нравится тот воинственный тон, который в конечном итоге может привести не только к словесному, но и физическому насилию. Мы должны вовремя остановить сами себя и задаться вопросом, а правильно ли мы действуем. Это необходимо в первую очередь для будущих поколений. Дискуссии и споры вполне допустимы, однако они не должны вестись в подобном тоне. Мы обязаны помнить высказывания наших мудрецов о том, что тот, кто не уважает других и сам недостоин уважения», указал раввин Давид Лау в интервью корпорации Кан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра будет жарче обычного, вплоть до Хамсина, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В пятницу понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. В субботу небольшое потепление. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем ожидается 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафер Салим, продюсер Алексей Демченко, Игорь Хариф, а в эфире «Побочные эффекты» программа о литературе, указывающей единственный верный путь к жизни духовной в мире по крышу, захламленным фальшивыми ценностями. СИК. Начинаем с новостей. Британское отделение правозащитной организации Amnesty International принесло извинения после публикации доклада, в котором Центр поддержки женщин Barrett's Place, основанный писательницей Джоан Роулинг, был включен в список организаций, якобы входящих в антиправовое движение. Доклад под названием «Растущая угроза. Движение против прав Великобритании» был опубликован на прошлой неделе, и в нем Barrett's Place отнесен к числу так называемых гендерно-критических организаций наряду с еще 116 объединениями. Однако вскоре Amnesty International удалила документ со своего сайта и заявила, что он опубликован без прохождения обязательной внутренней проверки. Центр Barrett's Place создан в Эдинбурге в 2022 году Джоан Роулинг и группой активистов. Писательница, сама пережившая домашнее насилие, заявляла, что в городе не хватало службы поддержки, где женщины, пережившие сексуальное или домашнее насилие, могли бы получить помощь исключительно от женщин в пространстве только для женщин. Глава Barrett's Place Лесли Джонсон назвала включение центра в список антиправовых организаций необъяснимым и оскорбительным для сотрудников и женщин, которым центр оказывает помощь. А сама Джоан Роулинг в социальной сети X заявила, что готова оказать финансовую поддержку женским организациям, попавшим в так называемый «черный список Amnesty», если они решат обратиться в суд. Аналогичную помощь она предложила и организациям, представляющим интересы мужчин-гомосексуалов, также включенным в спорный доклад. В общем, передрались правозащитные организации. Тем временем три крупных издательства вместе с американским писателем, вице-президентом гильдии авторов США Скоттом Туроу подали иск против Google, обвинив компанию в незаконном использовании миллионов защищенных авторским правом книг для обучения модели искусственного интеллекта Gemini. Иск был подан в Федеральный суд Нью-Йорка. Истцы назвали действия Google одним из самых масштабных нарушений авторских прав в истории и утверждают, что компания использовала книги без разрешения правообладателей и без выплаты какого-либо вознаграждения. Отчаянно пытаясь сохранить свое доминирующее положение в интернете, Google отказалась от своего прежнего девиза «Не делай зла» и совершила одно из самых масштабных нарушений авторских прав в истории, говорится в исковом заявлении. Издательства также считают, что подобная практика наносит ущерб авторам и книжной индустрии в целом. В иске приводится пример, согласно которому Gemini способен всего лишь за 20 минут и примерно за 39 центов сгенерировать 100-страничный детектив, который может заменить оригинальное произведение, использованное для обучения модели. Ни один издатель или автор не сможет с этим конкурировать, заявляют истцы. То есть Донцовой все. В число книг, которые по утверждению издательств были использованы без разрешения, названы роман «Пятый сезон» Джемисин и книга «Кто может быть в такой час» Лемони Сникет. Иск стал очередным эпизодом продолжающегося противостояния между правообладателями и разработчиками генеративного AI. Ранее аналогичные претензии Google, OpenAI, Anthropic и Meta уже выдвигали писатели, издательства и другие владельцы авторских прав. В этом году Anthropic согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения по одному из подобных исков, связанному с использованием пиратских копий книг для обучения чат-бота Cloud. Американская правозащитная организация, это уже правозащитники, но не английские, а американские, PEN America опубликовала доклад, в котором говорится о растущей изоляции израильских и еврейских писателей в мировой литературной индустрии после событий 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа. Авторы исследования утверждают, что многие литераторы сталкиваются с отказами издательств, отменой выступлений и негласным бойкотом из-за своей национальности, происхождения или взглядов. В основу доклада легли интервью более чем с 30 писателями, литературными агентами, переводчиками и издателями. Многие собеседники рассказали, что редакторы перестали рассматривать произведения израильских авторов, а некоторых напрямую просили больше не присылать книг писателей из Израиля. Литературный агент из Иерусалима Дебора Харрис сообщила, что с октября 2023 года ей не удалось продать в США ни одного художественного романа израильских авторов, хотя прежде ежегодно заключалось по 5-10 подобных сделок. По ее словам, редакторы признаются, что сейчас не знают, как публиковать таких авторов. В числе тех, кто рассказал о подобных проблемах, оказался известный израильский писатель Эдгар Керет. По его словам, он столкнулся с бойкотом как в Израиле, так и за рубежом. После подписания антивоенной петиции его перестали приглашать на муниципальные площадки в стране, а за границей некоторые фестивали отменяли его участие из-за опасений протестов. Ладно, Хорош с дурными новостями. Давайте поэзия. Хоть тоже не самая веселая. Но вот из опубликованного в журнале «Тайные тропы». Очень, по-моему, здоровски работает поэт Сергей Шерешевский. О себе он пишет так. Родился в Куйбышеве, ныне Самара, врач-психиатр, живу и работаю в Москве. Публиковался в сетевых изданиях, автор книги стихов о третьем храме и некоторого количества песен, выступая публично. По-прежнему пишу и читаю со сцены то, что считаю правильным. Несколько стихотворений. «Зайди ко мне позавчера, мой друг, родных родней, покуда наши кучера не тронули коней. Покуда наши старики не тронулись умом, февральской стуже вопреки, найди мой теплый дом. И просиди, зайдя на час, до самого утра, ведь ты же был один из нас еще позавчера». А когда настанет зима, когда нас отпустят падшие города, ну вот с павшими, с теми, дружок, беда, прорастают печными трубами, и сквозь снег, слежавшийся, и сквозь дым, и сквозь стертую память людей Орды, даже у привыкших лизать зады, от чего-то вдруг ломит зубы. Словно штоф искрится, да в нем вода ледяная, будто бы ерунда, а глотнешь разочек и навсегда, как ножом перехватит связки. Только спи, и выдавишь, только сип и выдавишь в смертный час от того, что решился теперь смолчать, завалить хлебало, покинуть чат, выживать, не снимая маски. Дома в два этажа, величие, осколки, острожная земля, облезлый злобный пес. Куда от сель бежать? Но если в небо только, да нету корабля, чтоб нас туда отвез. Англяньте, вот корабль, стрела торчит меж сопок, клубится белый пар поверх бетонных плит. Пора, мой друг, пора, пусть рвущийся из сопел огнь Прометеев дар свободу нам сулит. Помянем старика, он славно жил когда-то, хоть делать жизнь с него не слишком-то умно. Здесь строят на века, но больше казематы, вот и стремимся вон. Пусть нам и стыдно, но забыта маята, ты чувствуешь, взлетаем от часовых верзил, от гнили и мерзот. Вези, мой капитан, ты новый Девятаев, вези же нас, вези, вези подальше от. Серый свет небес унылых, ветер медленный, но стылый. Было, было, было, было. Нынче форму used to be, хоть к чему приставь, все в жилу. Было, было, было, было. Длина шеи, белокрылый, черный лебедь, протруби. Протруби же, мой болезный, проруби окно в облезлой, идиотской, бесполезной, но лелеемой стене. Клювом, палицей железной, или хоть бы ушной сесной, слышал за стеною бездна, лгут поди, а если не лгут, так что же, невесомы, переборем хромосомы, и взлетим над пипецом мы, ну а большем не проси, а до дна лететь не близко, насладимся вдоволь риском, вот тебе баланды миска, мина, шекели, уфсин. Ну еще одну успею, может быть. Отстань от меня уже, друг мой Атос, я вырос, я дед уже как-никак, и выдерни эту чертову ось из моего позвоночника. Пусть учится гнуться, что твой тростник, а стыд и гордость, ну что мне с них? Одно расстройство же и маята, а так станет жизнь прикольную. Не буду кривиться, завидя мента и директрису школьную, а там и рвотный рефлекс поборю, глотая согласно календарю. А ось тяжела и утянет на дно, случись кувыркнуться в воду мне. Ну да, все увидят, что я не говно, и скажут герои, переводу нет, силам добра на Святой Руси, гой зачеркнуто, аид еси. Атос воскликнет, какая, блин, ось, и смотрит в глаза мне устало. Акстись, идиот, у тебя анкилоз межпозвоночных суставов, ты не из породы могучих мужчин, ты просто-напросто неизлечим. И это Сергей Шерешевский, который, я напоминаю, живет в Москве и считает со сцены то, читает со сцены то, что считает правильным. Может быть, не какие-то адские глубокие стихи, но они, во-первых, очень хорошо сделаны, во-вторых, очень ко времени, и дай бог ему счастливой судьбы, и, ну, чтобы не нашли, как говорится, да, чтобы не уткнулись в него. Сергей Шерешевский, спасибо ему огромное. Ну так, дальше мы переходим к живописи. Собственно, вчера, 21 июля, в 19:30, значит, в контейнере, это молодежный центр «Менаше», в 19:30 открылась групповая выставка «Материнство. Пересборка». И на линии с нами сейчас ее куратор Вера Гайлис. Здравствуйте, Вера.
1: Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
0: Там два куратора, вы и Катя Корин, да?
1: Корин, значит, правильно.
0: Ну хорошо, вопрос первый и главный. Зачем пересборка? Что означает? О чем разговор?
1: Спасибо, что пригласили рассказать о выставке. На самом деле, я сама стала мамой 5 лет назад, и с тех пор эта тема – часть моей жизни. И объективно, если посмотреть, то эта тема актуальна для как минимум половины земного шара. Или, может быть, я не так сильно в математике, чуть меньше. И она достаточно представлена в искусстве через множество классических образов, которые мы знаем. Марии с младенцами, вся наша классическая живопись. Mm-hmm. Это очень представленный образ, но до определенного момента он был представлен достаточно однообразно, идеалистически и архетипично, как я уже сказала, и, конечно, с развитием современного искусства стали появляться новые формы и с развитием также феминистской мысли, которая уже более полувека движется по земному шару, также стали возникать необходимости переосмыслять вот эти образы вязальной культуры, искусства и показывать другие стороны, другие процессы, другие формы, потому что само это явление, которое вроде бы каждодневное материнство почти для половины земного шара, оно очень непростое. И об этом мы говорим в нашей выставке. У нас на самом деле не только живопись, у нас есть несколько художниц, которые действительно показывают живопись. Это и Мория Каплан, и некоторые другие художницы, но у нас также есть и керамические объекты, и объекты из текстиля, фотография, разные медиумы представлены, и материнство у нас, мы его рассматриваем, во-первых, очень часто говорят, когда вообще это материнство начинается в роддоме, в той самой палате. Но у нас, по свидетельствам художниц, оно для некоторых начинается в тот момент, когда ты только хочешь стать мамой и пытаешься делать попытки. У нас есть художница Аня Масленникова, которая, как последствия своей личной истории, делает из керамики тесты на беременность, большинство из которых негативные. Что, соответственно, передает некую личную историю вот этой надежды и постоянных попыток, когда ты уже хочешь, готов быть мамой, и там весь твой мир стоит вокруг материнства, но как бы вот эти все тесты, она всегда на разных инсталляциях их показывает в множественном количестве. В большом количестве, это очень распространенная история, и одна из мыслей о том, что, например, пересборка заключается в том, в какой момент мы начинаем эту тему материнства обозначать как материнство и как этот путь. Это один из примеров.
0: Так, хорошо. Можно вопрос? Вот я знаю, что существовали две выставки. Одна 2011 года и потом 2018 года на схожую тему. И это как бы продолжение какой-то полемики или это продолжение разговора? Вот вообще как-то это нынешняя выставка, пересборка материнства стыкуется с ними, с прежними?
1: На самом деле, да. И это очень важно. Недаром дисциплина, которая изучает искусство, называется история искусства. И каждому художнику, даже какой бы он ни думал, что он придумал все сам и сформулировал все сам, он всегда должен знать и понимать предшественников. Это очень важно. И мы тоже, скажем, изучили, какие были выставки, и что постепенно там поднимался этот критический взгляд на то, что нужно говорить и о сложных сторонах материнства, которые часто до сих пор остаются табу, несмотря на то, что вроде как и депрессия послеродовая, и какие-то другие вещи, они звучат иногда в СМИ, но по-прежнему это не соизмеримо с тем, сколько женщин по статистике это испытывают. Угу, угу. И поэтому нам было очень важно посмотреть, когда начался этот разговор. И на самом деле, что меня удивляет в этом, что мы делали поиск на много лет назад, и нашли не так много выставок касательно темы, которая касается практически каждого, и каждый ее пережил. И как бы мы рады продолжать эту тему, но на самом деле то, что эти две выставки были, и то, что вот наша выставка, она не очень большая, потому что это не это крупная галерея, это небольшая галерея в молодежном центре, в кибуце. И, соответственно, это маленький формат. Но мы рады продолжать этот разговор.
0: А скажите, Вер, кого вы хотели бы видеть в качестве посетителей выставки больше всего? Молодых женщин, например, женщин с мужьями, мужчин зачем-то. Я не знаю, кто ваши самые желанные посетители, как вам кажется?
1: Во-первых, мужчин — это совсем не неправильный ответ. Я могу сказать свои впечатления о вчерашнем открытии, которое прошло очень тепло, и оно мне оставило очень позитивные впечатления. В основном и художницы сами были членами семьи, и гости. И очень многие мужчины также говорили, что им как бы важно видеть, что эта тема поднимается, и там то, что особенно весь этот процесс сразу после рождения ребенка очень, очень часто и отцы, естественно, тоже помогают и понимают, какая это нагрузка физическая, физиологическая и так далее. Поэтому там все участвовали в дискуссии и одинаково абсолютно на самом деле выражали интерес. И там даже была такая работа, которую сделала я. Там была подборка фотографий из моего телефона, но не лишь бы каких-то фотографий. Когда у меня родилась старшая дочь, у меня тоже была послеродовая депрессия, я себя очень плохо чувствовала. И я фотографировала разные моменты, или когда я осознавала, что я себя чувствую плохо, или когда хорошо, разные ситуации. Там были такие наклеечки со смайликами. И люди могли на вот эти фотографии клеить, там, было ли у них подобное в их опыте. И все там, и мамы, и папы, и там, допустим, женщины, которые уже в возрасте за 60-70, для которых это опыт несколько десятилетий назад. Все там находили что-то похожее на то, что они помнят, или как они себя чувствовали. И очень много там люди заклеили все этими наклеечками.
0: А скажите, Вер, ну вот придет, допустим, с перепугу молодой человек, посмотрит, как часто, если судить по работам, да, вот после рождения бывает, это послеродовая депрессия, он еще чего доброго испугается, что вообще его ждет какой-то тяжелый период в жизни.
1: Знаете, это все, как говорится, есть такая фраза на русском языке, я не надеюсь, что я скажу ее правильно, никто не обещал, что будет легко.
0: Окей.
1: И это касается очень многих вещей, которые происходят в нашей жизни, но я думаю, что вот это не обещание, оно очень важно, потому что на самом деле в последнее время это не так. Но до там последних десятилетий действительно вот эти обратная сторона почти не показывалась. Или во многих культурах даже там старшие женщины не принято делиться с младшим поколением заранее, что вот там будет так-то, так-то и тогда. Поэтому, возможно, кто-то пусть и передумает.
0: Смело.
1: Почему нет? Если действительно человек видит как что-то, с чем он не сможет справиться, или то, что лучше знать правду.
0: Вер, вообще, на самом деле, такой классный, глубокий разговор. Я надеюсь, что он у нас случится, в общем. А пока такой экспресс наше общение. И поэтому я хочу, чтобы вы сказали, еще раз назвали пароли, явки, адреса. Значит, точно где, до которого числа будет эта выставка работать, и в какие часы это будет происходить?
1: Да, значит, галерея находится в молодежном центре Минаше. Для тех, кто не знает, это рядом кибуц Эйн-Шемер, Бетхана, Беньямина. Это где-то находится географически, так как это район кибуцев, то просто в Вейзе мы ставим контейнер молодежный центр Минаше, и навигатор приведет туда. Часы работы обычно это днем с 10 до 16. Мы будем делать ивенты и обсуждения, и поэтому кто в соцсетях следит за моей деятельностью, или вы можете подписаться на молодежный центр, например, в Инстаграме или где-то, и там вы можете узнать информацию о выставке. И выставка планируется быть до после праздников, то есть до конца сентября.
0: Время есть. Вот.
1: Время есть.
0: Огромное спасибо, Вера Гайлис, куратор, художник. Я желаю удачи выставке и прошу бесценных не пропустите. Вот.
1: Спасибо Счастливо. Большое.
0: Всего доброго. Пока-пока.
1: До свидания.
0: В рубрике «Литература и музыка» новая песня группы «Рапфак». Ну, «Рапфак Интернешнл», даже так точнее. Если вдруг кого-то постиг склероз, я не помню, это Александр Елен, «Люди в черных мерседесах» называется. Опять «Горячая правда», отличный текст. И хотя сам Александр называет себя, как правило, либреттист, я его огорчу, сказав, что вообще-то он поэт, своеобразный, нашедший свой стиль. Поэтому группа «Рапфак», «Люди в черных мерседесах». Поехали, музыка.

0: Малонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Абалонь.
1: Вот есть приятные моменты. Пиво «Абалонь». Меня, конечно, больше нервирует то, что люди в черных мерседесах вот уже скоро приедут, похоже. Но попробуем быть оптимистичнее. Дальше рубрика «Из гуще событий» или «В гуще событий», можно и так. Инна Ленина с нами сейчас, блогер, по-моему, идеальный зритель, ценитель, наблюдатель культурной жизни. Лара Лопат, я вас приветствую.
2: Как вы поживаете?
1: С трудом, ну чё ж, как-то поживаем. Вот, а песни вот слушаем. Так, ну что, давайте начнем аккуратно с того, что видели, слышали, узнали за последнее время, посетив множество событий. Вот что из них бы выделили бы?
2: Ну, последнее это было буквально вчера, это опера «Тоска».
1: Так.
2: Это закрытие оперного сезона в Израиле. Хотелось бы, конечно, что-то более жизнеутверждающее, а не когда все умерли.

0: что сковородоще вышла промашка.
1: Но я надеюсь, что Елена Михайленко пела хорошо, или заместитель ее Нечаева, да, кого вы видели, не знаю.
0: Я сейчас не скажу, но мне понравилось, и вторая певица тоже очень-очень хвалили, притом такие жесткие критики, поэтому я думаю, что да, и в общем, отлично поставлена опера, море удовольствия, музыка Пуччини. Прекрасная, так что... Есть еще возможность это посмотреть.
1: Так. Лар, вы понимаете, насчет того, что все умерли, у Миши Теплицкого в театре маленький, там замечательный плакат на сцене, как ей, где, как умирали герои Шекспира. То есть вот там вот умерли все. Там такая таблица неоптимистичная. Так что, может, в Тоске еще не все страшно.
0: Нет, не все страшно, не до такой степени. Вот, более того, в следующем сезоне, как бы, обещают еще пару оптимистических опер, оптимистичных.
1: Так, ага.
0: Вот.
1: Дрейфуем к драматическому театру или еще остаемся в опере?
0: Ну, как скажете, опера Набука мне тоже очень понравилась, прошлая.
1: Так.
0: Хорошая постановка, мне очень понравился еврейский хор. Ну, как бы, одна из самых главных тем. Я для себя, обнаружила, что я очень много раз... целиком я оперу смотрела первый раз. Что я очень много арий знаю, и главное, вот эта ария еврейского хора исполнялась на русском языке совершенно другим текстом, сильно другим текстом, не совершенно, где были исключены слова Сион, Иерусалим и Иордан. Вот. То, что вот для меня это было откровением, потому что, в общем, в тексте основном это не так. Но постановка тоже масштабная, красивая, хорошая, море удовольствия. Драматическому театру давайте уж.
1: Так, что запомнилось, что зацепило?
0: Знаете, меня зацепил спектакль «Кадры» театра «Сова», маленького театра из Ранана. Притом, как бы, он как-то очень отсрочено зацепил. То есть в момент просмотра, как бы, менее. Где-то мне казалось, что, может быть, длинноват, где-то там, в общем. А потом я вот на следующий день и через неделю, вот я возвращаюсь, как бы, к определенным моментам, и сильная очень тема.
1: Вы знаете, да. Прошу прощения, я говорил с замечательной Ань Хитрик, если бы не какая-то попытка оптимизма в конце, ведь на самом деле все осталось так, как и было. Тайные мечты, и грубая
0: абсолютно,
1: реальность.
0: Абсолютно, я даже когда писала, я написала то, что в реальности этого бы не произошло. То есть это вот как бы был всплеск какого-то мир, дружба, жвачка. Но на самом деле, даже если бы он был бы, все бы вернулось на круги своя, потому что когда целый коллектив находится в таких токсичных отношениях, их невозможно изменить. Это просто надо разрушить и уйти оттуда. Невозможно. Люди, когда привыкают к определенному стилю поведения, токсичному очень, и неважно, это пассивная токсичность, когда ты просто стоишь и не вмешиваешься, да. А самые лучшие люди иногда тоже задаются вот этому массовой травле, тоже втравливаются в это, да?
1: Да, это очень важная тема, на которую не так-то много написано и поставлено.
0: Вот, и несмотря на то, что какие-то моменты, то, что правда, она часто внутри либо очень сильно задевает, либо хочется отодвинуться и сказать, нет, со мной этого не происходило. На самом деле, мне повезло, со мной это мало и редко происходило. Пожалуй, только один раз я оказалась в очень токсичной среде такой, вот, очень коротко. Но сразу потом уже начинают всплывать разные моменты, где, кто, как и почему. И, в общем, очень такое отсроченное, очень сильное влияние. И ребята молодцы, что подняли, потому что,

0: тема, которая действительно за нас с вами поднимается мало, потому что часто замахиваются на какие-то невероятно глубокие смыслы. И, а вот это вот бытовой буллинг и токсичность, и выживание, она, в принципе, это наша жизнь.
1: Да, и между тем она отравляет нам, эта жизнь отравляет нам жизнь, извините за тавтологию, ничуть не меньше, чем глобальные проблемы. И пока еще там, значит, таяние льдов, это ладно, а мучаемся мы от вот этого бытового буллинга, как говорите, очень часто. И я очень рад, что вам понравилось. И я от вашего и своего имени желаю зрителям посмотреть этот спектакль. Кадры «Дом черной совы» обязательно посмотрите. Это классный спектакль.
0: Талантливые ребята, и вообще то, что они вообще это подняли, это, конечно, очень круто. Большое спасибо им за это.
1: Да.
0: Потому что я вижу то, что большие сцены, большие театры, они ставят, почему-то обращаются к одним и тем же произведениям. Допустим, сейчас в Израиле в театре маленьком идет замечательная постановка «Дяди Вани», потрясающая. Я в восторге. Очень хорошо сделанное, сыгранное, потрясающе, продуманное. Но еще два театра я услышала, что собираются его ставить как-то, да. Иногда я развожу руками и говорю, ребят, ну больше нет пьес. Ну, я понимаю, Чехов бессмертен, но как бы, ну есть же еще.
1: Да,
0: давайте немножко посмотрим вокруг, ну кроме Чехова. Ну, как бы...
1: Бальзам на душу, я все время кричу, хватит Шекспира и Чехова, давайте чуть-чуть в другую сторону, столько же пьес написано. Абсолютно вы правы. Хотя я бы послал людей посмотреть в маленький, не только, конечно, Дуду Нива, но и отдельно Соню Цунвазо в роли Сони, чтобы Соня была,
0: да,
1: в центре.
0: Да, однозначно, она прекрасна, она... Вообще там все хороши.
1: Все хороши, да.
0: Вот там все хороши, все на месте. Вот, и я не могу вот сказать, что вот кто-то там был слабее. Нет. И я сидела в первом ряду и просто не могла вообще оторваться и вообще отвлечься на другие мысли. Вот, так что очень...
1: Хорошая работа, да. Давайте еще что-нибудь одно мы рассмотрим, и вот прям наполнено будет.
0: Наполнено?
1: Да.
0: Ну, давайте Ньюмана, который есть любители и нелюбители такого вот творчества. Ньюман — это когда группа танцоров, ударников, которые играют на всем, чем то, барабанят по всему, чему только можно, и танцуют. Это, знаете, это какой-то... Ты выходишь как, ну, я не знаю, в дверь какой-то другой реальности. Люди... любящие жизнь, заряженные невероятной энергетикой, и просто полтора часа вот транслируют эту энергетику в зал.
1: Скажите, пожалуйста, Лара, вот как вам кажется, да, культурная жизнь последнего времени, она имеет тенденцию к большей интенсивности или наоборот? То есть вот больше стало интересных событий или меньше, или в целом примерно что было, то есть?
0: Они изменились. То есть гастроли другие. То есть не так много гастролей из стран, кроме России, например, да. То есть почему-то боятся ехать. Очевидно, я не знаю. Но есть достаточно много интересных постановок наших. А, вот еще, вот хочу сказать, вот, Крум мне безумно понравился, Геша.
1: Ну, то замечательно, там прекрасная музыка, хотя я, не знаю, я, послушав оперу, почему-то решил, что хотелось бы мне посмотреть спектакль, не знаю, без пения.
0: Знаете, это тот случай, когда музыка мне совершенно не мешала, и она как бы была продолжением речи, и вот это вот сюрность. Это вот, знаете, где-то даже как в кадрах, это жизнь, которая вот нас, обычная жизнь, которая нас окружает. Просто немножко сведена в сюрную такую, вернута в сюрную обложку такую, обертку, и для более легкого восприятия, что ли, да? Но все проблемы, все вопросы, которые она поднимает, они-то остаются.
1: Да, вопросы остаются. Ну и потом, а музыка Ави Бениамина замечательная. Тут все круто, профессионально, как всегда у Ави. Вот. Слушайте, вы выделили несколько, мне кажется, очень важных, знаковых событий. А дальше, ну, дальше будет дальше. Мы знаем о премьерах, которые нас ожидают. Даст Бог, если, как это говорил, если бы не было войны, да, только бы не было войны. Значит, если все будет нормально, то мы сможем посмотреть еще какие-то очень любопытные спектакли, которые пока репетируются, а даст Бог, через какое-то небольшое или большее время к нам придут. Значит,
0: я надеюсь.
1: Огромное спасибо. Лара Лопат, замечательный блогер, тонкий ценитель происходящих иногда с нами, иногда мимо нас, культурных событий. Вашей любовью к опере я потрясен, как человек лишенный, блин. Вот. Ну, так, в общем, я завидую по-тихому. До новой встречи с огромным удовольствием. Счастливо, всего самого лучшего. Пока-пока.
0: Всего хорошего, до свидания.
1: До свидания. Ну вот, теперь мы поговорили о том, о театре, главным образом. Значит, и еще я сегодня меняю последний раздел от 2 до 5 на реинкарнацию рубрики «Эссе» с филологом Анной Зыковой. Когда-то у нас уже она существовала, вот, но я ее возобновляю, потому что, ну, в конце концов, ну, интересно же, когда у тебя один и тот же раздел, время от времени как-нибудь неожиданно раз и заменить его на что-то другое, потом снова к нему вернуться. Так, Анна Зыкова на линии с нами. Привет.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Ну что, это, значит, «Бессонница», «Гомер», «Сухие паруса», «Я список кораблей», да, «Пришел до середины». Так.
2: И «Мари Гомер» все движется любовью. Только Нолан у нас с «Одиссеей» со своей движется в одну сторону.
1: Так.
2: А «Гомер» со своей «Одиссеей» абсолютно противоположную. Просто, чтобы для понимания, в «Одиссее» Нолана нет ничего от «Гомера».
1: Вообще.
2: Там только сам Нолан. Это неплохо, не хорошо. Кто-то любит мифотворчество Нолана. Это не я. Кто-то не любит. Но про сам фильм, в общем-то, сказать особо нечего, кроме того, что да, он удался. Да, это большое эпичное произведение. И да, я рада, что еще миллионы, десятки миллионов людей пойдут вслед за Гомером. Даже не за Гомером, а вслед за Одиссеем. Неважно, это будет гомеровский Одиссей, или Одиссей Нолана, или Одиссей еще кого-то. Вот про еще кого-то очень бы хотелось поговорить. Вообще, мне кажется, что вот я тут неделю хожу, это обдумываю, и я подумала, все-таки Одиссея не терпит прозаической формы. Она стремится к стиху, как ни странно.
1: Удивительно, да.
2: При том, что не к гекзаметру она стремится, а просто на самом деле она стремится к стихотворению. Вот. И что могу сказать? Удивили меня ребятки-то, которые Одиссея брали как одного из главных героев. Ну, в первую очередь, конечно, в принципе, вот тут, мне кажется, Нолан все-таки чуть-чуть Бродского подсматривал, потому что мой «Тельмах», «Троянская война» окончена, кто победил, не помню, должно быть греки. Столько мертвецов мне дома бросить могут только греки. И это, конечно, потрясающе оформлено у Нолана. При этом, мне кажется, так и есть, Бродский у нас наследник не только античности в прямом этом смысле, но и античности, переработанной Осипом Эмильевичем Мандельштамом. Поэтому, и покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полный. Вот это бессмертное мандельштамовское «Не бессонница Гомер», которую вы уже процитировали. Вот, мне кажется, тоже прекрасно созвучно. Но не то, что созвучно, оно показывает, что Одиссей может быть и другим. И что вот не обязательно искать вот это вот условное путешествие как канон. Он бесконечно переливается. Например, как у Кавасиса. Ты, бедный, и так и не обманут. Мудрец исполнен опыта и знаний. Сообразишь ты, что и так и значит. То есть и так может быть много. Так же, как и немало пути самого Одиссея. Ну и я, мне, конечно, все время в голове Дашевского «Ты на Итаке, но еще не дома». Если кто-то не знает, это раннее стихотворение Григория Дашевского. Я уверена, что многие, кто нас слышит, слушают и слышат, знают, что я люблю этого поэта, я люблю этого переводчика. Он, конечно, сделал для нас неоценимое, что он перевел «Набережные неисцелимых» Бродского, что, кстати, снова тут все роднит. На самом деле это все искрится и переливается. И стихи, конечно, дают наиболее, мне кажется, полную картину самого Одиссея. Тем не менее, у нас есть и другой взгляд, прозаический. И я подумала, ну, будет как-то смешно, да, если я тут про Джойса заговорю, Улисса. Ну, потому что вроде как общее место. Хотя, честно сказать, я вообще там Одиссея мало вижу, если честно. В одном дне Леопольда Блума.
1: Хорошо, у меня нет.
2: Я знаю, что он туда, и безусловно, Джойс его туда зашифровал. Но как бы для меня Одиссей — это нечто иное, поэтому, как ни странно, так, берем ручки-бумажки, записываем. Я выбрала всего лишь 3 романа. При том, что так, и только не ругайтесь, так получилось, что это все женский взгляд на Одиссею. Естественно, это будет Мадлен Миллер.
1: Конечно, мы с вами что-то
2: ее бесконечно цитируем и бесконечно...
1: Я собирался прямо спросить, да, вот, ну там же там очень хороший образ. Очень
2: не канонический.
1: Да,
2: там песня «Цирцея», да, которую я как бы полюбилась, она мне меньше, чем песня «Хила». Но в «Цирцее» это и есть тот самый Одиссей. Вот. Потом я выбрала, ну так, для знакомства, для ознакомления, кто захочет, Маргарет Этвуд, «Пенелопе Раду». Вот, мне кажется, это 2007-й, помните, я как-то приносила Пелевина, Сьюзен Байетт, чувак один, издатель американский, сказал, слушайте, а есть такая история, соберу сейчас все мифы и народов, и мира, и дам написать самым прикольным.
1: Вышла
2: самым
1: серия «Очень ничего себе», да.
2: Да, и вышла серия «Очень ничего себе», и вот этот вот как раз в этой серии написал свою «Пенелопеаду». Вот, ну, естественно, мы понимаем, что это... история Одиссея глазами его Пенелопы и все, что происходило там внутри. Вот. А еще мне кажется, что, Игорь, это вы мне советовали, и я тоже никак не могла обойти своим вниманием, когда вообще на самом деле просто задумывалась даже, вот насколько новое вино, старые мехи или наоборот. Это Баскер, «Безмолвие девушек», Тед Баскер. Вы помните такое?
1: Нет. Тупик.
2: Брисида и ее подруги.
1: Так, уже да. Ближе. Да,
2: ничего
1: да.
2: Все.
1: Я
2: иногда...
1: старый склерозник, все есть,
2: нет,
1: есть,
2: нет,
1: да.
2: Нет. Да. У вас прекрасная память, я просто, видимо, должна была сразу сказать, что это история про Брисиду. Вот, потому что мы ее не так часто упоминаем, как Мадлен Миллер, а то Миллер-то у нас уже на устах завязла. Вот, и тут, конечно, можно в 20-й век, если уйти, там можно вообще вспомнить, начиная от того же Джойса, да, и Вирджинии Вулф, и Фауза, и Айрис Мёрдок, и вообще кого только не. Вот, и в 21-м оказывается, что вот эта бессмертная история продолжается, и я надеюсь, будет длиться, потому что мир живет не потому, что его помнят, а потому что он готовая форма, который конфликт заливается сам, практически бесшовно.
1: Если все-таки... Это, вы замечательно сейчас все сказали, просто суперски. Скажи,
2: Но я вас прерву и спрошу что-нибудь этакое, правда? Я готова.
1: Да, я хочу вернуться к поводу. Пустяку, но к поводу. Было что сказать Нолану?
2: Было ему, что ему сказать, и это прекрасно. Мне кажется, знаете, вот у меня такое сравнение родилось, я уверена, что вы меня вот прям поймете, там, с первой ноты. Это все равно, что ставить в вину, например, Стопорду, когда он написал «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а что не Гамлет? Где Шекспира Гамлет?
1: А Стопорд ровно настолько отошел, чтобы быть рядом, но уже и нет. Это, знаете, эту дистанцию нужно уметь найти. Стопорд нашел, поэтому гений.
2: Безусловно. Про Нолана я сказать гений не могу. Но то, что он привел людей в кино, и ведет, и говорят, что это будет один из самых успешных кассовых фильмов за первые выходные. В общем, я это отдам на откуп кинокритиков, я уверена, что им будет что сказать.
1: Но это ликбез или это произведение искусства?
2: Это не ликбез. это другой Одиссей. Одиссей, который без античности. Одиссей, над которым не властвует рок. Одиссей, у которого есть исключительно совесть. Он очень похож на Кавафисовского Одиссея.
1: А вы знаете, если про Мадлен Миллер, то там Одиссея совесть не очень мучает, мне кажется.
2: Нет, кстати, Мадлен Миллер идет вплоть за Гомером. Как бы у нее у нее Ахилл другой.
1: Да, Ахилл другой.
2: Потому что это ее герой. Одиссей там достаточно второстепенный герой, он достаточно гомеровский. Одиссей Нолана абсолют, то есть антитеза гомеровскому герою. Очень странно, он очень современен. И, конечно, когда начинают люди говорить, допустим, не видя фильма, или повторяя за кем-то, ой, мы все сейчас Одиссеи, потому что это история об изгнаннике, это выглядит как будто, чувак, иди фильм посмотри, мы все не Одиссеи вообще, мы не собираемся возвращаться на Итаку, потому что нашей Итаки уже нет, уже все это поняли. А Одиссей стремился на Итаку. Поэтому у Нолана это другая история, абсолютно.
1: Вы сказали, что у этого Одиссея есть совесть?
2: У Одиссея Нолановского, да. У Одиссея Нолановского есть совесть. Которая не потому, что у Гомеровского ее нет. Потому что просто Гомеровского Одиссея совесть не очень мучает. Вот не так мучает, как Нолановского Одиссея. Но я, видите, я больше все-таки по литературке, извините, по прозе и поэзии, поэтому вот все, что могла, все принесла, все, что хотела сказать. А Нолан молодец, как бы, я благодарна за новые истории. Это настоящие, по-настоящему новые истории Одиссея, которые вот в современном 21 веке. Мне ужасно не понравился финал. Без спойлеров, но как бы финал просто максимально опровергает саму идею возвращения Одиссея. А мне кажется, это не очень честно по отношению к бессмертному герою, который стремится на свою Итаку. Хотя вот я говорю, что привела в примеры массу главных героев, поэтов, писательниц, которые тоже делали с Одиссеем все, что им в голову придет, все, что вздумается.
1: Ну, тут фишка, конечно, в равновесии, да, и вот в том равноудалении, которого достигают только избранные, когда он еще тот, но уже другой. Я бы порекомендовал, обобщая, значит, товарищи дорогие, пойдите посмотрите кино, а потом почитайте Гомера. В общем, я бы все-таки попытался соединить.
2: Не сравнивая. Да, окей. Гомер это один автор, но он это другой автор. И не буду их тоже сравнивать.
1: Вот я тоже хотел сказать, пожалуйста, да.
2: Да. Вот, но такое, это есть. В 21 веке большие аймаксовские кинотеатры, это практически то же самое по вау-эффекту, как вот поэт-сказитель, слепой Гомер, площадь, где-то там, да, далеко, да. В веков. Вот, тоже, кстати, между прочим, смешно, да, что Гомер тоже был доступен далеко не всем. Вот, так вот, и IMAX говорят, что всего 41 кинотеатр в мире, который может транслировать именно так, как задумал это Нолан.
1: Что вам сказать, да.
2: Да, дорогие, не пренебрегайте Гомером, ужасно рада, что к нему снова, вообще к Одиссею снова обратятся новые и новые...
1: Ноланы.
2: Читатели, почитатели, зрители, просмотрщики, вот, потому что не все зрители глубоко смотрят. Некоторые поверхностно. Мы не будем показывать такие пальцы.
1: Не будем показывать. Вот.
2: Да, потому что мы-то уж точно, да. Но вот мне кажется, что вообще это классная история этого лета для того, чтобы просто посмотреть на Одиссея с разных сторон. Мне, например, очень жаль Одиссея Бродского. Но по-другому быть не могло, он не мог вернуться, у него не было Итаки.
1: Так, огромное спасибо филологу Анне Зыковой в ожидании новой, существенно более долгой встречи.
2: Я тоже.
1: На связи. Да. Спасибо огромное. Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Анна Зыкова. Счастливо. Хотел еще рассказать, вот пару слов сказать по поводу... не отпускающего меня чертовски интересного романа «Июнь Ли», китайской писательницы. Но не успею. Как говорил один юморист, хотелось бы привести цитату из классика, но не могу. Вот. На самом деле, чрезвычайно интересный роман, который я прочел. Да. Но это в следующий раз, потому что совсем уже мало времени осталось здесь. Нынешний выпуск программы подошел к завершению. В студии были звукооператор Зафир Салим, продюсер Алексей Демченко, которых я всемирно благодарю, Игорь Хариф. Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

«Поклонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр от партии Ликуд Нир Баркат вновь подверг критике Гади Айзенкота, указав, что путь, каким идет Айзенкот, опасен для страны. Вместе с тем, Баркат признал, что распространенный видеоролик, на котором Айзенкот спешит в объятия Мансура Аббаса, был, как выразился Баркат, неправильным. Совершенно очевидно, что не было никакого намерения причинять ущерб Айзенкоту. В Ликуде принесли свои извинения и внесли исправления. Сын Айзенкота святой, как и все бойцы Цагаля. Никто не собирался устраивать какие-то игры по поводу гибели наших военнослужащих. Это абсолютно понятно. Но если говорить по делу, то следует признать, что Айзенкот собирается опереться на поддержку Аббаса и братьев-мусульман, указал Баркат в интервью корпорации «Кан». В районе Хермоны были задержаны 5 девушек по подозрению в том, что они пытались проникнуть на сирийскую территорию. Представители организации «Хунейну» указали, что девушки были доставлены в полицейский участок в Кацрине. В движении «Халуце Абашан» говорят, что 2 группы активисток прибыли сегодня в данный район на сирийской границе, который находится под контролем Цагаля. Президент Дональд Трамп утвердил соглашение о сотрудничестве между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в деле развития ее атомной программы в гражданских целях. Об этом некоторое время назад сообщил американский телеканал CNN. В соответствии с данным соглашением, Эр-Рияду будет позволено обогащать ядерное топливо на реакторах на территории королевства. Корреспондент Канды Тамар Маргалит передает, что эти договоренности должны пройти еще через утверждение Конгресса. Президент Дональд Трамп предупредил иранский режим о том, что, начиная с настоящего момента, Соединенные Штаты отреагируют на любую атаку на суда в Ормузском проливе. И эта реакция, по его словам, будет заключаться в том, что американская армия уничтожит мосты и электростанции на территории Исламской Республики. Он отметил, что удары будут нанесены и в районах, расположенных в непосредственной близости от Тегерана. Корреспондент Кан Ишайбар Йосеф передает, что опубликованные данные свидетельствуют о резком сокращении объема морских перевозок в Ормузском проливе, а также в Аль-Мандебском проливе в связи с угрозами, с какими выступили йеменские повстанцы-хуситы в адрес Саудовской Аравии. Новый министр обороны Великобритании Уэс Стирлинг заявил, что Израиль не отвечает требуемым международным критериям во всем том, что связано с его действиями в секторе Газа и на Западном берегу. В ходе беседы с журналистами на международной военно-воздушной выставке в Фарнборо британский министр обороны подчеркнул, что у Израиля есть полное право себя защищать, однако следует обязать Израиль действовать согласно тем же критериям, что были установлены, в частности, в отношении самой Великобритании. По его словам, к настоящему моменту Израиль им не соответствует. Вместе с тем, министр отказался отвечать на вопрос, считает ли он по-прежнему, что Израиль совершает военные преступления. Об этом сообщает корреспондент Кан Гудов Гиль-Ар. Решение руководства Науру открыть свое посольство в Иерусалиме. Как мы уже передавали ранее, Майя Ярон, которая была назначена на пост первого израильского посла в этой стране, заявила, что такое решение правительства этого государства имеет огромное значение на международной арене. Вот что она сказала.
1: Нет
0: ни одного голоса, который был бы слишком незначительным для оказания влияния в ООН и других международных форумах. Наша основная задача состоит в том, чтобы сохранить и углубить связи с государствами Тихоокеанского региона, в том числе и на международной арене. Есть немало аспектов и проблем, когда мы можем оказать помощь Наура, например, в сфере технологий. Речь идет о сельском хозяйстве, медицине, о приснении воды и о многих других сферах, включая сферу безопасности, в том числе кибернетическую безопасность, отметила она. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра будет жарче обычного, вплоть до Хамсина, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В пятницу понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Начнем сегодня с очень личной и важной истории. С нами на связи Наташа, мама ребенка с ограниченными возможностями. За словами «особый ребенок» часто скрывается не только ежедневная забота, бесконечные переживания и огромная любовь, но и постоянная борьба с бюрократической системой. Когда семье нужны базовые вещи, специальная кровать, инвалидная коляска или другое оборудование для ребенка, путь к их получению нередко превращается в настоящее испытание. Сегодня мы попробуем понять, с чем сталкиваются такие семьи, где система дает сбой и почему даже получение жизненно необходимой инвалидной коляски может занять месяцы. Наташа, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна.
1: Во-первых, спасибо огромное, что согласились присоединиться сегодня к нашему разговору. Я очень-очень вам благодарна. И, конечно же, хотелось бы вас попросить немножко, если возможно, рассказать о сыне, о его потребностях и повседневной жизни вашей.
3: Вам спасибо, что пригласили, потому что, я думаю, в Израиле очень многих затрагивает эта тема. И многие люди не знают даже, с чего начать, куда обращаться. Я сразу хочу, вот перед тем, как мы перейдем к вопросу именно коляски, обратить внимание, что есть еще много действительно жизненно необходимых предметов, которые... Люди не знают даже, что они могут их получить. Допустим, вот 15 лет назад, когда мы переехали в Израиль, я об этом не знала, и мы очень много приспособлений покупали за свой счет, а потом оказалось, что все это должно было быть предоставлено бесплатно через Купат Халим.
1: Наташа, то есть, получается, вот в больничной кассе не получилось как бы даже просто получить маломальских объяснений с первых дней, чтобы понять, понимать?
3: Да, да. Когда мы уже очень многое купили сами, нам единственное, про что сказали, это про коляску и про мануф, вот подъемник. Угу. Которым пользуешься для того, чтобы ребенка пересадить в коляску. Про остальное была тишина полная. Мы приобрели специальный стульчик для душа, вот который прямо закатывается под душ на колесиках, удобно переложить в кровати. Да, и в этом стульчике ребенка можно купать. Мы покупали еще очень много разных предметов, которые действительно облегчают жизнь, которые вот помогают ухаживать за больным ребенком. А потом уже через энное количество месяцев выяснилось, ой, а что вы это сами купили, ой, а что вы это сами купили, это, в общем-то, вам положено бесплатно. Но ладно, главное, что ребенок в порядке. Вот.
1: А с какими основными трудностями приходится сталкиваться с вашей семьей, вот, допустим, каждый день?
3: Но сейчас, учитывая то, что ребенку уже 18 лет, и несмотря на то, что он достаточно худенький, такой весит не очень много, это физически очень тяжело, даже несмотря на различные приспособления. В первую очередь, это, конечно, огромный физический труд. Это и переодеть, и перевернуть, и следить, чтобы, не дай бог, нигде не образовались пролежни. Это вовремя накормить, вовремя напоить, вовремя развлечь, главное. Потому что вот сейчас мы уже с сентября месяца не ездим в школу, а он у меня ребенок такой коммуникабельный, он любит очень общение, ему постоянно надо какие-то развлечения. Конечно, очень спасает радио, он любит книги, песни слушать, иногда подпевает там и все это прочее. Но все равно вот это вот... Это, практически 24 часа в сутки все внимание ему, поэтому это, конечно, тяжеловато. По этому поводу мне периодически, вот то, что мы не посещаем школу с сентября, звонят, они настаивают, отправьте ребенка в школу, отправьте ребенка в школу. Я говорю, я не могу вам его отправить, да, ну вам же было бы проще, у вас были бы часы выдохнуть, да, когда он в школе, тем более ему нравится, в школе ему нравится это общение. Но я им говорю, простите, я же не могу его вам на руках привезти, у меня нет коляски.
1: Так не решилась проблема с подвозкой?
3: Пока нет, потому что коляски нет, никакая подвозка ни в чем же у нас. Ну, они же не могут его просто посадить на обычное кресло в автобусе.
1: То есть вот когда возникла необходимость в новой инвалидной коляске, когда вот сынок подрос, и вот с этого и начались, в принципе, проблемы и со школы, и со всем остальным.
3: Да, потому что у нас предыдущие годы, вот, кстати, может быть, кто не знает, коляска должна обновляться раз в 3 года.
1: Сколько у вас уже вот последняя коляска, которая была?
3: Последняя коляска как раз вот в осени должна была обновиться, и так случилось, что мы попали на сложную операцию. И из-за этой операции все это сначала... Вроде как я думала, наоборот, будет быстрее получение новой коляски, потому что в больнице сразу сказали старую коляску после операции его не садить. Все, она ему уже не подходит, вы можете сделать ребенку плохо. И они отправили прямо из больницы, из Шнайдера, документы в Купат-Халим, в Макабе, которые должны были дать сразу продвижение вот этому вот процессу получения новой коляски. Но я с этим...
1: Так-то и на каком этапе начались, получается, основные сложности?
3: Основные сложности после вот этого и начались. Дело в том, что раньше этим сменой коляски всегда занималась школа. И из самого процесса вот этого бюрократического я выпадала. То есть школа занималась всеми документами, передачей из одной фирмы там в другую, из Купат-Халим, опять в какую-то фирму, из фирмы еще что-то, вот на все эти согласования. И я просто этого... Ну, оно проходило на меня, мне из школы звонили, сообщали, в такой-то день приедьте, потому что приедут, привезут коляски, вы посмотрите, выберете там какая, и на этом все, получите коляску. Поэтому я никогда вот за 15 лет не сталкивалась с этими проблемами, а вот в этой ситуации после операции мне пришлось с ней столкнуться, потому что мы не ездили в школу, школа этим не могла заняться, для этого нужен ребенок, и пришлось заниматься самой. И трудности начались на первом же этапе, потому что первое, что надо сделать после того, как вот получено разрешение, как у нас было из больницы, но это может быть и амбулаторно, да, из поликлиники, от ортопеда, хирурга или от комиссии, это может быть по-разному. Как только документы вот поступают в Купат-Халим, они должны оформить разрешение уже от Купат-Халима, что они согласны на выдачу, что ребенку нужна эта коляска. Я когда спросила еще в больнице, я говорю, вы вот документы отправили, они сказали, мне что теперь делать, какие шаги от меня? Мне сказали, ждите, с вами свяжутся. Со мной не связались месяц, со мной не связались полтора. Пришлось обращаться в Купат-Халим, в службу медицинских сестер, где мне сказали, да, у вас, вот мы дали разрешение, оно у нас лежит. Я говорю, простите, а почему оно лежит у вас? Почему вы не известили меня о том, что оно получено, сделано это разрешение? И куда мне его дальше с ним? Они сказали, придите, получите. Муж сходил, забрал эти документы. И в этом разрешении указаны несколько фирм, которые... надо обратиться непосредственно самому каким-то образом, дозвониться. Дозвониться в Израиле куда-то очень сложно.
1: Получается, Наташа, если я все правильно понимаю, вы по больничной кассе попросили разрешение на получение новой инвалидной коляски. И это разрешение не оказалось ни в личном кабинете у сына, у вас, ни смс-сообщения, что разрешение было получено.
3: Ничего, нигде оно.
1: Пока вы не инициировали процесс самостоятельно, не проверили, не позвонили, не узнали, что да, разрешение есть, вам, то есть вы об этом могли и не знать, да? То есть
3: так мы об этом и не знали.
1: И
3: я просто забеспокоилась, что прошел уже месяц, прошло больше месяца и тишина. Поэтому мы пришлось, естественно, самим. Оказывается, оно уже там энное количество времени лежало у них без дела. Просто вот они его сделали и положили на какую-то полочку.
1: Это первое. Второе, потом вы получили это разрешение и должны были сами определять, через какой компании поставщика вы будете оформлять инвалидную коляску. То есть...
3: Да. Пришлось обзванивать вот по списку все первый, второй, третий, четвертый, там пять, по-моему, было компаний. С первых двух мне сразу сказали, что нет, у нас нет подобных колясок, которые вам подойдут. То есть сразу отказали, даже не рассматривая какие-то параметры там, и все это прочее. Потом я все-таки нашла фирму, которая сказала, да, мы вами займемся, присылайте все документы. Я отправила им документы на почту электронную. И после этого опять наступила на некоторое время тишина. Я опять ждала, потому что они сказали ждать. Я ждала. После того, как я устала ждать, я опять с ними связалась. Они сказали... Ой, к вам должен прийти физиотерапевт из Купат-Халима опять. И измерить, снять все размеры с ребенка, чтобы у нас были размеры, чтобы... Я говорю, почему молчали? Ну, это же можно было сделать сразу, когда в тот же день, когда я отправила вам документы. Они сказали, в общем, так. Я начала искать выходы на физиотераписта, который должен прийти. Мне никто никак не давал его координаты. В итоге... опять же, через службу медсестер в Купат-Халиме ему отправили мое сообщение. Он пришел, измерил, сказал, беседер. Я говорю, что делать дальше? Он говорит, ждите. И пропал. Я опять долго ждала. И опять начала звонить во все колокола, в эту службу медсестер. Они говорят, а дело в том, что у нас нет документов от этого физиотерапевта, он нам почему-то не оставил, его призвали в армию, а документов он не оставил. И вот этот вот процесс, это можно очень долго рассказывать, но у нас эфирное время ограничено, поэтому коротко меня загоняли по кругу. Сначала фирма, потом Купат-Халим, потом опять фирму, потом оказывается, что вот эта вот компания, она предоставляет только основу коляски, именно вот только железную эту основу, а все внутренности, все эти вкладыши, подлокотники, подголовники и все прочее должна делать другая фирма. Для этого нужен другой физиотерапевт уже из той фирмы, которая это будет, если эта фирма согласится. Приехали, измерили, опять тишина. И вот, в общем, это такой бег по кругу. Поэтому тем, кто хочет заниматься или вынужден, вот как я вынуждена была в этот раз заниматься сама коляской, следует запастись не только терпением, но и волокордином. У меня несколько пузырьков волокордина ушло за эти месяцы, когда я общалась со всеми. И понимаете, что самое интересное, когда разговариваешь с человеком или из компании вот из этой, или из Купат-Халима, с тем же физиотерапевтом, все хотят помочь. Все начинают с того, что мы очень хотим вам помочь. Очень. Но вот как-то вот не получается, вот как-то не складывается. Когда я физиотерапевту напрямую задала вопрос, когда он меня довел до очередного сердечного приступа, я его напрямую спросила. Я говорю, простите, а в чем заключается ваша помощь? Он сказал, напомнить вам, чтобы вы не сидели сложа руки, обзванивали всех, все и добивались сами.
1: Отличная помощь. Наташа, я немножечко забегу вперед. У нас, Наташа, мы знакомы уже долго. Это был уже не первый раз, когда Наташа столкнулась с бюрократическими трудностями. Первая столкнулась с бюрократическими трудностями, когда потребовалось получить кровать для сына. Тогда тоже была длинная история, и то не было кровати, то поставщик не отвечал и так далее и тому подобное. И, к сожалению, Наташа в данном случае у нас уже опытная мама по борьбе с бюрократией от больничной кассы. и от поставщиков, которые предоставляют различную мебель и визарим для детей и людей с ограниченными возможностями. Наташа, у меня вот к вам вопрос. Вот что бы вы могли, если бы вы могли, что бы вы изменили в системе помощи семьям с детьми с инвалидностью? Что бы это было? Вот что бы вот сейчас бы сказали вот на весь Израиль? И чтобы, возможно, действительно есть возможность там задуматься и изменить, чтобы облегчить вот таким семьям, как вы, получение той же мебели, которая или инвалидных колясок, которые вам просто необходимы не через полгода, а в те же дни, когда вы просто подали запрос.
3: Я не знаю, насколько это возможно, но мне, с моей точки зрения, было бы идеально, если бы вот семья, у которой и так 24 часа в сутки проблемы с ребенком, была исключена из этой бюрократической машины. То есть, учитывая цифровизацию и все остальное, везде есть документы, да, везде есть компьютеры, что вот между собой могли бы тот же Купат Халим связаться с какой-то компанией, что-то еще, чтобы вот именно сама семья не участвовала в этом процессе, а была в известность поставлена вот вначале, что вам это положено, и в итоге получила это. Потому что вот это беготня и беспрестанные звонки по всем фирмам, и все это выматывает очень сильно, отнимает очень много времени и сил.
1: Да. Наташ, огромное спасибо, что согласились и принять участие в нашей сегодня программе и нашли силы поделиться и своей историей и со всеми нами, с нашими радиослушателями. Спасибо
3: Татьяна,
1: за вашу...
3: Татьяна, вам огромное спасибо за все, что вы делаете для всех нас, не только для меня и для многих других людей. Огромное вам спасибо.
1: Я хочу искренне пожелать вам сил, поддержки и чтобы на вашем пути было как можно больше, как можно меньше бюрократии, но как можно больше добрых и хороших людей, готовых помочь.
3: Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. Согласно опубликованному вчера специальному отчету государственного контролера, уже сегодня в Израиле живут около 1,2 миллиона человек старше 65 лет. А к 2050 году их будет около 2 миллионов. При этом расходы на систему ухода за пожилыми людьми растут гораздо быстрее прогнозов, а дефицит битухлюми вызывает все больше тревог. Разобраться в выводах отчета нам поможет сегодня Дан Науменко, начальник управления аудита в сфере социального обеспечения и занятости и социального равенства при государственном контролере. Дан, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Спасибо, что присоединились к нам. Давайте начнем с общего. Почему именно сейчас государственный контролер решил уделить особое внимание теме старения населения? Или это что-то плановое?
4: Я думаю, что вообще тема старения населения, она очень актуальна в последние годы. Мы наблюдаем это не только в Израиле, но и во всем мире. Mm-hmm. Параллельно отчету, которому вышел сейчас в Израиле, производится тоже международная работа, где Израиль берет часть, и не только берет часть, он является главным субъектом, который берет эту проверку на себя. И это международная проверка, которая включает в себя 9 стран. И она производится, потому что во всем мире уже поняли, что мир есть демографические изменения, которые в конце концов приведут к очень большим изменениям, экономическим, социальным. И нужно к ним готовиться уже сегодня.
1: Дан, один из самых тревожных выводов отчета касается системы ухода за пожилыми людьми от битухлюми. Что именно вы такого вот обнаружили, что у вас вот достаточно, очень сильно ситуация, получается, напрягла в соответствии с тем, что я смогла прочитать в отчете?
4: Система долгосрочного ухода и страхования Битуах Леуми, или как это называется, Битуах Сиуди. Вообще, давайте начнем с самого начала.
1: Давайте.
4: Битуах Леуми – это социальное страхование, которое финансируется с помощью граждан, которые работают и платят законы, платят налоги. И потребляется людьми, которым это нужно. Например, инвалиды, пожилые население, которое не может себя обеспечить и нуждается в помощи. и люди, в общем, люди, которым это надо. И государство намерено им помочь. То есть, с одной стороны, это нужно финансировать, с другой стороны, это несет... несет утраты, растраты, да, на всякие нужды, которые я только что сказал. Теперь в последние годы, в последние три года поступления в кассу Битуах Леуми меньше, чем расходы Битуах Леуми. По отчету самого Битуах Леуми в 35-м году дефицит Битуах Леуми достигнет какой-то определенной зоны, в котором Битуах Леуми не сможет всем своим гражданам, которым он понял, что нужно помочь, достаточно помогать.
1: И то согласно есть, отчету, да, именно реформа системы по уходу, которая была принята в 2018 году и подорвала такую финансовую стабильность Битуах Леуми. Почему
4: реформа?
1: Почему именно такой вывод
4: реформа,
1: был сделан?
4: Да, реформа это только одна из статей, mm-hmm. которая подорвала, как вы сказали, Битуах Леуми. Я думаю, что есть еще пару вещей. Это тоже платежи инвалидам, в основном детям, которые находятся на аутистическом спектре. Есть у нас очень тоже большой прирост этого населения в последние годы. И также самое, и то же самое Битуах Леуми. Люди старше 65 лет, которые в 2018 году было 180 тысяч, и была приведена эта реформа, сегодня эта цифра выросла до почти 400 тысяч.
1: То есть в два раза больше человек, пожилых людей стало получать, получается, помощь по уходу от Битуах Леуми, да? А с учетом того,
4: да,
1: что
4: абсолютно верно.
1: У нас увеличилось количество уровней ухода, и люди смогли получать этот уход еще и в денежном эквиваленте, видимо, вот тут, наверное, и сыграло это злую такую.
4: Мы думаем, что нет. Наш отчет говорит чуть-чуть по-другому. Так. То есть я в цифрах я могу сказать, что 7 миллиардов шекелей, которые были в 2018 году, сегодня эта сумма составляет 21 миллиард шекелей.
1: Это получается даже в 3 раза больше.
4: В 3 раза больше.
1: Да.
4: Да. Я не думаю, что это разделение на уровни. Есть еще две основные причины. Мы проверили и поняли, что проверки, которые проводятся сегодня, определение гражданина, если он является CUD или не является CUD, ему положена помощь и не положена помощь, сегодня делается на только с помощью документации, да, mm-hmm. которая приходит, и комиссии больше не проверяют этих людей физически. И мы проверили, какая разница между Купот-Холим, которые постановили, что этот человек является CUD, и Битуах Леуми. Это одни и те же люди, да, естественно. Мы проверили одних и тех же людей, мы проверили 10 тысяч таких людей, и мы выяснили, что Битуах Леуми, так скажем, намного легче принимает людей как зависимых, и которым нужно помочь. И эта сумма, это не сумма, это на два уровня легче. То есть человек, который по Купат Холим, по больничной кассе не является CUD, в Битуах Леуми он, да, является CUD. Это основная причина. То есть и мы сделали расчет, который, если бы, например, этот критерий был постановлен только больничными кассами, то выплаты были бы не 20 миллиардов, а на 10 миллиардов меньше, то есть 11 миллиардов шекелей.
1: И в отчете также указано, что Битуах Леуми, это даже, наверное, критикуют больше государственный контролер Битуах Леуми, в том, что он не проводит ежегодного мониторинга получателей пособий. То есть есть люди, которые могут получать и пособие по уходу не того уровня, который им положено. И, конечно же, вот эти вот из-за того, что люди получают сейчас не только помощью по уходу, это пособие по уходу, но и в денежном эквиваленте, то тут иногда получается и помощь, вот эта, которая предоставляется пожилым людям, получается по отчету, уходит не по назначению. И надзора, получается, за этим толком нет, по мнению контролера. Как вы вот этот прокомментируете момент?
4: Да, по нашему мнению, это не точно. Мы считаем, что, во-первых, люди, которые вместо денег выбирают, например, чтобы за ними следили как бы помощник, да, который приходит каждый день, убирает за ними, помогает им готовить и находится с ними, то во многих случаях пожилые люди выбирают родственников, которые приходят и делают эту работу. Что это вполне понятно, но иногда эти родственники, знаете, когда пожилой человек выбирает внука, или, я не знаю, еще кого-то, своего родственника, и внук не делает свою работу, он студент, он и бывают такие случаи, да, или он солдат, и не всегда он приходит, не всегда помогает. То, естественно, пожилой человек никогда не пожалуется бедохлым люми и не скажет, что за ним плохо следят, за ним плохо смотрят. И мониторинг, который должен делать бедохлым люми, он должен был каждый год делать и проверять, что действительно... люди, помощники, которые выбирают и которым платят за это деньги, делают свою работу и заботятся о пожилых людях.
1: Знаете, Дан, еще в отчете, если чуть-чуть отойти от ухода, также речь и пошла о том, что в принципе о том, что пособия по старости для пожилых людей в принципе не повышались. И об этом вот тоже государственный контролер, а то, что у нас старение происходит быстрым, а надлежащего обеспечения потребностей пожилого населения, к сожалению, на сегодняшний момент не находится на должном уровне. Есть ли какие-то рекомендации в данном случае госконтролеру? Что делать, как делать, и вообще кто будет за это нести ответственность?
4: Я скажу так, что наш отчет, он 350 страниц, и он проверяет 4 аспекта. Один аспект – это координация между министерствами и между государственными структурами, которые должны координировать свои действия, чтобы заботиться о населении 65+. Второй отчет – это о системе здравоохранения, что она должна делать, чтобы люди, которым 65

0: я
1: Да,
0: который больше
1: помощь по уходу, это все верно.
0: связан. Во всех, я могу, если я возьму какие-то общие черты и общие ответы на вопросы, что делать, то можно прийти к одному и тому же выводу. Во-первых, нужно координировать свои действия. Правительство на уровне всех своих министерств должно координировать свои действия. Оно должно распределить четко, кто за что ответственен и кто должен выполнять. Это не всегда понятно. То есть иногда происходит дискоординация действий, и как бы люди падают между стульями. Да? Не всегда они заботятся так, как надо, потому что одно министерство думает, что это должен делать кто-то другой, другое думает, что это должен делать кто-то одно, и поэтому не всегда это хорошо появляется, получается. Второе, это то, что нужно смотреть, что по живому населению нужно в данный момент, и как можно это сделать. То есть, если сегодня мы приходим к выводу, что население взрослое, да, пожилое население, с 12% относительно всего населения через пару лет будет 15%, то мы должны, и сегодня они живут намного дольше, и здоровый образ жизни относительно, то мы должны понимать, что эти люди хотят быть заняты, они хотят не быть в одиночестве, они хотят продолжать ходить на работу или быть волонтером. И нам нужно дать им эти инструменты, чтобы они могли это делать. Третий аспект – это, может быть, люди, которые приходят к этому возрасту и выходят на пенсию, они не всегда понимают, что они будут делать на пенсии. Они не всегда понимают, что жизнь меняется, и что нужно приобретать новые навыки и строить свое будущее. Потому что жить намного больше – это, конечно, радостно, да, то, что жить намного дольше, чем жили раньше, но при этом нужно понимать, что нужно что-то делать с этим, потому что… Если нет, то в конце концов ты найдешь себя одиноким. И поэтому государство должно принять программы, которые сможет мониторить взрослых людей, смотреть, в каком состоянии они находятся. Если они одиноки, то попытаться помочь и социально устроить их на всех уровнях. То есть это основные точки.
1: Да, в заключение нашего с вами разговора хочу сказать, что мне очень понравилась фраза государственного контролера, которая была написана в отчете, что обеспечение надлежащего реагирования на потребности пожилого населения – это моральный и этический долг. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки наша страна придет к той ситуации, когда пожилые люди у нас все будут обеспечены и будут проживать достойную и обеспеченную старость в нашей стране. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами в эфире, и надеюсь, что еще поговорим с вами и о других отчетах государственного контролера.
0: Спасибо большое, и я абсолютно с вами согласен с последним, что вы сказали.
1: Всего доброго. Лето в Израиле – это не только море, солнце и пляж, но и сезон медуз. Каждый год с началом жары у берегов нашего Средиземного моря появляются тысячи медуз, и многие отдыхающие сталкиваются с болезненными ожогами. Кто-то отделывается неприятным жжением, а у кого-то развивается сильная аллергическая реакция, требующая срочной медицинской помощи. Сегодня мы поговорим о том, какие медузы встречаются у берегов Израиля, насколько они опасны, что делать при ожоге и какие ошибки могут только ухудшить ситуацию, вместе с доктором Исраэлем Цирюльником больничной кассы Макаби и армии обороны Израиля. Исраэль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я забыла очень уточнить, что Исраэль доктор-дерматолог. Вот, это очень важное уточнение. Именно поэтому мы будем с Исраэлем говорить об ожогах и о том, что с этим делать. Вообще, доктор, насколько типична для Израиля проблема ожогов от медуз? Это действительно массовое явление у вас? Много клиентов летом появляется?
2: Смотрите, конечно, это для Израиля тема актуальная. Может быть, она менее актуальная, чем в других странах, где медузы гораздо более опасные. Но и в Израиле мы постоянно сталкиваемся с ожогами и с неправильным лечением, и неправильным диагностикой и так далее. Поэтому давайте начнем немножко... Какие виды вообще медуз? Немножко вспомним биологию. Значит, в Израиле есть несколько видов основных медуз. Одна из медуз называется кочующая медуза. Ну, я буду только русский, а не буду латинские переводы. Это немножко не,

0: не к месту. Значит, и это самая, как бы, кочующая медуза, известная и часто встречающая у берегов Израиля. Она пришла из Красного моря через Суэцкий канал. Она вызывает болезненные ожоги и ежегодно формирует огромные скопления этих медуз, которые, так сказать, сбиваются в стаи, в кучи, и не дай бог, если человек, так сказать, попадает в эту стаю. Теперь, есть такое странное название, которое называется для русского уха, она немножко странная, «Пелагея ночесветка».
1: Вот так, по-моему, для русского уха как раз-таки наоборот, очень такая звучная.
0: Да, «Пелагея ночесветка», я не знаю, почему так ее перевели, но она на латыни тоже «Пелагея ноктюллика», то есть то же самое. Значит, это одна из самых жалящих средиземноморских медуз. Она фиолетово-розового цвета, может вызвать выраженную боль и сильную местную реакцию. И третье, тоже очень смешное название, ушастая аурелия. Аурелия аурита. Относительно безопасная, обычно вызывает легкое раздражение. И последнее, немножко смешное название, средиземноморская яичница ее называют.
1: Значит, глазунья она, или...
0: Да, ну вот так, это перевод на русский, я могу сказать на латыни, котелорница туберкулата. Значит, она как раз жалит слабо, часто, и она достаточно часто встречается летом. Теперь, когда бывает все-таки наиболее количество медуз? Для нашего побережья характерны пики. Значит, это конец июня, вот сейчас, это июль, и первая половина августа. Обычно после этого, в общем-то, медузы почти не встречаются, потому что уже начинается, как бы, море более холодное, и для них это, так сказать, некомфортно. И наиболее крупные скопления медуз наблюдается между Хайфой и Ашдодом. То есть,
1: почти все побережье наше, где мы все, собственно...
0: Да. Хайфа и Ашдод – это между севером и Ашдодом практически... Ну, и все-таки, конечно, больше на пляжах народу это в Гуждане. Вот, Герцелия, Натанья и Тель-Авив. Mm-hmm. Хотя и в Хайфе, и в Ашдоде тоже есть прекрасные пляжи. Теперь, в отдельные годы то, что было раньше зафиксировано, из-за течений и температуры воды... Массовые скопления могут появляться раньше, особенно когда, например, даже май погода жаркая, они могут быть и раньше, хотя это достаточно редко. Теперь два слова буквально, потому что израильтяне ездят и путешествуют, это мы знаем очень много, по поводу медуз в других регионах, буквально два слова. Самые опасные представители – это так называемый куба-медуза. Это на севере Австралии. Это один из самых сильных ядов в животном мире. То есть, возможно, мгновенная смерть, остановка сердца. Буквально несколько минут, и человек, все, его нету, он, так сказать, тонет в море, к сожалению, в океане. Теперь... Есть такое название медуза Ируканджи. Это маленькая, почти прозрачная медуза, вызывает тяжелый синдром, который так называется Ируканджи. Есть такая медуза португальский кораблик. Это формально даже не медуза, а сифонофора. Это она похожая, тоже светится. Это очень болезненные ожоги, возможно, тяжелая аллергическая реакция. Есть медуза львиная грива. В северных морях щупальцы могут достигать достаточно больших размеров, вплоть до десятки метров. Теперь, вот это такие виды медуз, которые, в общем, конечно, гораздо страшнее, чем медузы в нашем регионе. Какие же все-таки последствия? Значит, последствия могут разделиться. Так. Легкие последствия. Жжение, зуд, краснение, ощущение ожога, локальный отек.
1: И что насторожить должно больше всего? Вот не то, что там это, а и пройдет.
0: Ну, в общем, конечно, больше всего это локальный отек. Так. Потому что жжет, жжение, покраснение, это, так сказать, более сильно. Но это, и все-таки это легкие, которые, в общем, не вызывают каких-то дальнейших побочных реакций. Теперь средней тяжести может быть уже не жжение, а интенсивная боль в этом месте. Может быть такое заболевание, как называется уртикария, или на русском это называется крапивница. Это знают наши слушатели, которые на русском языке. Крапивница, то есть это похоже на, когда дело наказания крапивой. Это такие бело-красные выпуклые элементы. Теперь выраженный отек, уже отек больше гораздо, и уже начинаются общие проявления. Это может быть тошнота, головная боль. Это средние, и теперь самые тяжелые. И тут, конечно, это намного более серьезно. Первое – это затруднение дыхания. Человек начинает задыхаться, у него не хватает воздуха. И может быть бронхоспазм. То есть, когда он чувствует, что у него просто нет воздуха, и у него начинается и даже нарушение сердечного ритма. Вплоть до потери сознания, вплоть до анафилаксии и анафилактический шок, который, так сказать, при аллергических реакциях люди, которые имеют аллергию на какие-то, на еду, на какие-то, ну там, разные воздействия, но это то же самое может быть при медузе. И теперь, это, конечно, очень... Я потом коснусь того, что лечение. Теперь, после ожога сильного, особенно вот тяжелого медузы, что может оставаться? Очень часто гиперпигментация. То есть у людей, особенно с темной кожей, остаются пятна буквально темно-коричневого, черного цвета. И это называется постинфламаторная гиперпигментация.
1: Это надолго они остаются или уже на всю жизнь?
0: Ну, это бывает очень надолго. Угу. Теперь, и чем кожа менее темная, тем это меньше проявляется. И, в принципе, есть препараты, которые для осветления кожи, это уже отдельная лекция, но у людей с темной кожей они могут оставаться... Смотрите, наверное, все видели людей, происхождение тайманское, или те, кто эфиопские евреи, у них очень темная кожа, и, с одной стороны, это защита от солнца, это много меланина, а с другой стороны, все вот пигментации у женщин на лице, мелазма, когда после многих факторов очень темные пятна, буквально темные, черные. Вот. Повтор. Может быть, даже при глубоком ожоге могут быть рубцы. Оставаться рубцы. Скар. То, что на английском скар. Теперь может вдруг повторяться иногда зуд. Через какое-то время. Вроде все проходит, вдруг это место начинает зудить. Ну и очень редко может быть вторичное инфицирование, то есть присоединение инфекции вторичной, когда уже нужно антибиотики давать.
1: Исраиль, вот если мы не говорим о тяжелых случаях, когда нужно уже вызвать скорую и прям ого-го, вот в интернете можно вычитать, и причем во всех, каждый год, когда начинается сезон медуз, начинается куча разной информации о том, чего же делать. Есть и промыть водой, и намазать чем-то, и приложить лед, и уксусом обработать, и так далее, и тому подобное. Что из этого правда, а что
0: миф? Сейчас я скажу. Есть то, что называется алгоритмы.
1: Так.
0: Алгоритм, первым делом, естественно, выйти из воды. Вторым делом не тереть кожу ни руками, ни полотенцем, как бы она ни зудила, потому
1: не
0: что жжет, за этим...
1: Не жгло, да?
0: Да, не жгло, но если начинают сильно, как вообще при зуде, присоединяется вторичная инфекция, начинаются гнойные и так далее. Теперь, если это медуза с... Ну, с щупальцами. Mm-hmm. Да. Эти щупальцы могут оставаться на коже. Смотрите, там, естественно, никто не ходит на пляж с пинцетом. Может быть, только врачи, которые берут с собой.
1: Да там и лупа, наверное, нужна, чтобы простому человеку рассмотреть.
0: Да, да. Теперь, это надо как бы эти щупальца соскоблить. Даже можно взять... карточку, пластиковую карточку, буквально соскоблить, только не руками, чтобы глубоко, особенно женщины, если есть маникюр и есть ногти, они оставляют буквально и потом, сритот, то, что называется, и потом будет инфекция. Значит, эти убрать нужно, щупальцы. Теперь промыть место, вот это очень важно, поражение, морской водой. Нельзя промывать пресной водой. Это самое главное. Люди бегут, промывают пресной водой, только морской водой. Теперь, не растирать песком. Это тоже типичная ошибка. Начинают брать песок и стирать этот укус и место. И, естественно, как можно больше стараться не чесать место ожога. И еще то, что вот, Татьяна, вы сказали, не прикладывать лед непосредственно на кожу. Не прикладывать. Теперь по поводу уксуса. Смотрите, это очень неплохо, но я не очень думаю, что кто-то ходит на пляж и носит с собой уксус. Понимаете, это, так сказать, совет невозможно.
1: Вот как раз-таки, когда в сезон медуз люди все равно хотят купаться, и вот очень часто можно встретить рядом стоящие бутылочки с уксусом.
0: Да, если есть, да, но его, тоже его, так сказать, скорее всего, развести его с морской водой, и это создает низкую кислотность, pH, там низкая кислотность, и это хорошо. Но, опять же, это я не думаю, что большинство ходит с уксусом.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Но промыть морской водой, это реально. Снять вот эти вот остатки щупальц и не тереть ни полотенцем. И это вот то, что первое лечение. Теперь, так. Если все-таки проявления клинические, легкие случаи, это холодные компрессы через ткань. Значит, есть такое понятие артоват селайн. Селайн – это физраствор, немножко, чтобы он был такой, немножко холодноватый. Через ткань можно делать эти компрессы. Причем это не нужно их, так сказать, перевязывать. Это артова – это когда накладывают на 10 минут, она начинает немножко высыхать снова, в раствор, физраствор намочить, выжать и положить. И так посидеть 40 минут. Дальше антигистаминные препараты. Они снимут зуд, даже если он небольшой. Теперь, если воспаление выраженное, покраснение все-таки такое, то можно местные кортикостероидные кремы. Не обязательно ждать дерматолога. Любой семейный врач в любой кассе может, можно попросить. Это Элоком, это Флюмицин, это Картен-G. Особенно вот сочетание с антибиотиком, например, бета-Картен-G. Есть такой крем, и Афлюмицин, и Триолон. Вот тонким слоем 1-2 раза в день.
1: А вот эти крема, Денисраль, вот вы говорите, да. Они можно их купить без рецепта?
0: Нет.
1: Вот, то есть все-таки, значит, дорога, прямая дорога к врачу.
0: Нет, нет, Тань, сегодня любая касса, семейный врач, каждый человек может написать просьбу. Я прошу выслать рецепт на это. Ага. Не нужно не ждать дерматолога, не звонить. Это абсолютно ни к чему. Потому что если человек знает, у меня ожог, он говорит, я хочу кортикостероидный крем легкий. Врач даст элоком, даст флюмицин и так далее. Понятно. Не нужно.
1: Это хорошо знать, конечно, вот. А то к дерматологу тоже не всегда так просто
0: попасть. Не, абсолютно не нужен тут дерматолог. Угу. И если что-то сильно, ну, при легком не будет сильных таких болей, можно, не знаю, камоль там взять, если это сильная боль. Но теперь есть случаи средней тяжести, и это уже желательно наблюдение врачом, и, в общем-то, и семейным врачом. Опять же, к дерматологу мы знаем очереди, а к семейному врачу, опять же, это намного легче попасть. Даже, опять же, можно описать это. Но тут нужно уже обязательно пероральные антигистаминные препараты, такие как лоростин, лоротадин, белоксен, Ауэрус – это препараты антигистаминные, которые, конечно, только по рецепту. И иногда бывает выраженный отек, когда начинается на этом месте укуса отечность, сильное покраснение и местный как бы жар такой, когда ты прикладываешь руку, чувствуешь температуру. Тут иногда даже дают короткие курсы системных кортикостероидов. Например, преднизон дают там в маленькой дозе, начиная там с 15 миллиграмм, преднизон, но это, естественно, должен врач объяснить, как его надо снижать. Его снижают через несколько дней в половину, еще в половину. Но это опять при выраженных тяжелых. Теперь есть, к сожалению, случаи тяжелые. Особенно это у людей с аллергией, какой-то аллергии, когда начинаются общие симптомы, такие как одышка, такие как тяжесть при дыхании, свистящее дыхание, когда может быть отек лица или языка, и вплоть до того, что есть медицинский отек квинки, когда отекают слизистые горла, и человек просто не может дышать. Это тяжелое очень, и при любой аллергии тяжелое это может быть. И здесь бывает, особенно то, что я сказал, ну, слава богу, не в Израиле, а вот во многих странах, латинскими, это очень типично. Может быть головокружение, может быть вплоть до потери сознания, и тяжелая крапивница. Тяжелая крапивница, когда она просто длительное время, и это вызывает, опять же, отек иногда горла, и человек не может дышать. Что в таких случаях? Конечно, тут должен быть адреналин, тут должен быть кислород, тут должна быть внутривенная инфузионная терапия и госпитализация. Тут никаких, так сказать, ни самолечений и ждать врача ни в коем случае. Скорая, больница.
1: Израиль, но, к сожалению, время у нас заканчивается. Да. У меня к вам, наверное, последний вопрос будет. Да. Наверное, вот он может быть немножко наивный, но все-таки да или нет? Если на пляжах предупреждают о медузах, стоит ли вообще заходить в воду?
0: Опять, если на пляжах предупреждают и есть скопление вот этих масс, то ни в коем случае не заходить в воду. Особенно дети, пожилые люди, у которых есть напрасно на аллергию, это они переносят укусы намного тяжелее. И это бывают очень грустные случаи. Понимаете? То есть, да. И еще что одно, я только добавлю. Иногда вот эти щупальцы, которые остаются, они могут действовать несколько часов. То есть их надо снимать обязательно. И еще после шторма количество плавающих и медуз, и вот этих щупалец отдельных в воде может быть очень большое. После шторма не заходить в воду.
1: Израиль, к сожалению, придется нам уже заканчивать. Очень, спасибо огромное, что были с нами. Спасибо за важные и практические советы, которые особенно актуальны сейчас, в разгар сезон медуз. И, надеюсь, благодаря нашему разговору слушатели будут лучше понимать, как защитить себя и что делать, если неприятная встреча с медузой все-таки произошла.
0: И спасибо огромное. Я надеюсь, что мы продолжим по поводу солнца.
1: Да, спасибо вам огромное. До свидания.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступило сообщение о том, что скончался известный израильский журналист Хаим Явин. Ему было 93 года. Уроженец Германии, он начал работать на «Коль Исраэль» в 1956 году. Он работал в новостном отделе и трудился над целым рядом других программ. В 1968 году он выпустил первую программу «Мабат». Явин был ведущим в течение почти 40 лет. В 1997 году ему была присуждена премия Израиля в сфере информации. К другим темам. Глава политбюро Хамаса Халиль Эль-Хая заявил в своей первой речи после избрания его на данный пост, что его организация продолжит продвигаться по пути, который направлен на достижение полной победы. Он призвал страны-посредники оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот пошел на подлинную реализацию соглашений по окончанию войны. По его словам, настало время переходить ко второму этапу реализации мирного плана. Он отметил, что в приоритете у Хамаса полное прекращение всех израильских атак и полное отступление Цахаля со всех территорий сектора Газа. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Леран Аарони и Юваль Инбар. Бывший глава правительства, лидер партии Беяхад Нафтали Беннет, заявил, что соглашение в ядерной сфере между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией – это очередной стратегический провал в целой серии таких провалов нынешнего правительства. Этот министерский кабинет 7 октября – не в состоянии позаботиться об интересах Израиля в сфере безопасности, обогащение ядерных материалов на территории Саудовского королевства приведет к ядерной гонке в ближневосточном регионе и к полной потере контроля за происходящим. Эр-Рияд получит возможность продвижения своей ядерной программы без какого бы то ни было продвижения на пути нормализации с Иерусалимом. Израиль даже не приглашают к столу переговоров, отметил Нафтали Беннет в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп утвердил соглашение о сотрудничестве между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в деле развития ее атомной программы в гражданских целях. Об этом некоторое время назад сообщил американский телеканал CNN. В соответствии с данным соглашением Эр-Рияду будет позволено обогащать ядерное топливо на реакторах на территории королевства. Корреспондент Канды Тамар Маргалит передает, что эти договоренности должны пройти еще через утверждение Конгресса. Президент Дональд Трамп предупредил иранский режим о том, что, начиная с настоящего момента, Соединенные Штаты отреагируют на любую атаку на суда в Ормузском проливе. И эта реакция, по его словам, будет заключаться в том, что американская армия уничтожит мосты и электростанции на территории Исламской Республики. Он отметил, что удары будут нанесены и в районах, расположенных в непосредственной близости от Тегерана. Корреспондент Каны Шайбар Юсеф передает, что опубликованные данные свидетельствуют о резком сокращении объема морских перевозок в Ормузском проливе, а также в Аль-Мандебском проливе в связи с угрозами, с какими выступили йеменские повстанцы-хуситы в адрес Саудовской Аравии. К другим темам. Министерство финансов и профсоюз преподавателей старших классов достигли договоренность по поводу отмены вычета из зарплат преподавателей за тот день, когда они не работали во время 17-часового военного противостояния с Ираном. В обмен на это учителя отработают 4 часа в один из учебных дней в следующем году, и это им будет засчитано как полный рабочий день. Корреспондент Кан Леран Худжаинов передает, что аналогичные переговоры с Минфином ведет и профсоюз учителей младших классов, которым руководит Яфа Бен Давид. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра будет жарче обычного, вплоть до Хамсина, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В пятницу понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. В субботу небольшое потепление. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов почти 6 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Аравийский мирный атом». Трамп согласился на ядерную программу «Эр-Рияда». Как отреагирует Израиль? Спросим у Ксении Светловой. Гремит все ближе. В иорданской Акабе упали иранские ракеты. О подробностях расскажет Давид Шарп. Смотрич на праймерис дали Ликут. О новостях формирования партийных списков поговорим с Габи Вольфсоном. Не туда побежал. Первые предвыборные ролики не блещут креативом, зато переполнены AI. Обсудим предвыборные новости с Игорем Рубинштейном. Сменили и разбомбили. В Украине сменился главком ВСУ, а на фронте Киев продолжает выносить российскую логистику. Расспросим о событиях в Украине Александра Мамая. Самый грустный день в году. В Израиле начинается пост 9 ава. Что и почему нельзя делать в этот день, нам объяснит рав Бениамин Мин.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
2: По данным западных СМИ, Дональд Трамп одобрил соглашение по развитию гражданской ядерной энергетики в Саудовской Аравии. Напомню, что предыдущие администрации американские связывали такое решение с нормализацией отношений Эр-Рияда и Иерусалима. Учитывая, что на повестке дня также стоит вопрос о продаже истребителей F-35 Турции, все это вместе выглядит как пренебрежение нашими интересами в Вашингтоне. Впрочем, не все потеряно. Вот что говорит о ядерной программе саудитов госсекретарь Марко Рубио. Я не буду говорить о соглашениях Саудовской Аравии, оно потребует согласия Конгресса, но в любом случае США не подпишет договор, который может привести к распространению ядерного оружия. Давайте обсудим ядерно-политические аспекты ближневосточной политики с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил.
2: Итак, по некоторым данным, соглашение может быть подписано уже сегодня, а «Нью-Йорк Таймс» и вовсе утверждает, что документ уже завизирован. Вот тот самый документ, который позволяет Саудовской Аравии развивать свою мирную, но атомную программу. Насколько это изменит вообще ситуацию на Ближнем Востоке?
3: Ну, прежде всего, стоит отметить сразу, что если бы Саудовская Аравия была исключительно заинтересована в мирной ядерной программе, то она довольствовалась бы просто реактора, как, например, происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Там есть реактор, и они не обогащают уран своими силами на своей территории, но мы видим, что Риад настоял именно на этом. И вполне понятно, почему эта страна в этом заинтересована. Не только из-за, как говорят иностранные источники, из-за ситуации в Израиле с ядерной программой, но и на фоне всего того, что происходит с Ираном. И еще как бы один момент, который стоит напомнить, что, в общем-то, договоренность об этом была достигнута не сейчас, а уже в ноябре прошлого года в ходе визита принца Мухаммада бен Салмана в Вашингтон. И тогда надо было трубить об этом, и тогда нужно было делать какие-то усилия, там, и движения, и так далее, но никто их, судя по всему, не предпринял в израильском правительстве, да, поэтому на данный момент мы имеем ситуацию, при которой у нас есть новый член, по сути дела, в ядерном, в ближневосточном и международном клубе, это Саудовская Аравия, которая получит возможность обогащать уран на своей территории. Я не знаю еще пока что, нет об этом достаточно деталей, как будет выглядеть процесс мониторинга, наблюдения за этой программой. Но однозначно только одно, что каждая страна, у которой есть возможность обогащать для мирных целей уран, может в итоге прийти и к военному уровню. И это, конечно же, будет отмечено и в Тегеране, и в Анкаре, и во многих других ближневосточных столицах.
2: То есть это такой будет некий сигнал, что пора начинать ядерную гонку. Но вот некоторые израильские наблюдатели называют этот шаг Трампа пощечиной Израилю. А политики говорят, что отныне судьба Израиля не в наших руках, и это вообще геостратегический провал. Ну, сделаем скидку на предвыборную риторику, но все-таки, что это означает для нас?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, нынешнее правительство, конечно же, проиграло свой шанс, потеряло свой шанс добиться нормализации отношений с Саудовской Аравией ценой как бы вот этих шагов, которые обсуждались уже на протяжении долгих лет. И Саудовская Аравия давно хотела развивать свою ядерную программу, и Саудовская Аравия давным-давно уже требовала F-35, которые Трамп обещал сейчас Турции. Ну так и Саудовская Аравия тоже получила обещание от Трампа еще в ноябре этого года, прошлого года, по этой теме. Но как бы вопрос в том,
2: куда-то пропадаешь, наш Ксения. Да, то есть, в общем, многим все это обещают, а мы ничего для этого не делаем. Но для нас, как бы, это действительно геостратегическая проблема или все-таки это решаемый вопрос?
3: Прежде всего, я думаю, что это вопрос, который будет влиять на безопасность Израиля на протяжении ближайших десятилетий. Да, то есть такие вещи, они не будут разыграны там в следующем году или через 2 года. Это вопрос десятилетий, да, то есть мы фактически ставим сейчас на кон судьбу и безопасность наших детей, внуков, возможно, и так далее. И как бы в этом плане это, конечно же, негативное развитие событий, опять же, учитывая нестабильность, которая характерна для Ближнего Востока, и та уникальная позиция, в которой находится сегодня наследный принц Мухаммед бен Сальман, он ведь еще не король. Он еще не был назначен королем, отец его все еще жив, а это значит, что в принципе все открыто. Поэтому вопрос о том, кто дальше будет править Саудовской Аравии, может быть он, а может быть кто-то другой, тоже остается открытым. Да? Поэтому мы уже знаем на примере Ирана. Иран стремился к ядерной программе во время Шаха, в годы Шаха до 79 года, и тогда к этому все относились, ну окей, как бы да, ничего страшного, Шах же наш друг, вот. Но потом все обернулось исламской революцией. Ну, я не говорю, что так будет обязательно в Саудовской Аравии, но, конечно же, я думаю, что Израиль может еще задействовать какие-то связи, оставшиеся немногие, правда, в Конгрессе, где все это должно быть утверждено. И в Конгрессе там тоже есть люди, которые не фанаты распространения ядерного оружия в мире, и особенно на Ближнем Востоке. Самое время сейчас взяться обеими руками за дипломатию. Это то, чего этого правительства, ну, скажем так, не очень хорошо у него удается на протяжении последних нескольких лет. Но это не значит, что нужно прекратить попытки как-то улучшить ситуацию, даже в этот непростой...
2: Но, понимаешь, вот как раз у меня последний вопрос по поводу дипломатии. Вот уже несколько месяцев Нетаньяху не просто не встречается с Трампом, а такое ощущение, что в Вашингтоне специально откладывают встречу, ну, как бы до лучших времен. Вот, например, вчера в Белом доме был президент Ливана Жозеф Аун. И если раньше было ощущение, что только он боится встречи с Биби, то теперь такое ощущение, что оба участника вчерашнего саммита не жаждут, что называется, третьего, который, видимо, для них является лишним.
3: Ну что ж, во-первых, в Вашингтоне как бы выделили Нетаньяху и назначили его ответственным за провал, за то фиаско, которое мы наблюдаем в ракурсе войны с Ираном. И все сливы информации, которые мы наблюдаем в последние месяцы, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», другим газетам, они все они исходят из администрации Трампа. Там совершенно понятно, несчастливы, не очень рады тому, что происходит, как бы с войной, не знают, как ее закончить. Трамп очень хотел бы ее закончить. И совершенно очевидно, что хотя он принимал решение, конечно же, самостоятельно, но как бы теперь, конечно же, винит Нетаньяху как ответственного за провал, вот этого мероприятия, которое началось 28 февраля 2026 года. Отсюда и нежелание встречаться с ним. Нетаньяху стал токсичной фигурой в США, как для демократов, так и для республиканцев. В этой ситуации Израиль еще не был никогда. Я не говорю и не утверждаю, что на этом все закончилось, и Трамп до выборов не захочет встретиться с Нетаньяху, а может в итоге даже окажет ему поддержку перед выборами. Все это возможно, да, потому что политика, она такая, она меняется. Но на данный момент, такое впечатление, что тот, кто принимает, как скажем так, больше как бы участие, скажем так, в том, что происходит в плане ближневосточной политики в Вашингтоне, это Анкара, это Доха, и да, в некотором плане это также Риад, но не Иерусалим, к сожалению.
4: Да, к сожалению, это так. Что ж, спасибо, Ксения, за участие в нашей программе. Ядерно-политические аспекты ближневосточной политики мы обсудили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Израиль пока воздерживается от подключения к очередному витку американо-иранского противостояния, но сама эскалация все ближе к нашим границам. Сегодня утром иранские баллистические ракеты упали в иорданской Акабе, и жители Эйлата не только слышали, но и видели последствия этих ударов. Одновременно в Ливане с трудом, но продолжается реализация пилотного проекта по отводу сил Цаля. Поговорим о вопросах безопасности с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, добрый вечер.
5: Михаил, приветствую.
4: Ну, начнем с Акабы и соседнего Эйлата. Насколько серьезным был обстрел, насколько велики возможности вообще иорданцев защищаться?
5: Ну, начнем с конца. Возможности иорданцев защищаться от баллистических ракет, не от крылатых и не от беспилотников, они практически нулевые. Защищаются от них Соединенные Штаты, теоретически могут оказать помощь перехвате израильтяне. У иорданцев просто нет своих собственных систем, способных перехватывать баллистику. И сбивали, несмотря на официальные заявления о том, что это Иордания прекратила, несложно догадаться, кто это сделал. 4 из 6 ракеты, как заявлено, были перехвачены, 2 упали на открытой местности. Это уже второй обстрел Акабы. И, соответственно, можно констатировать, что, во-первых, иранцы расширили, ну, не скажу по максимуму, но существенно расширили характер своих обстрелов именно Иордании. По Акабе не стреляли даже в марте и в апреле, во время основных раундов войны. Ну и вообще, в целом, Иордания является американские объекты в Иордании, но в какой-то мере Иордания сама по себе являются их важнейшей целью все последние дни.
4: Это правда. Но вот если одна из ракет залетит к нам, мы как будем считать, это ошибка или казусом белли? Вот, насколько я помню, было 3 причины, по которым мы подключаемся к иран-американскому противостоянию. Это если на нас нападут, соответственно, это если, опять же, нападут, перекроют Мандебский вот этот пролив, и если нас попросит Трамп. Вот, условно говоря, если они вроде целятся по Акабе, а попадают в Эйлат, что происходит?
5: Ну, во-первых, по поводу Баб-эль-Мандебского пролива у меня, честно говоря, очень смутные сомнения. Он, по большому счету, и так перекрыт, и там атакуют не совсем израильские суда. Соответственно, поводом для войны против Ирана непосредственно это обычно у нас не является. По поводу других причин все очень интересно. Если хочется, да, то иногда и повода не нужно. И наоборот, если не очень хочется и нет существенной причины, то некоторые поводы можно спустить на тормозах. В принципе, если понимают, что залетело случайно и нет никакого материального и иного ущерба, то, возможно, от соответствующего удара воздержатся. Опять-таки, здесь вопрос, есть ли желание и как на это смотрят американцы. Почему важно второе очень? Ну, потому что американцы сейчас ведут войну в ограниченном режиме. Участвовать в войне в ограниченном режиме против Ирана, у Израиля нет никакого резона, и американцам тут израильское участие не нужно. Соответственно, если повод подключиться есть, но повод подключиться из-за американских ограничений именно в этом режиме, так может быть стоит этим поводом пренебречь и дождаться уже реальной причины и более благоприятных обстоятельств. Если вступать, то вступать с тем, чтобы добиться определенных задач, а не просто отметить.
4: Да, но вот все-таки по поводу Бабель-Мандебского пролива, там хуситы-то заявляют, что вот они начинают блокировать саудовские порты. В целом для нас это такая известная все-таки цель и известный как бы противник. Вопрос, мы как-то можем там помочь саудовцам, или это разные истории, и саудовцы ну, не сильно нас ожидают в том регионе тоже?
5: Мы можем помочь саудовцам. Весь вопрос, захотят ли саудовцы израильскую помощь, я думаю, что им от нее не стоит отказываться, тем более, что между странами есть достаточно тесные закулисные отношения, иногда в сфере безопасности. Тут ведь вот что интересно в этих обстоятельствах. Саудовцы сами не так давно пошли на резкое обострение с хуситами. Они дважды попытались предотвратить приземление иранского пассажирского самолета в аэропорту Сана. Первый раз безуспешно, это было неким, показалось на первый взгляд неким странным шагом саудовцев. Во второй раз они нанесли бомбовый удар по аэропорту Сана, по взлетно-посадочным полосам. Официально заявили, что это значит йеменское официальное правительство, но все прекрасно понимают, кто это. Это был очевидный эскалационный шаг со стороны саудовцев после 4-летнего прекращения огня. У меня здесь такой риторический вопрос. Это была прихоть наследного принца Бен Салмана, вот так он просто решил, встал не с той ноги и после 4 лет решил атаковать Сану, это выглядит нелогичным. Значит, по всей видимости, саудовцы решили эскалировать, и, вероятно, а раз так, то они должны быть готовы к определенным последствиям и зайти далеко. В противном случае смысла эскалировать просто так по мелочам нет, и они этого не делали 4 года. Соответственно, очень интересно, что будет происходить на Йеменском фронте. Израиля это касается сегодня напрямую, хотя это и второстепенная угроза. И да, если саудовцы решатся что-то делать всерьез, они единственные, кто могут при очень серьезном подходе в буквальном смысле решить хуситскую проблему, но подход должен быть очень серьезным, и помощь Израиля им в этом плане, думаю, не помешает.
4: Это правда. Посмотрим, будем следить за развитием ситуации. Но давай пока перенесемся в Ливан. Там стартовал пайлот и чуть ли сразу не прекратился, когда войска Цаля открыли огонь по ливанским солдатам, которые нарушили границы пилотного проекта и продвинулись дальше. Это была провокация, ошибка или что это произошло там?
5: Это было, думаю, мелкая провокация, ну, назовем так, разведка боем без боя со стороны ливанских военных. Там ведь что произошло? Дела происходили в деревне Зутар-Аль-Гарбия, западный Зутар, севернее реки Литани. Это та самая деревня, из которой Израиль отступил, потому что две деревни, они были без присутствия израильских сил, соответственно, были это ближе к линии соприкосновения, и там наши силы никуда не сдвигались. И за пределами этой деревни находятся уже позиции ЦАЛа, в том числе они ограждены, ну, скажем так, насыпью посреди дороги. И, естественно, ливанцы не могли не понимать, их четко инструктировали, что, где, когда. Однако ливанские инженерные средства отъехали 150 метров за пределы выделенной им зоны и снесли, ну, так сказать, без сопротивления, без особых эксцессов, вот эти заграждения уже в желтой зоне на израильской территории. Думаю, что они прекрасно понимали, куда они заехали. Это была проверка на реакцию. Проверка на реакцию ЦАЛа.
4: Это подросток, да? Подросток проверяет границы, вот буквально.
5: Подросток проверяет границу, но и военные разных стран мира, в том числе самых больших и продвинутых государств, и во времена холодной войны, все и сегодня проверяют границы друг друга, иногда с определенным риском. Они понимали, что вряд ли по ним откроют огонь на поражение, и решили посмотреть, что произойдет. На поражение огонь не открыли, был огонь в воздух, бульдозер отъехал назад, ливанцы чуть-чуть пожаловались в средствах массовой информации, на этом все закончилось. Я не думаю, что должны быть по-настоящему серьезные эксцессы, хотя вот они, конечно же, не исключены, тем более, что ливанским военным важно хоть как-то, но и показать себя, показать, что они не подельники израильтян, это не очень хорошо смотрится даже в глазах тех, кто является, многие из тех, кто является противником Хизбаллы. И имидж самостоятельность, да. Имидж, все, жажда, ничто, ничто, ну и так далее.
4: Это правда. Последний вопрос про еще один пайлот, который, судя по всему, будет происходить в Газе. И так созданный США Совет мира предложил учредить в районе Рафеха на юге сектора Газа пилотную зону, где могли бы разместиться десятки тысяч палестинских арабов. Тут, кстати, Египет сразу сказал, что очень опасно, потому что Рафех на границе с Египтом, и это якобы подготовка к их выдавливанию на Синай. В общем, еще один пилот или что-то серьезное?
5: Еще один пилот, и если его в самом деле реализуют, по крайней мере, на локальном уровне это довольно серьезно. То есть речь идет о на развалинах Рафеха, о планах построить на развалинах Рафеха, ну, можно сказать, такой район, а можно сказать, мини-город с населением десятки тысяч человек, каковые придут из зоны, контролируемой Хамасом, после фильтрации, соответственно, поселятся, там будет самоуправление, естественно, технократы будут управлять, будут международные силы, возможно, и другие структуры контролировать порядок, они будут отфильтрованы, соответственно, вооруженных террористов, по крайней мере, среди них быть не должно. И это должно создать, во-первых, не то чтобы иллюзию, но такой быть первым шагом в создании новой Газы без Хамаса, а заодно по замыслу организаторов служить примером тем, кто останется на хамасовской территории, как может быть неплохо, если от власти Хамаса избавиться и перейти на другую сторону. Проблема в том, однако, что этот, на первый взгляд, любопытный проект, он всего лишь должен охватить малую часть. А вот тех, кто остаются под властью Хамаса. И сам Хамас, он не охватывает, и он не означает отказ Хамаса от оружия и от реальной власти в Газе. Соответственно, создается вот такой небольшой очаг, параллельный Хамасу. Но, с другой стороны, сам Хамас в этом случае, если его не трогать, никуда не делся, и проблема остается на месте. Да.
4: В общем, мы как бы между здесь будет город-сад или Хаби до начала, где-то посередине. Спасибо, Давид, за участие в нашей программе «Вопросы безопасности». Мы обсудили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
5: Спасибо, Михаил. Всего наилучшего.
4: Всего хорошего.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Начало предвыборной кампании, оно же и время партийных праймерис. Будем откровенны, немного, а точнее всего, три партийных списка полностью или частично формируются в результатах демократической процедуры. Первыми выборы провели левые из демократов, а в предстоящее воскресенье они пройдут в религиозном сионизме Бецалеля Смотрича. Ну и уже потом, в начале августа, как бы в Ликуде. Там, кстати, все никак не определяться со схемой праймерис и количеством мест, которые зарезервированы за премьерами. Вообще, будут ли они? Давайте попробуем разобраться в предвыборных раскладах с Габи Вольфсоном, нашим коллегой и ведущим Канрек и политическим обозревателем сайта Ньюс.ру.КУИЛ. Габи, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Михаил.
4: В целом, праймерис – громкая тема, которая помогает проводящей их партии серьезно повлиять на информационное освещение. Я читал твой пост, в котором ты даже жаловался на засилие представителей демократов в твоей фейсбучной ленте. А вот по итогам праймерис в религиозном сионизме будет такой же всплеск?
6: Нет, ну давай сразу только скажем, я жаловался не на засилие демократов в моей фейсбучной ленте, а жаловался на некий непонятный мне алгоритм Фейсбука, который приносит посты людей, которых в моей ленте нету, и посты, которых я совершенно не просил. В данный момент это демократы.
4: Ну, в любом случае, да, какой всплеск.
6: Да, безусловно. В любом случае, если будут праймерис в Ликуде, что не очевидно, я полагаю, что мы будем видеть то же самое. Что касается Циунут Дати, там в воскресенье пройдут праймерис, хотя праймерис там менее, так сказать, широкого плана, нежели у Яира Гулана в демократии. Там депутатов будут выбирать члены ЦК Циунут Дати, несколько сот человек, которые проголосуют за кандидатов, сформируют, собственно говоря, предвыборный список Циунут Датит, с чем он и пойдет на выборы, если не будет объединений.
4: Ну, про объединение еще поговорим, да, вот пока. То есть это будет, в принципе, центр партии выбирать. То есть это не праймерис. По большому счету, это такая расширенная организационная комиссия.
6: Расширенная организационная комиссия, которую, надо сказать, избирается всей партии, в данном случае, я имею в виду ЦК, да, поэтому, в общем, в Циунут Датит утверждают, что это праймерис просто в сокращенном виде.
4: В американском так варианте с выборщиками такие.
6: Да, так или иначе, там будут баллотируются 10 человек, которые, пять из которых это действующие депутаты КНЕСТа, и есть несколько новых фигур, ну, большинство их достаточно известны, тем, кто, по крайней мере, знаком с религиозным сионизмом и его политическими представителями. Глава, генсекретарь Совета поселений баллотируется, один из заместителей мэра Петах-Тиквы и так далее. В кругах, приближенных к Бецалю Смотричу, говорят о том, что, скорее всего, как, собственно говоря, это произошло и в «Демократим», первые места получат действующие депутаты КНЕСЕТа. Стоит обратить внимание на то, что два депутата КНЕСЕТа не баллотируются, они приняли решение покинуть либо Циону Датит, либо политику. Один из них – это министр Алии Интеграции, собственно говоря, Офир Софер.
4: Да, Офир Софер.
6: А второй – это депутат Настамуши Соломон.
4: Ну, то есть из 8 6 человек будет баллотироваться в любом случае?
6: 6 человек будет, да, 6 человек будет баллотироваться. И, судя по всему, по крайней мере, 5 займут первые места. Перспективы Оада Таля воспринимаются как чуть более туманные, поскольку он слишком резко критиковал Бецалеля Смотрича за готовность идти навстречу Харидим и, так сказать, соглашаться на утверждение закона о призыве. Но депутаты Симха Ротман и другие, судя по всему, займут первые места в списке. И если Циону Датит пройдет в КНЕСЕТ, будут в КНЕСЕТе 26-го созыва.
4: Ну или если объединяться, сделать какой-то предвыборный блок. Но, кстати, говорят, что они, если будут делать блок, то с Ликудом. А что там происходит с праймерис, немножко непонятно. Вот последняя новость утверждает, что голосование в Центральном комитете партии Ликуд по регламенту праймерис и предложению премьер-министра о вот бронированных местах было отменено из-за исков, поданных в суд и так далее и тому подобное. Там, в общем, какие-то задержки, которые, опять же, по мнению источников, служат Нетаньяху на пути к полной отмене праймерис и формированию списка через организационный комитет. Как-то прокомментируешь?
6: Прежде всего, не будет блока между Циону Датит и Ликудом. Да, Ликуду совершенно не нужно. Если будет блок, то будет между Циону Датит и Бен-Гвиром, возможно, Фейглиным, но с Ликудом все-таки вряд ли. Что касается Ликуда самого, там царит полный хаос в настоящий момент. Выборы, так сказать, голосование по формату праймерис было отменено судом. Вот завтра уже 2 недели как, и с тех пор, собственно говоря, ничего никуда не сдвинулось. Потому что нету договоренности между группами Ликуда. Сейчас я не буду вдаваться, там этих групп очень много, но нету между ними договоренности даже о формате праймериз. Бенямин Нетаньяху заинтересован на данный момент в двух вещах, и их он добивается, будучи хорошо знакомым с механизмами партии. Прежде всего, он хочет сохранить право на те 7-8 назначений, которые он получил. Я говорю 7-8, потому что 7 на реальные места, 8 на место чуть менее реальное, но тем не менее формально 8 назначений. Второе, и может быть не менее главное, Нетаньяху хочет сохранить за собой уже почти полученное им право, иметь право, простите тавтологию, отменить праймерис. То есть то, что мы слышали на этой неделе, что в случае военной эскалации праймерис будут отменены, это еще не окончательное решение. Это то, о чем вроде бы Нетаньяху и его приближенные договорились с главой ЦК Хаймом Кацем и другими влиятельными фигурами в партии. Это еще не проголосовано. Нетаньяху крайне настаивает на этом, из чего очень многие делают вывод, что он готовится к отмене праймерис вообще и к тому, чтобы список в КНЕСЕТ формировался вот такой распределительной комиссией. Ну, я не знаю, так сказать...
4: Кстати, по поводу этого последний вопрос. Да. Просто отмена праймерис, с одной стороны, может позволить Нетаньяху сделать более привлекательный для колеблющегося избирателя список. Но с другой станет, ну, в какой-то мере антиреклама Ликуда, которая

0: будут отменены, то мотивация очень многих в Ликуде, так сказать, сражаться на выборах, она заметно потухнет. То есть если Нетаньяу лишит активистов партии главной силы, которая у них есть, и главных дивидендов, которые у них есть, возможности формировать список, а тем самым влиять на депутатов, то они скажут, ну а что, это, в общем, не наше, Нетаньяу формировал список, вот пусть он и воюет за победу на выборах. Это достаточно существенно, потому что в нынешней ситуации Ликуду нужны активисты. Ситуация в вопросах незавидная пока. Поэтому не знаю, что решит Бениамин Нетаньяу, но, насколько я понимаю, он, да, склоняется к тому, чтобы использовать возможность, если такая предоставится, и праймериз, по крайней мере, на сей раз отменить.
1: Ну, подождите, а популярные лидеры в Ликуде, вот, там, я не знаю, Тали Готлеб, Мири Регев, ну, они же, у них активисты есть.
0: Популярные среди кого?
1: Среди активистов.
0: Популярные среди кого?
1: Если я правильно
0: понимаю. Среди активистов может быть, но Бениамину Нетаньяу...
1: ему нужен колеблющийся голос, да, но ему нужны активисты в поле.
0: 27 октября нужны не активисты, да, ему нужны люди, которые придут и проголосуют за Ликуд. А есть очень много тех, и не только среди колеблющиеся, понятно, это само собой, но даже среди тех, кто намерен голосовать за Ликуд, то, каким будет выглядеть список, может повлиять на их решение. И Тали Готлиб на первых местах,
1: это я не уверен, очень, что... Это не самое лучшее,
0: я не уверен, что подтолкнет людей голосовать за партию власти.
1: Поэтому... А ведь будет, судя по опросам, будет. Ну что ж, спасибо.
0: Если будут праймерис.
1: Да.
0: Если будут праймерис.
1: Спасибо, Габи Вольфсон. Вопросы праймерис в религиозном сионизме в Ликуде мы обсудили с Габи Вольфсоном, нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru.ku.
0: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Ну и еще про выборы, а точнее предвыборную активность. Партия начинает запускать рекламные кампании, и, судя по первым роликам, выглядит нынешняя кампания будет не просто грязно, а брутально нечистотно. Обсудим первых ласточек предвыборных тизеров с копирайтером, специалистом по политической рекламе, а также просто обеспокоенным гражданином, как он сам себя представил, Игорем Рубинштейном. Игорь, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Итак, вчера появился ролик, где Габи Айзенкот бежит навстречу парню в майке с надписью «Национальное единство». В последний момент пробегает мимо, и вот уже обнимается с Мансуром Аббасом. А далее показан Айзенкот на красном фоне. И там, с одной стороны, Ахмад Тиби, значит, Мансур Аббас, с другой стороны, Яир Голан, без которых у него якобы нет коалиции. А в ответ почему-то, кстати, не Айзенкот, а Ганс выпускает... Ой, не Айзенкот, а Би... Ганс. Бенни Ганс выпускает ролик, где Биби подобным образом пробегает мимо израильского солдата и попадает в объятия ортодоксов. Что это было?
3: Ну, во-первых, в общем, я хочу чуть-чуть прокомментировать преамбулу вашу. Не было ни одних выборов, о которых бы в самом начале не говорили. Вот такого грязного... Такой грязной кампании у нас еще не было. Вот. Если это правда, значит, мы просто с каждыми выборами становимся все грязнее и грязнее в плане агитации. Вот. А если это неправда, то это просто может быть какая-то наша...
1: ощущение.
3: Эмоциональность.
1: Да.
3: Вот. Понятно, да, что любой креатив любого кампейна, да, делится, грубо говоря, на две части. На часть позитивную и на часть негативную. Вот. Позитивное, это значит, нужно объяснять, какие мы хорошие, чего мы сделали, что нам еще предстоит сделать и к какому светлому будущему мы приведем нацию. Негативное, это значит, мы рассказываем про то, какие редиски наши оппоненты. Вот,
1: как они, и с кем они будут обниматься.
3: Да, и как они продадут нашу страну там арабам, ортодоксам, Америке, Ирану, Катару, неважно, да? Вот. А поскольку, скажем прямо, последние 4 года, собственно, даже сама партия власти признает, что ей, собственно, хвастаться нечем, да, то, скорее всего, мы увидим именно вот такой вот спарринг негативный, там, кто кого больше закидает какашками.
1: Ну да, ну тут просто...
3: Первая ласточка?
1: Да, вот первая ласточка была, да.
3: Да, она такая, ну, честно говоря, глупая. Вот, потому что, собственно, как бы было странно, да, что начнется вот эта вот...

0: кампанию именно, именно Нетаньяху, да, есть такая старая английская пословица, которая говорит о том, что человек, живущий в стеклянном доме, ему бы лучше камнями не бросаться.
1: Да, вот. Просто много может рассыпаться по дороге. Это правда. Там еще, кстати, есть пару любопытных моментов в этих же роликах. Там после публикации уже ролика Ликуда оппозиционные политики обвинили партию власти, что парень вот в майке нацединства очень похож на погибшего в Газе сына Эзенкота. И тогда Ликуд переделал ролик, поменяв парня на девушку. Кстати, таким образом в обоих роликах появилась наконец-то одна девушка. Хоть какое-то гендерное разнообразие возникло.
0: Вынудили.
1: Да, да, да. Причем, кстати, на русский язык почему-то эти ролики не перевели. И на русском языке там как раз, вот мы посмотрели в рамках подготовки программы, сейчас идет положительный кампейн скорее. То есть и Ликуд говорит, какой великий лидер, и Айзенкот говорит больше про себя, а не про противников. Ну, то есть, как видимо, решили, что на русской улице надо начинать с другой ноги.
0: На самом деле существует такая презумпция, что русские очень не любят, русскоязычные, да, израильтяне очень не любят, когда начинают прям с какого-то там негатива, да, и так это или нет, не очень понятно, да, но есть такое...
1: Поверье.
0: Поверье, оно бытует в штабах предвыборных абсолютно всех партий о том, что вот надо представить наши достижения. Ну, правда, здесь затык. Вот, потому что, собственно говоря, за последние 4 года ни партии коалиции, ни партии оппозиции, в общем, не сделали ничего такого, что можно было бы предъявить избирателям в качестве достижений.
1: Ну да, в целом, если говорить про партию оппозиции...
0: Все очень плохо.
1: Если говорить про партию оппозиции, вот сейчас лидирующая партия Айзенкот, я так понимаю, что там нет ни одного депутата Кнессета. Это вообще какой...
0: Да, вот это единственное, мне кажется, что можно предъявить положительного. Да.
1: У нас нет ни одного.
0: Мы не при делах, и мы совершенно к этому не имеем никакого отношения. Что на самом деле, конечно же, не так, потому что все люди, которые, они, может быть, и не были депутатами Кнессета, но там нет случайных людей, то есть это не депутаты Верховного Совета, где там у нас есть доярка, шахтер, учитель, как бы, да, это понятно.
1: Ну, когда узнаем список, когда будем обсуждать. Пока-то мы его не знаем. Ну, кстати, AI, вот еще два момента просто надо быстро обсудить. Во-первых, AI,
0: да-да-да.
1: Это прямо такое ноу-хау, первая компания с AI.
0: Я не знаю, первая или нет, но, наверное, первая в таких масштабах, потому что, собственно говоря, расцвет видео AI, да, то есть произошел, в общем-то, в эти 4 года, в последние, там, скажем, там, 2-3 года, когда, то есть, по большому счету, еще когда была компания 22-го года, там уже были какие-то поползновения, там уже был чуть-чуть такой чат GPT, какой-то Midjourney был и так далее. Но
1: ну да,
0: такие крутые инструменты типа Runway, они действительно появились в последние там пару-тройку лет. И, конечно же, теперь любой школьник, и даже больше того, любой партийный активист и любой человек, которого там назначили в штабе, посадили на рекламу, первое, что он сделает, он, конечно же, начнет...
1: Видосик. Запилит видосик.
0: Да, да. Здесь, на самом деле, я даже не знаю, что обсуждать, потому что очень много аспектов, которые очень пограничные. Они пограничные как в правовом смысле, да, так в художественном, вот, и в технологическом тем более. Вот, поэтому понятно, да, что... и тут еще накладывается вопрос некой экономии, да, потому что продакшн видео... Это вещь дорогая, а AI, в общем, people have it, поэтому давайте будем генерить.
1: И будем с тобой это дело обсуждать. Последний вопрос, просто я не могу его не задать, а времени мало остается. Тут депутат Михаил Биттон рассказал в интервью Rashid Bet, что у депутатов есть тайная группа. Вот давай его послушаем. У нас есть группа в WhatsApp с более чем 10 депутатами Кнессета. Я не назову имен, потому что они обвиняют, что я постоянно сливаю. Но мы работаем вместе. Там есть депутаты из ШАС, Еш Атид и других партий. Мы не кричим, не обзываемся, а говорим по делу. Собственно, последний вопрос тебе. Получается, что у нас есть 10 депутатов, которые могут заниматься прямыми обязанностями, но делают это втайне.
0: Это очень жаль. У нас, в общем, есть... специальный инструмент такой в стране, называется Кнессет Исраэль. Вот, хорошо бы, чтобы все 120 человек открыто, уважительно обсуждали те проблемы, которые стоят перед страной, перед нацией. Потому что, в общем, если их всего 10, и они готовы уважительно общаться только тогда, когда никто не видит, ну, это прямо очень сожалительно.
1: А мы будем следить за этим, и в том числе с твоей помощью. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборных тизеров и тайны работы депутатов мы обсудили со специалистом по политической рекламе, а также просто обеспокоенным гражданином Игорем Рубинштейном.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Украине обновили практически всю армейскую верхушку. После отставки министра обороны Михаила Федорова пришла очередь главкома ВСУ Александра Сырского. Последним на смену пришел Михаил Дропатый, который ранее занимал должность командующего командованием Объединенных сил ВСУ. При этом активность украинских войск, в первую очередь беспилотных частей, не снижается. Минувшей ночью украинские дроны вновь поразили логистические центры Валберес, Ставрополье и Краснодаре. О войне и перетрубациях украинских верхушек нам расскажет Александр Мамай, журналист и военный обозреватель с Украины. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Ситуация с заменой главных украинских силовиков, глядя из Израиля, выглядит несколько сумбурно. Типа хотели поменять только министра, пришлось из главкома и еще кого-то. Как вообще это из Украины выглядит?
3: Вообще это выглядит так, что президент Владимир Зеленский, с одной стороны, дослушался до народных масс и пошел навстречу тем, кто митинговал, как называется в народе, протесты с картонками, как все видели фотографии. Да. Так вот, с одной стороны, он пошел навстречу, он снял в должности Сырского, но в то же время сделал такую очень интересную паузу по отношению Федорова. Я объясню свое мнение. Я считаю, что с одной стороны Зеленский хочет показать, что он с народом, что он умеет слушать, но в то же время он хочет показать свою, опять же, субъектность внутреннеполитическую и как бы показать, что нельзя просто так нажать кнопку, и я сделаю, что вы хотите. Я все-таки обдумаю и сделаю немножко по-своему. А так это выглядит со стороны моей, скажем так, как я слежу за этими процессами уже длительное время. Так вот, я считаю, что сейчас будет некая игра по отношению должности для Федорова, потому что мы видим, что Зеленский предложил что-то наподобие американской DARPA для Федорова, то есть это агенция, которая бы занималась новыми разработками для обороны. То есть,
1: инновационное подразделение Минобороны.
3: Именно так. Но в то же время мы понимаем, что в принципе в Украине такая должность уже была и уже даже осталась на этот момент. Это вице-премьер, и который может возглавить, по сути, площадку Брейван, курировать площадку Брейван, которая работает в Украине достаточно эффективно, и быть вице-премьером, быть вхожим во все кабинеты, открывать любую дверь почти с ноги, как говорится. Но в то же время Федоров, как видите, пока отказывается от этой должности. И по сути мы видим некий политический торг между Зеленским и Федоровым. Если это, конечно же, не какая-то внутренняя кулуарная игра на публику, о чем я могу подозревать, но шанс этого невелик.
1: То есть, в общем, может быть, где-то за кулисами они что-то договорились. А в целом, правильна ли оценка, что президент Зеленский, с одной стороны, допускает немало ошибок, например, как отставку от популярного министра обороны, но вместе с тем потом находит креативные выходы из тупика и тем самым в итоге, наоборот, укрепляет свою позицию?
3: Да, именно этим отличается, кстати, Зеленский от Путина, потому что Путин хороший тактик, но плохой стратег. А Зеленский, как видите, наоборот. Он совершает ошибки, но в целом, когда мы видим по истечении некого времени, мы видим, что картина складывается на пользу Зеленского, и он умеет работать с большим отрезком времени. Мы видим, что ничего не потерял, народные массы довольны, но пока тоже требует.
1: И демократия восторжествовала, несмотря на отсутствие выборов, в общем-то.
3: То есть, именно так. Зеленский набрал политических баллов.
1: Да. Удары по логистическим центрам Валберес. Вообще, насколько это стратегическая задача? И, кстати, почему только Валберес? Там, насколько мы знаем, в России есть еще Озон, Яндекс.
3: А вот это очень хороший вопрос, и я задавался им тоже. По сути, что мы понимаем? Есть еще большие площадки, есть другие альтернативные площадки, но если, например, бить по всем площадкам, ну, это, ну, скажем так, никакого стратегического хода и никакого там шахматного хода мы здесь не увидим. Просто есть возможность, бьем, потому что отвечаем на то, что делает Россия с новой почтой, с другими нашими площадками, там, эпицентры и так далее. Но если посмотреть этот, на этот ход, да, это намного интереснее, потому что сейчас внутри России назревает вопрос, а почему только вот эта площадка, Wildberries, а почему Озон не трогают? Значит, может быть, кто-то с кем-то договорился.
1: А, то есть это такое еще давление на внутриполитическую...
3: Да, именно так. Ага. Может быть, кто-то кого-то заказал, может, кто-то кому-то дал какие-то данные или попросил это делать, а это не делать. И это уже второй как бы вопрос, который уже задевает внутриполитическую обстановку в России. Это очень интересно.
1: Да, это когда Татьяна Бакалчук, которая сейчас Ким, она разводила своим мужем, там же была история, что Кадыров воевал с Керимовым за вот влияние на компанию. И тогда вот получается, что Кадыров вроде проиграл в той схватке, а теперь, может быть, мстит. Интересный такой процесс, да, который мог бы обсуждаться. Ну, вот раз мы выходим на такие более глобальные уровни, ну, не прекратим движение. Вот последний вопрос касается планирования госсекретаря США Марко Рубио встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они проведут завтра двустороннюю встречу. По словам Лаврова, сегодня состоялся какой-то короткий разговор в рамках форума стран Юго-Восточной Азии, и в рамках этого короткого диалога они договорились провести полноценную встречу на следующий день, и, по словам Рубио, будут говорить в том числе про Украину. Чего ждать?
3: Ну, я думаю, что в первую очередь будут говорить об Украине, потому что на, как кажуть, українському порядку денному, да, на первом месте эта тема, она главнее всего, потому что мы и все понимают сейчас, Китай понимает, Вашингтон понимает, что сейчас в России нет тех позиций стартовых, которые у него были, у них были в 2022 году. И мне кажется, Рубио, он хочет напомнить Путину, что сейчас не все так хорошо у него складывается, и что его аппетиты немножечко преувеличены. Ему надо спуститься на землю, и, как любил говорить сам Путин, посчитаться с реальностью на земле. Вот. Мне кажется, что поездка Рубио – это же тоже такие политические, дипломатические процессы, которые не планируются за три дня. Это, скорее всего, было запланировано давно. Опять же, это как продолжение некого духа Анкориджа, который, конечно же, уже выветрился, но все равно где-то витает еще. Так вот, это может быть последняя тоже соломинка для Москвы – не потерять хорошие контакты с Вашингтоном. В то же время, я думаю, что Вашингтон тоже напомнит Москве, Кремлю, что не все так у них хорошо, и пусть немножечко аппетита поубавят.
1: Да, выдох Анкориджа, будем это так называть. Ну что ж, да, спасибо, Александр, за участие в нашей программе. О ситуации на российско-украинской войне нам рассказал Александр Мамай, журналист и военный обозреватель из Украины.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня вечером начинается пост 9 ава. Это главный день еврейского национального траура в память о разрушении первого и второго иерусалимских храмов. В этот день принято соблюдение строгого поста с отказом от еды, питья, запретом на умывание, ношение кожаной обуви и интимной близости. О значении дня и его роли в нашей истории поговорим с Бениамином Миничем, раввином движения прогрессивного иудаизма. Рав Минич, добрый вечер.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Мы по ошибке называем Йом-Кипур трауром, а он же нет, он же праздник. А вот если есть траурный день, то это 9 ава, я правильно понимаю?
4: Да, совершенно верно. Йом-Кипур – это праздник, и его заповедь – это пост. Но это не пост, который призван доставлять нам страдания. Да, это пост, от которого мы должны получать особое удовольствие. Да, это как еврейский календарь бросает нас в крайности, как в Пурим мы должны уметь наслаждаться неуемными едой и питьем, так в Йом-Кипур мы должны получать наслаждение и от воздержания. Да, а 9 ава – это именно траур, причем абсолютный траур, суточный.
1: А вообще правда, что разрушение первого и второго храма, вот изгнание из Испании, погромы, даже начало отправки евреев в Аушвиц произошло в этот день? Или просто мы как бы исторически подтягиваем соседние даты, чтобы вот 9 ава выглядело более масштабно?
4: И да, и нет. Ответ будет и да, и нет. И, кстати, не отправка евреев в Аушвиц. Действительно, 9 ава началась отправка выживших в восстании Варшавского гетто в Треблинке в 1943 году. А Треблинка была ближе к Варшаве, чем Освенцим. Но это и такая архетипичная дата, да, то есть в этом еврейская традиция нашла такой идеальный ключ привязки многих событий к датам, в которых есть символическое значение, да, так, например, для таких сторонников защиты окружающей среды, как я, Ту Бишват, например, стал днем, когда мы уделяем особое внимание тому, как не довести наш мир окончательно до разрушения через те элементы глобального потепления, которые создаются человеком, да. Точно так же и 9 ава, да, то есть, например, первый храм, согласно прям тому, что написано в Танахе, все же был разрушен 7 ава, да, но потом еврейская традиция чуть-чуть подтягивает, да, и говорит, что на самом деле несколько дней разрушали, это долгая работа и так далее, да.
1: А главный удар был нанесен таки 9 ава и так далее.
4: Или да. Последнее разрушение, это вообще интересный спор, есть в Талмуде множество таких споров, которые связаны с вопросом, когда мы можем, что мы можем считать разрушением? Начало разрушения или конец разрушения? Да, вот эти 4 траурных поста, из которых 9 ава самый кульминационный день, но на самом деле у нас есть пост 10 тевета, когда мы вспоминаем начало осады Иерусалима, когда можно было еще сказать, да нет, это осады приходят и уходят, а вдруг у них не получится и так далее. Да? То есть смысл не преуменьшать опасности, не преуменьшать, не относиться легкомысленно к рискам. А с другой стороны, есть пост 3-го Тишре, пост Гедалии, когда уже храм разрушен, и есть единственное, что осталось от еврейского суверенитета, это еврейский наместник Гедалия. Но и его враги убивают. Да? И этот пост нас учит, как это, даже если разрушена самая главная святыня, все равно не терять надежды. Ну вот было хотя бы это. Но и это умудрились потерять. Да? И как я уже сказал, еврейская традиция нас пытается держать сразу на двух крайностях.
1: Да, а вот вообще насколько широко отмечают этот день в Израиле? Можно ли говорить, что в последнее время стали больше отмечать? Я просто могу сказать по вот соседскому моему магазину. Раньше я такого не замечал, тут неожиданно увидел, что с сегодняшнего вечера по исход поста он будет закрыт. Вот насколько вообще стало более распространено в Израиле такое, ну, это же как бы не обязательный праздник, да, то есть здесь не обязательно закрывать магазины, но вот все больше мы это наблюдаем.
4: Вообще-то по закону обязательно, но раньше этот закон не сильно наблюдали за его исполнением. Я не уверен, что и сейчас прям сильно строго наблюдают за его исполнением, но я думаю, что 9 ава для большинства израильтян от светских до традиционных, это немного потерянный день, потому что он всегда выпадает на летние каникулы. То есть даже если там дома что-то не принято соблюдать или исполнять, то обычно это дополняется в школе. Да, там в школе зажгут ханукальную свечу, в школе отметят Пурим, карнавалом и так далее, и так далее. А 9 ава никак не отмечается, и поэтому из израильской школьной системы этот день немного выпал. Но, с другой стороны, как известно, в Израиле самые соблюдаемые традиции среди всех секторов еврейского общества – это те традиции, про которые нет закона. Да? То есть в Йом-Кипур нет закона, запрещающего ездить на машинах, но абсолютно большинство не ездит. Нет закона, который обязывает делать мальчикам-малышам обрезание, но абсолютно
1: большинство
4: делает. Да? Точно так же и здесь. Наверное, последние 3 года, когда нас постигла такая ужасная трагедия, как 7 октября, у людей появилась необходимость внутренняя.
1: Соблюдать и
4: каким-то образом выражать траур. Да. Именно в эту дату, которая такая заряженная, да, еще события, и еще события, и еще события. А тут еще и в праздник произошло, да, то есть мы же не будем отменять сейчас Симхат Тору.
1: Ну да, 7 а в 9 ава можно отметить. Что ж, спасибо. Спасибо, Раф Минич, о значении 9 ава. И роли этой даты в нашей истории мы поговорили с Бениамином Миничем, раввином движения прогрессивного иудаизма. И вот еще одно грустное событие, выпавшее почти на 9 ава. На 94-м году жизни скончался Хаим Левин. Его назвали мистер телевидения или даже главный телепиджак страны. С 68 по 2008 год он вел главные новости Мабат на тогда еще о первом канале израильского телевидения «Хаим Явин» и Зихро Барух. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Алексей Демченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Ивитар Шимони. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и цомкаль тем, кто соблюдает. Пока.

Болонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. А Болонь.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Я хочу пригласить вас сегодня к теме, о которой мы не говорили специально. Я не раз ставила в эфир определенные записи, композиции, которые относятся к этому музыкальному жанру. Это особый стиль, особый мир, я бы сказала, философия. Мы говорим сегодня об особом стиле традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которой является сложное сочетание чувств одиночества, грусти, ностальгии, любовного томления. Все это называется по-португальски «саудадей». Но сам стиль этот, вы, я уверена, многие из вас слышали и знаете это слово «фаду». «Фаду» от латинского «фатум» – «судьба». Не зря назван стиль именно так. И, казалось бы, если здесь так много грусти, печали, философии, воспоминаний, ностальгии, почему же так полюбили этот стиль далеко не только в Португалии или в испаноязычном мире? Нет, стиль этот, голоса исполнителей и мужчин, и женщин, особенно женщин, которые поют фаду, они прекрасны. Это действительно стиль, и исполнителей этого стиля всегда ждут с концертами в очень разных странах. Сейчас и в веке 21-м, хотя он существует давно.

Жанр фаду окончательно был сформирован в начале XIX века. Судите сами, как давно он живет. Сформирован он был в результате смешения традиционных греческих, например, лайка, романских, арабских музыкальных вариантов под некоторым влиянием бразильской музыки. Так что, как в свое время, например, я просто провожу сейчас параллель к танго, которое не было чем-то одним сформировано. Танго стало действительно таким сочетанием культур, воспоминаний иммигрантов, если мы говорим об Аргентине. И там было очень много причин для того, чтобы появился в мире музыка, культура, танго, как и сам танец, разумеется. Тоже происходило и с фадо.

Надо сказать, что фаду играет важную роль в национальной самоидентификации португальцев, потому что проводит достаточно четкую грань между яркими живыми испанскими ритмами, предоставляющими буйный, резкий испанский характер и мягкой, меланхоличной душой португальского народа. Это факт, конечно. Не вся музыка, разумеется, Португалии, португальского народа, культуры, она такая. Это, повторяю, отдельный стиль. И давайте попробуем сегодня услышать какие-то варианты, которые покажут вам, что это такое фаду, какие бывают композиции, ну и, конечно, голоса тех, кто так красиво его дарит миру.

Если говорить о центрах фаду, то это Лиссабон и Коимбра. Коимбрский стиль фаду неразрывно связан с академической школой, с академической традицией Коимбрского университета и имеет более утонченные мелодии, исполняется исключительно мужчинами, обратите внимание. В Лиссабоне фаду исполняется в основном в так называемых домах фаду, каса до фаду, как мужчинами, так и женщинами. И, разумеется, говоря о фаду, рассказывая что-то о фаду, я не могу не сказать, что у этого музыкального стиля есть своя королева. И это Амалия Родригеш.

Возвращаясь к имени одной из самых известных исполнительниц фаду, Амалии Родригеш. Она сочетала в своем творчестве лиссабонскую традицию исполнения с испанскими и мексиканскими ритмами, современными стихами. И она сама стала столь важной фигурой в мире фаду, что после ее ухода из жизни в Португалии был объявлен трехдневный траур. Хотя надо сказать, что многие фадишты не поддерживали власть, среди певцов фаду есть и носители правых взглядов, и сторонники нового государства. И это, в общем, стало тоже, можно сказать, нормой. Давайте слушать. Амалия Родригеш.

В развитии этого музыкального жанра тоже есть свои периоды. Если мы говорим о XIX веке, это до 1868-го, так называемый спонтанный фадо развивался в этих маргинализированных слоях, и первая знаменитая исполнительница стала женщина, которую звали Мария Севера. Потом, вслед за ним, вторым этапом развития фадо стал аристократический. Жанр становится популярным уже у высших слоев португальского общества. За ним распространение уже широкое в народе идет. И с 1930 года фадо из музыки фольклорной просто превращается в профессиональный музыкальный жанр.

Итак, фаду. Действительно, исторически это был еще и танцевальный жанр, но стало музыкальным, португальским, очень красивым стилем вокальным. И это судьба, это фатум, как я уже сказала. И основная тема – это, в общем, принятие философское с печалью или с грустью, с ностальгией, принятие судьбы, горькой в данном случае. История фаду вызывает споры. Согласно наиболее распространенной версии, фаду появился все-таки в Лиссабоне во второй четверти XIX века. И там перемешались в одном из кварталов народы и традиции Пиренейского полуострова, Южной Америки, в особенности Бразилии и Африки после периода колониальной экспансии Португалии. Надо сказать еще, что сильное влияние на становление этого музыкального стиля оказали танцы, которые назывались фофа. Они были распространены в Португалии, в Бразилии, и также бразильский танец лунду, который возник в Африке, и фанданго. Я думаю, что о последнем вы, скорее всего, слышали. Другой же источник этого жанра – португальская литература и поэзия. Без нее тут просто невозможно. В особенности катрены и модинья. Изначально этим словом, как я уже сказала, называли танец под пятиструнную гитару. Но современный фаду испытывает уже влияние всех вышеперечисленных жанров, а гитару вытеснила португальская гитара, а это уже совсем другое.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Одной из первых знаменитых исполнительниц женщин, фадишта, женщин, исполняющих фаду, стала Мария Севера, которую я сказала. Она включала в репертуар, в то, как она исполняла фаду, множество импровизаций. И ее драматичная манера, включая привычку выступать в черной шали, это, в частности, переняли и последующие поколения женщин, исполняющих фаду.

В начале 21 века фаду переживает новый подъем популярности. И, как я говорила выше, несмотря на направление, на то, что это, казалось бы, грусть, ностальгия, печаль, философское отношение к и принятие не самой, возможно, удачной судьбы, тем не менее направление, оно более чем популярно. И появились новые звезды. Одна из них – Мариза, есть еще Мизия, есть Криштина Бранко и многие-многие другие. В итоге 27 ноября 2011 года ЮНЕСКО внесло фаду в список нематериального культурного наследия человечества. Запомните эти четыре.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Это моя страна» я приглашаю вас в мир Рами Кленштейна, потрясающего израильского поп- и рок-певца, композитора, человека, у которого огромный авторитет в музыкальном мире Израиля. Он родился в Нью-Йорке, и когда ему было 8 лет, его семья репатриировалась в Израиль, уже будучи действительно совсем юным. Он обучался игре на фортепиано, подавал надежды как классический, обратите внимание, пианист. Но уже в ранние годы увлекся и поп, и рок-музыкой. Кумирами того времени для Рами Кленштейна были Элтон Джон и Билли Джоэл. Вообще, когда говорят о Рами Кленштейне по отношению к Израилю, его сравнивают именно с Элтоном Джоном, как таким символом для Израиля и по качеству того, что он делал и делает в эти все годы. Рами Кленштейн, давайте слушать, давайте думать и понимать мир и ощущения этого музыканта.

1980 году, после призыва в армию, Кронштейн стал музыкальным руководителем военного ансамбля «ЦАЛЬ-80». И за время службы и в первые годы после этого завоевал известность как один из лучших молодых композиторов того времени и как исполнитель. Вот. И в этот период после армии он со своей тогдашней женой, замечательной израильской певицей Ритой, выступал в барах, пабах, на вечеринках, иногда аккомпанируя сам, иногда с небольшой группой музыкантов, и популярность его росла невероятно.

1983 году главный продюсер израильского филиала CBS Records Рони Барон пригласил Рами и Риту стать ведущими исполнителями и в записи саундтрека к фильму «Интернат». Эта запись стала для них их же первым альбомом. В конце того же года Рами стал главным автором песен для нового военного ансамбля, на этот раз уже «Цааль-84». В следующие два года он в основном писал песни для других исполнителей, включая как гражданских певцов и группы, так и ансамбль командования Северного военного округа.

В начале 1988 года Рами Кленштейн выпустил второй удачный альбом Риты под названием «Последние дни», где он опять был автором музыки к большинству песен. Сам же он в этот момент принимал участие в турне Гиди Гова в качестве продюсера, аранжировщика и музыканта. Некоторые из песен в концертах он пел сам. Запись концерта Гиди Гова, которая была сделана в Тель-Авиве, вышла отдельным диском, где в самом диске, в самом этом альбоме были и песни в исполнении Рами Кленштейна.

Годом прорыва для Рами Кленштейна и его тогдашней супруги Риты, как я сказала, стал 86-й год. Тогда они получили выгодные условия от новой звукозаписывающей фирмы. Им вышел первый сольный альбом Риты «Тропой бегства», продюсером которого стал ее муж, который написал еще и многие из композиций, вошедшие в этот диск, и он же сам ей аккомпанировал. Через полгода после Риты свой первый альбом «Сольный день бомбы» выпустил и Рами Кленштейн. Все песни нового диска были написаны им самим, в основном в стиле поп-рок. Альбом довольно долго и очень быстро стал золотым, но с успехом, кстати, Риты тогда сравняться не мог.

1996. К десятилетию сотрудничества с Кленштейном фирма «Геликон» выпустила альбом-сборник. В него вошли 18 композиций, из которых 3 были выпущены в новых аранжировках. Сборник разошелся общим тиражом около 100 тысяч экземпляров, только упрочив статус Рами Кленштейна как одного из ведущих исполнителей нашей страны.

Тот же год вышел сборник Риты, где было несколько песен Рами, в том числе исполненная дуэтом песня «Клятва». А через год, в 1997 году, Рами Кленштейн выпустил новый альбом под названием «Все, что захочешь». Так называется одна из его очень красивых лирических песен. Предлагаю вам услышать. И этот альбом за буквально 10 дней раскупили трижды платиновым тиражом. Это, поверьте, очень много. Музыка ко всем композициям нового диска снова была написана им самим. В некоторых песнях он был автором слов ко всему. И после выхода этого альбома Рами Кленштейн предпринял тур по Израилю, давая сольные концерты, аккомпанируя на пианино. Это было более чем успешно.

У Рами Кленштейна есть очень много известных песен, которые написал он там, где он писал только музыку, там, где он уже был и поэтом. И среди известных его песен, ну, например, песня «Эш», «Огонь» на словах Анны Гольберг, и песня «От шара Барадио», «Ты поешь Барадио» на слова Дана Торена. И, конечно, выдающаяся песня, которую вы услышите, «Алягеши Раяшан»,

2007 году творческая семейная пара Рами Кленштейна и Риты перестала существовать после 28 лет знакомства и 20 лет семейной жизни. Так уж получилось. Потом, через 2 года, на израильские телеэкраны вышел документальный биографический фильм «Я тебя хорошо помню», посвященный Рами Кленштейну. Фильм очень многим понравился, тем, кто знал творчество Рами, и тем, кто только знакомился.

Уже примерно в это время Рами Кронштейн начинает достаточно часто принимать участие в радио- и телепередачах, ведущим которых был его друг Гиди Гоф, в качестве композитора, в качестве аранжировщика, исполнителя, в том числе вместе со своей группой. Следующий их альбом назывался... по названию одной из самых известных песен Рами, «Тапухимут Марим», «Яблоки и финики». Я думаю, эту песню вы знаете, именно ее мы сейчас и услышим. И этот альбом принес просто настоящую славу, разойдясь за полтора месяца. И он был назван «Золотым», за полгода «Платиновым тиражом». То есть это были 40 тысяч экземпляров в самом Израиле. Впоследствии альбом достиг статуса «Трижды платинового». По итогам 1995 года Рами был признан в Израиле певцом года.

0: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов, почти 6 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Аравийский мирный атом». Трамп согласился на ядерную программу «Эр-Рияда». Как отреагирует Израиль? Спросим у Ксении Светловой. Гремит все ближе. В иорданской Акабе упали иранские ракеты. О подробностях расскажет Давид Шарп. Смотрич на праймерис, далее Ликут. О новостях формирования партийных списков поговорим с Габи Вольфсоном. Не туда побежал. Первые предвыборные ролики не блещут креативом, зато переполнены AI. Обсудим предвыборные новости с Игорем Рубинштейном. Сменили и разбомбили. В Украине сменился главком ВСУ, а на фронте Киев продолжает выносить российскую логистику. Расспросим о событиях в Украине Александра Мамая. Самый грустный день в году. В Израиле начинается пост 9 ава. Что и почему нельзя делать в этот день, нам объяснит рав Бениамин Мини.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: По данным западных СМИ, Дональд Трамп одобрил соглашение по развитию гражданской ядерной энергетики в Саудовской Аравии. Напомню, что предыдущие администрации американские связывали такое решение с нормализацией отношений Эр-Рияда и Иерусалима. Учитывая, что на повестке дня также стоит вопрос о продаже истребителей F-35 Турции, все это вместе выглядит как пренебрежение нашими интересами в Вашингтоне. Впрочем, не все потеряно, вот что говорит о ядерной программе саудитов госсекретарь Марко Рубио. Я не буду говорить о соглашениях Саудовской Аравии, оно потребует согласия Конгресса, но в любом случае США не подпишет договор, который может привести к распространению ядерного оружия. Давайте обсудим ядерно-политические аспекты ближневосточной политики с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил.
1: Итак, по некоторым данным, соглашение может быть подписано уже сегодня, а «Нью-Йорк Таймс» и вовсе утверждает, что документ уже завизирован. Вот тот самый документ, который позволяет Саудовской Аравии развивать свою мирную, но атомную программу. Насколько это изменит вообще ситуацию на Ближнем Востоке?
2: Ну, прежде всего, стоит отметить сразу, что если бы Саудовская Аравия была исключительно заинтересована в мирной ядерной программе, то она довольствовалась бы просто реактора, как, например, происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Там есть реактор, и они не обогащают уран своими силами на своей территории, но мы видим, что Риад настоял именно на этом. И вполне понятно, почему эта страна в этом заинтересована. Не только из-за, как говорят иностранные источники, из-за ситуации в Израиле с ядерной программой, но и на фоне всего того, что происходит с Ираном. И еще как бы один момент, который стоит напомнить, что, в общем-то, договоренность об этом была достигнута не сейчас, а уже в ноябре прошлого года в ходе визита принца Мухаммада бен Салмана в Вашингтон. И тогда надо было трубить об этом, и тогда нужно было делать какие-то усилия там и движения и так далее, но никто их, судя по всему, не предпринял в израильском правительстве, да, поэтому на данный момент мы имеем ситуацию, при которой у нас есть новый член, по сути дела, в ядерном, в ближневосточном и международном клубе, это Саудовская Аравия, которая получит возможность обогащать уран на своей территории. Я не знаю еще пока что, нет об этом достаточно деталей, как будет выглядеть процесс мониторинга, наблюдения за этой программой. Но однозначно только одно, что каждая страна, у которой есть возможность обогащать для мирных целей уран, может в итоге прийти и к военному уровню. И это, конечно же, будет отмечено и в Тегеране, и в Анкаре, и во многих других ближневосточных столицах.
1: То есть это такой будет некий сигнал, что пора начинать ядерную гонку. Но вот некоторые израильские наблюдатели называют этот шаг Трампа пощечиной Израилю. А политики говорят, что отныне судьба Израиля не в наших руках, и это вообще геостратегический провал. Ну, сделаем скидку на предвыборную риторику, но все-таки, что это означает для нас?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, ну, нынешнее правительство, конечно же, проиграло свой шанс, потеряло свой шанс добиться нормализации отношений с Саудовской Аравией ценой как бы вот, вот этих шагов, которые обсуждались уже на протяжении долгих лет. И Саудовская Аравия давно хотела развивать свою ядерную программу, и Саудовская Аравия давным-давно уже требовала F-35, которые Трамп обещал сейчас Турции. Ну так и Саудовская Аравия тоже получила обещание от Трампа еще в ноябре этого года, прошлого года, по этой теме. Но как бы вопрос в том,
1: куда ты пропадаешь наш Ксения. Да, то есть, в общем, многим все это обещают, а мы ничего для этого не делаем. Но для нас, как бы, это вот это действительно геостратегическая проблема или все-таки это решаемый вопрос?
2: Прежде всего, я думаю, что это вопрос, который будет влиять на безопасность Израиля на протяжении ближайших десятилетий. Да, то есть такие вещи, они не будут разыграны там в следующем году или через 2 года. Это вопрос десятилетий, да, то есть мы фактически ставим сейчас на кон судьбу и безопасность наших детей, внуков, возможно, и так далее. И как бы в этом плане это, конечно же, негативное развитие событий. Опять же, учитывая нестабильность, которая характерна для Ближнего Востока, и та уникальная позиция, в которой находится сегодня наследный принц Мухаммед бен Сальман, он ведь еще не король. Он еще не был назначен королем, отец его все еще жив. А это значит, что, в принципе, все открыто. Поэтому вопрос о том, кто дальше будет править Саудовской Аравией, может быть, он, а может быть, кто-то другой, тоже остается открытым. Да? Поэтому мы уже знаем на примере Ирана. Иран стремился к ядерной программе во время Шаха, в годы Шаха, до 79-го года. И тогда к этому все относились. Ну, окей, как бы, да, ничего страшного, Шах же наш друг. Вот. Но потом все обернулось исламской революцией. Ну, я не говорю, что так будет обязательно в Саудовской Аравии, но, конечно же, я думаю, что Израиль может еще задействовать какие-то связи, оставшиеся немногие, правда, в Конгрессе, где все это должно быть утверждено. И в Конгрессе там, ну, там тоже есть люди, которые не фанаты распространения ядерного оружия в мире, и особенно на Ближнем Востоке. Самое время сейчас взяться обеими руками за дипломатию. Это то, чего этого правительства, ну, скажем так, не очень хорошо у него удается на протяжении последних нескольких лет. Но это не значит, что нужно прекратить попытки как-то улучшить ситуацию, даже в этот непростой...
1: Но, понимаешь, вот как раз у меня последний вопрос по поводу дипломатии. Вот уже несколько месяцев Нетаньяху не просто не встречается с Трампом, а такое ощущение, что в Вашингтоне специально откладывают встречу, ну, как бы до лучших времен. Вот, например, вчера в Белом доме был президент Ливана Жозеф Аун. И если раньше было ощущение, что только он боится встречи с Биби, то теперь такое ощущение, что оба участника вчерашнего саммита не жаждут, что называется, третьего, который, видимо, для них является лишним.
2: Ну что ж, во-первых, в Вашингтоне как бы выделили Нетаньяху и назначили его ответственным за провал, за то фиаско, которое мы наблюдаем в ракурсе войны с Ираном. И все сливы информации, которые мы наблюдаем в последние месяцы, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, другим газетам, они все они исходят из администрации Трампа. Там совершенно понятно, несчастливы, не очень рады тому, что происходит, как бы с войной, не знают, как ее закончить. Трамп очень хотел бы ее закончить, и совершенно очевидно, что хотя он принимал решение, конечно же, самостоятельно, но как бы теперь, конечно же, винит Нетаньяху как ответственного за провал вот этого мероприятия, которое началось 28 февраля 2026 года. Отсюда и нежелание встречаться с ним. Нетаньяху стал токсичной фигурой в США, как для демократов, так и для республиканцев. В этой ситуации Израиль еще не был никогда. Я не говорю и не утверждаю, что на этом все закончилось, и Трамп до выборов не захочет встретиться с Нетаньяху, а может в итоге даже окажет ему поддержку перед выборами. Все это возможно, да, потому что политика, она такая, она меняется. Но на данный момент такое впечатление, что тот, кто принимает, как скажем так, больше как бы участие, скажем так, в том, что происходит в плане ближневосточной политики в Вашингтоне, это Анкара, это Доха, и да, в некотором плане это также Риад, но не Иерусалим, к сожалению.
1: Да, к сожалению, это так. Что ж, спасибо, Ксения, за участие в нашей программе. Ядерно-политические аспекты ближневосточной политики мы обсудили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Израиль пока воздерживается от подключения к очередному витку американо-иранского противостояния, но сама эскалация все ближе к нашим границам. Сегодня утром иранские баллистические ракеты упали в иорданской Акабе, и жители Эйлата не только слышали, но и видели последствия этих ударов. Одновременно в Ливане с трудом, но продолжается реализация пилотного проекта по отводу сил Цаля. Поговорим о вопросах безопасности с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, добрый вечер.
3: Михаил, приветствую.
1: Ну, начнем с Акабы и соседнего Эйлата. Насколько серьезным был обстрел, насколько велики возможности вообще иорданцев защищаться?
3: Ну, начнем с конца. Возможности иорданцев защищаться от именно от баллистических ракет, не от крылатых и не от беспилотников, они практически нулевые. Защищаются от них Соединенные Штаты, теоретически могут оказать помощь в перехвате израильтяне. У иорданцев просто нет своих собственных систем, способных перехватывать баллистику. И сбивали, несмотря на официальные заявления о том, что это Иордания прекратила, несложно догадаться, кто это сделал. 4 из 6 ракеты, как заявлено, были перехвачены, 2 упали на открытой местности. Это уже второй обстрел Акабы. И, соответственно, можно констатировать, что, во-первых, иранцы расширили, ну, не скажу по максимуму, но существенно расширили характер своих обстрелов именно Иордании. По Акабе не стреляли даже в марте и в апреле, во время основных раундов войны. Ну и вообще, в целом, Иордания является американские объекты в Иордании, но в какой-то мере Иордания сама по себе является их важнейшей целью все последние дни.
1: Это правда. Но вот если одна из ракет залетит к нам, мы как будем считать, это ошибка или казусом белли? Вот, насколько я помню, было 3 причины, по которым мы подключаемся к иран-американскому противостоянию. Это если на нас нападут, соответственно, это если, опять же, нападут, перекроют Бамбель-Мандебский вот этот пролив, и если нас попросит Трамп. Вот, условно говоря, если они вроде целятся по Акабе, а попадают в Эйлат, что происходит?
3: Ну, во-первых, по поводу Бабель-Мандебского пролива у меня, честно говоря, очень смутные сомнения. Он, по большому счету, и так перекрыт, и там атакуют не совсем израильские суда. Соответственно, поводом для войны против Ирана непосредственно это обычно у нас не является. По поводу других причин все очень интересно. Если хочется, да, то иногда и повода не нужно. И наоборот, если не очень хочется и нет существенной причины, то некоторые поводы можно спустить на тормозах. В принципе, если понимают, что залетело случайно и нет никакого материального и иного ущерба, то, возможно, от соответствующего удара воздержатся. Опять-таки, здесь вопрос, есть ли желание и как на это смотрят американцы. Почему важно второе очень? Ну, потому что американцы сейчас ведут войну в ограниченном режиме. Участвовать в войне в ограниченном режиме против Ирана у Израиля нет никакого резона, и американцам тут израильское участие не нужно. Соответственно, если повод подключиться есть, но повод подключиться из-за американских ограничений именно в этом режиме, так может быть стоит этим поводом пренебречь и дождаться уже реальной причины и более благоприятных обстоятельств. Если вступать, то вступать с тем, чтобы добиться определенных задач, а не просто отметить.
1: Да, но вот все-таки по поводу Бабель-Мандебского пролива, там хуситы-то заявляют, что вот они начинают блокировать саудовские порты. В целом для нас это такая известная все-таки цель и известный как бы противник. Вопрос, мы как-то можем там помочь саудовцам или это разные истории, и саудовцы, ну, не сильно нас ожидают в том регионе тоже?
3: Мы можем помочь саудовцам. Весь вопрос, захотят ли саудовцы израильскую помощь, я думаю, что им от нее не стоит отказываться, тем более, что между странами есть достаточно тесные закулисные отношения, иногда в сфере безопасности. Тут ведь вот что интересно в этих обстоятельствах. Саудовцы сами не так давно пошли на резкое обострение с хуситами. Они дважды попытались предотвратить приземление иранского пассажирского самолета в аэропорту Сана. Первый раз безуспешно, это было неким, показалось на первый взгляд неким странным шагом саудовцев. Во второй раз они нанесли бомбовый удар по аэропорту Сана, по взлетно-посадочным полосам. Официально заявили, что это, значит, йеменское официальное правительство, но все прекрасно понимают, кто это. Это был очевидный эскалационный шаг со стороны саудовцев после 4-летнего прекращения огня. У меня здесь такой риторический вопрос. Это была прихоть наследного принца Бен Салмана, вот так он просто решил, встал не с той ноги и после 4 лет решил атаковать Сану, это выглядит нелогичным. Значит, по всей видимости, саудовцы решили эскалировать, и, вероятно, а раз так, то они должны быть готовы к определенным последствиям и зайти далеко. В противном случае смысла эскалировать просто так по мелочам нет, и они этого не делали 4 года. Соответственно, очень интересно, что будет происходить на Йеменском фронте. Израиля это касается сегодня напрямую, хотя это и второстепенная угроза. И да, если саудовцы решатся что-то делать всерьез, они единственные, кто могут при очень серьезном подходе, в буквальном смысле, решить хуситскую проблему, но подход должен быть очень серьезным, и помощь Израиля им в этом плане, думаю, не помешает.
4: Это правда, посмотрим, будем следить за развитием ситуации, но давай пока перенесемся в Ливан. Там стартовал пайлот и чуть ли сразу не прекратился, когда войска Цаля открыли огонь по ливанским солдатам, которые нарушили границы пилотного проекта и продвинулись дальше. Это была провокация, ошибка или что это произошло там?
3: Это было, думаю, мелкая провокация, ну, назовем так, разведка боем без боя со стороны ливанских военных. Там ведь что произошло? Дела происходили в деревне Зутар-аль-Гарбия, западный Зутар, севернее реки Литани. Это та самая деревня, из которой Израиль отступил. Потому что две деревни, они были без присутствия израильских сил. Соответственно, это ближе к линии соприкосновения. И там наши силы никуда не сдвигались. И за пределами этой деревни находятся уже позиции ЦАЛа. В том числе они ограждены, ну, скажем так, насыпью посреди дороги. И, естественно, ливанцы не могли не понимать, их четко инструктировали, что, где, когда. Однако ливанские инженерные средства отъехали 150 метров за пределы выделенной им зоны и снесли, ну, так сказать, без сопротивления, без особых эксцессов, вот эти заграждения уже в желтой зоне на израильской территории. Думаю, что они прекрасно понимали, куда они заехали. Это была проверка на реакцию ЦАЛа.
4: Это подросток, да? Подросток проверяет границы, вот буквально.
3: Подросток проверяет границу, но и военные разных стран мира, в том числе самых больших и продвинутых государств, и во времена холодной войны, все и сегодня проверяют границы друг друга, иногда с определенным риском. Они понимали, что вряд ли по ним откроют огонь на поражение, и решили посмотреть, что произойдет. На поражение огонь не открыли, был огонь воздух, бульдозер отъехал назад, ливанцы чуть-чуть пожаловались в средствах массовой информации, на этом все закончилось. Я не думаю, что должны быть по-настоящему серьезные эксцессы, хотя вот они, конечно же, не исключены, тем более, что ливанским военным важно хоть как-то, но и показать себя, показать, что они не подельники израильтян, это не очень хорошо смотрится даже в глазах тех, кто является, многие из тех, кто является противником Хизбаллы. Имидж, самостоятельность, да. Имидж, все, жажда, ничто, ну и так далее.
4: Это правда. Последний вопрос про еще один пайлот, который, судя по всему, будет происходить в Газе. И так созданный США Совет мира предложил учредить в районе Рафеха на юге сектора Газа пилотную зону, где могли бы разместиться десятки тысяч палестинских арабов. А тут, кстати, Египет сразу сказал, что очень опасно, потому что Рафех на границе с Египтом, и это якобы подготовка к их выдавливанию на Синай. А, в общем, еще один пилот или что-то серьезное?
3: Еще один пилот, и если его в самом деле реализуют, по крайней мере, на локальном уровне это довольно серьезно. То есть речь идет на развалинах Рафеха, о планах построить на развалинах Рафеха, ну, можно сказать, такой район, а можно сказать, мини-город, с населением десятки тысяч человек, каковые придут из зоны, контролируемой Хамасом, после фильтрации, соответственно, поселятся, там будет самоуправление, естественно, технократы будут управлять, будут международные силы, возможно, и другие структуры контролировать порядок, они будут отфильтрованы, соответственно, вооруженных террористов, по крайней мере, среди них быть не должно, и это должно создать, во-первых, не то чтобы иллюзию, но такой быть первым шагом в создании новой Газы без Хамаса, а заодно по замыслу организаторов служить примером тем, кто останется на хамасовской территории, как может быть неплохо, если от власти Хамаса избавиться и перейти на другую сторону. Проблема в том, однако, что этот, на первый взгляд, любопытный проект, он всего лишь должен охватить малую часть. А вот тех, кто остаются под властью Хамаса, и сам Хамас, он не охватывает, и он не означает отказ Хамаса от оружия и от реальной власти в Газе. Соответственно, создается вот такой небольшой очаг, параллельный Хамасу. Но, с другой стороны, сам Хамас в этом случае, если его не трогать, никуда не делся, и проблема остается на месте. Да.
4: В общем, мы как бы между здесь будет город-сад или Хаби до начала, где-то посередине. Спасибо, Давид, за участие в нашей программе «Вопросы безопасности». Мы обсудили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
3: Спасибо, Михаил, всего наилучшего.
4: Всего хорошего.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Начало предвыборной кампании, оно же и время партийных праймерис. Будем откровенны, немного, точнее всего, три партийных списка полностью или частично формируются в результате демократической процедуры. Первыми выборы провели левые из демократов, а в предстоящее воскресенье они пройдут в религиозном сионизме Бецалеля Смотрича. Ну и уже потом, в начале августа, как бы в Ликуде. Там, кстати, все никак не определяться со схемой праймерис и количеством мест, которые зарезервированы за премьерами. Вообще, будут ли они? Давайте попробуем разобраться в предвыборных раскладах с Габи Вольфсоном, нашим коллегой и ведущим Канрек и политическим обозревателем сайта News.ru.KR. Габи, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил.
4: В целом, праймерис – громкая тема, которая помогает проводящей их партии серьезно повлиять на информационное освещение. Я читал твой пост, в котором ты даже жаловался на засилие представителей демократов в твоей фейсбучной ленте. А вот по итогам праймерис в религиозном сионизме будет такой же всплеск?
5: Нет, ну давай сразу только скажем, я жаловался не на засилие демократов в моей фейсбучной ленте, а жаловался на некий непонятный мне алгоритм Фейсбука, который приносит посты людей, которых в моей ленте нету, и посты, которых я совершенно не просил. В данный момент это демократы.
4: Ну, в любом случае, да, какой всплеск.
5: Да, безусловно. В любом случае, если будут праймерис в Ликуде, что не очевидно, я полагаю, что мы будем видеть то же самое. Что касается Циунут Дати, там в воскресенье пройдут праймерис, хотя праймерис там менее, так сказать, широкого плана, нежели у Яира Гулана в демократии. Там депутатов будут выбирать члены ЦК Циунут Дати, несколько сот человек, которые проголосуют за кандидатов, сформируют, собственно говоря, предвыборный список Циунут Датит, с чем он и пойдет на выборы, если не будет объединений.
4: Ну, про объединение еще поговорим, да, вот пока. То есть это будет, в принципе, центр партии выбирать. То есть это не праймерис. По большому счету, это такая расширенная организационная комиссия.
5: Расширенная организационная комиссия, которую, надо сказать, избирается всей партии, в данном случае, я имею в виду ЦК, да, поэтому, в общем, в Циунут Дати утверждают, что это праймерис просто в сокращенном виде.
4: В американском так варианте с выборщиками такие.
5: Да, как бы. Так или иначе, там баллотируются 10 человек, которые, 5 из которых это действующие депутаты КНЕСТа, и есть несколько новых фигур, ну, большинство их достаточно известны, тем, кто, по крайней мере, знаком с религиозным сионизмом и его политическими представителями. Генсекретарь Совета поселений баллотируется, один из заместителей мэра Петах-Тиквы и так далее. В кругах приближенных к Бецалелю Смотричу говорят о том, что, скорее всего, как, собственно говоря, это произошло и в Демократии, первые места получат действующие депутаты Кнессета. Стоит обратить внимание на то, что 2 депутата Кнессета не баллотируются, они приняли решение покинуть либо Циунут Датит, либо политику. Один из них – это министр алии интеграции, собственно говоря, Офир Софе.
4: Да, Офир Софе.
5: А второй – это депутат Настамуши Соломон.
4: Ну, то есть из 8 6 человек будет баллотироваться в любом случае?
5: 6 человек будет, да, 6 человек будет баллотироваться. И, судя по всему, по крайней мере, 5 займут первые места. Перспективы Оада Таля воспринимаются как чуть более туманные, поскольку он слишком резко критиковал Бецалеля Смотрича за готовность идти навстречу, идти навстречу Харедим и, так сказать, соглашаться на утверждение закона о призыве. Но депутаты Симха Ротман и другие, судя по всему, займут первые места в списке. И если Ционуд Атит пройдет в Кнессет, то будут в Кнессете 26-го созыва.
4: Ну или если объединяться, сделать какой-то предвыборный блок. Но, кстати, говорят, что они, если будут делать блок, то с Ликудом. А что там происходит с праймерис, немножко непонятно. Вот последняя новость утверждает, что голосование в Центральном комитете партии Ликуд по регламенту праймерис и предложению премьер-министра о вот бронированных местах было отменено из-за исков, поданных в суд и так далее и тому подобное. Там, в общем, какие-то задержки, которые, опять же, по мнению источников, служат Нетаньяху на пути к полной отмене праймерис и формированию списка через организационный комитет. Как-то прокомментируешь?
5: Прежде всего, не будет блока между Ционуд Атит и Ликудом. Да, Ликуду совершенно не нужно. Если будет блок, то будет между Ционуд Атит и Бен-Гвиром. Возможно, Фейглиным, но с Ликудом все-таки вряд ли. Что касается Ликуда самого, там царит полный хаос в настоящий момент. Выборы, так сказать, голосование по формату праймерис было отменено судом. Вот завтра уже 2 недели как, и с тех пор, собственно говоря, ничего никуда не сдвинулось. Потому что нету договоренности между группами Ликуда, сейчас я не буду вдаваться, там этих групп очень много, но нету между ними договоренности даже о формате праймериз. Бенямин Нетаньяху заинтересован на данный момент в двух вещах, и их он добивается, будучи хорошо знакомым с механизмами партии. Прежде всего, он хочет сохранить право на те 7-8 назначений, которые он получил. Я говорю 7-8, потому что 7 на реальные места, 8 на место чуть менее реальное, но тем не менее формально 8 назначений. Второе, и может быть не менее главное, Нетаньяху хочет сохранить за собой уже почти полученное им право, иметь право, простите тавтологию, отменить праймерис. То есть то, что мы слышали на этой неделе, что в случае военной эскалации праймерис будут отменены, это еще не окончательное решение. Это то, о чем вроде бы Нетаньяху и его приближенные договорились с главой ЦК Хаймом Кацем и другими влиятельными фигурами в партии. Это еще не проголосовано. Нетаньяху крайне настаивает на этом, из чего очень многие делают вывод, что он готовится к отмене праймерис вообще и к тому, чтобы список в Кнессет формировался вот такой распределительной комиссией. Ну, я не знаю, так сказать...
4: Кстати, по поводу этого последний вопрос. Просто отмена праймерис, с одной стороны, может позволить Нетаньяху сделать более привлекательный для колеблющегося избирателя список. Но с другой станет, ну, в какой-то мере антирекламой Ликуда, которая потеряет такой ореол демократической партии, с праймерис и так далее. Что лучше и в какую сторону все-таки ситуация изменится, на твой взгляд?
5: Мне, честно говоря, кажется, что праймерис в той форме, в которой они проходят в Ликуде, уже давно из рекламы, из пиара стали антипиаром. То есть это всегда много шума, много дилов, не всегда кошерных, всегда плохо пахнущих и так далее. Поэтому мне кажется, что Нетаньяху скорее выиграет, чем проиграет с этой точки зрения. Проиграть он может в другом, и об этом говорят его приближенные, что если праймериз будут отменены, то мотивация очень многих в Ликуде, так сказать, сражаться на выборах, она заметно потухнет. То есть если Нетаньяху лишит активистов партии главной силы, которая у них есть, и главных дивидендов, которые у них есть, возможности формировать список, а тем самым влиять на депутатов, то они скажут, ну а что, это, в общем, не наше, Нетаньяху формировал список, вот пусть он и воюет за победу на выборах. Это достаточно существенно, потому что в нынешней ситуации Ликуду нужны активисты. Ситуация в вопросах незавидная пока. Поэтому не знаю, что решит Бенямин Нетаньяху, но, насколько я понимаю, он, да, склоняется к тому, чтобы использовать возможность, если такая предоставится, и праймериз, по крайней мере, на сей раз отменить.
4: Ну, подождите, а популярные лидеры в Ликуде, вот, там, я не знаю, Тали Готлеб, Мири Регев, ну, они же, у них активисты есть.
5: Популярные среди кого?
4: Среди активистов.
5: Популярные среди кого?
4: Если я правильно понимаю.
5: Среди активистов может быть, но Бениамину Нетаньяху...
4: ему нужен колеблющийся голос, да, но ему нужны активисты в поле.
5: 27 октября нужны не активисты, да, ему нужны люди, которые придут и проголосуют за Ликуд. А есть очень много тех, и не только среди колеблющиеся, понятно, это само собой, но даже среди тех, кто намерен голосовать за Ликуд, то, каким будет выглядеть список, может повлиять на их решение. И Тали Готлиб на первых местах,
4: это
5: я не уверен, что это...
4: Не самое лучшее,
5: я не уверен, что подтолкнет людей голосовать за партию власти.
4: Поэтому... А ведь будет, судя по опросам, будет. Ну что ж, спасибо.
5: Если будут праймерис.
4: Да.
5: Если будут праймерис.
4: Спасибо, Габи Вольсон. Вопросы праймерис в религиозном сионизме в Ликуде мы обсудили с Габи Вольсоном, нашим коллегой, ведущим Конрека и политическим обозревателем сайта News.ru.ku.
5: Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Конрека. Здесь и сейчас.
4: Ну и еще про выборы, а точнее предвыборную активность. Партия начинает запускать рекламные кампании, и, судя по первым роликам, выглядит нынешняя кампания будет не просто грязно, а брутально нечистотно. Обсудим первых ласточек предвыборных тизеров с копирайтером, специалистом по политической рекламе, а также просто обеспокоенным гражданином, как он сам себя представил, Игорем Рубинштейном. Игорь, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
4: Итак, вчера появился ролик, где Габи Айзенкот бежит навстречу парню в майке с надписью «Национальное единство». В последний момент пробегает мимо, и вот уже обнимается с Мансуром Аббасом. А далее показан Айзенкот на красном фоне. И там, с одной стороны, Ахмад Тиби, значит, Мансур Аббас, с другой стороны, Яир Голан, без которых у него якобы нет коалиции. А в ответ почему-то, кстати, не Айзенкот, а Ганс выпускает... Ой, не Айзенкот, а Би... Ганс. Бенни Ганс выпускает ролик, где Биби подобным образом пробегает мимо израильского солдата и попадает в объятия ортодоксов. Что это было?
6: Ну, во-первых, в общем, я хочу чуть-чуть прокомментировать преамбулу вашу. Не было ни одних выборов, о которых бы в самом начале не говорили. Вот такого грязного... Такой грязной кампании у нас еще не было. Вот. Если это правда, значит, мы просто с каждыми выборами становимся все грязнее и грязнее в плане агитации. Вот. А если это неправда, то это просто может быть какая-то наша
4: ощущение.
6: Эмоциональность.
4: Да.
6: Вот. Понятно, да, что любой креатив любого кампейна, да, делится, грубо говоря, на две части. На часть позитивную и на часть негативную. Вот. Позитивное, это значит, нужно объяснять, какие мы хорошие, чего мы сделали, что мы, нам еще предстоит сделать и к какому светлому будущему мы приведем нацию. Негативное, это значит, мы рассказываем про то, какие редиски наши оппоненты. Вот,
4: как они... С кем они будут обниматься?
6: Да, и как они продадут нашу страну там арабам, ортодоксам, Америке, Ирану, Катару, неважно. Да? Вот. А поскольку, скажем прямо, последние 4 года, собственно, даже сама партия власти признает, что ей, собственно, хвастаться нечем, да, то, скорее всего, мы увидим именно вот такой вот спарринг негативный, там, кто кого больше закидает какашками.
4: Ну да, ну тут просто...
6: Первая ласточка.
4: Да, вот первая ласточка была, да.
6: Да, она такая, ну, честно говоря, глупая. Вот, потому что, собственно, как бы было странно, да, что начнет вот эту вот кампанию именно Нетаньяху, да. Есть такая старая английская пословица, которая говорит о том, что человек, живущий в стеклянном доме, ему бы лучше камнями не бросаться.
4: Да, вот. Просто много может рассыпаться по дороге. Это правда. Там еще, кстати, есть пару любопытных моментов в этих же роликах. Там после публикации уже ролика Ликуда оппозиционные политики обвинили партию власти, что парень вот в майке нацединства очень похож на погибшего в Газе сына Эзенкота. И тогда Ликуд переделал ролик, поменяв парня на девушку. Кстати, таким образом в обоих роликах появилась наконец-то одна девушка. Хоть какое-то гендерное разнообразие возникло.
6: Вынудили.
4: Да, да, да. Причем, кстати, на русский язык почему-то эти ролики не перевели. И на русском языке там как раз, вот мы посмотрели в рамках подготовки программы, сейчас идет положительный кампейн скорее. То есть и Ликуд говорит, какой великий лидер, и Айзенкот говорит больше про себя, а не про противников. Ну, то есть, как видимо, решили, что на русской улице надо начинать с другой ноги.
6: На самом деле существует такая презумпция, что русские очень не любят, русскоязычные, да, израильтяне очень не любят, когда начинают прям с какого-то там негатива, да, и так это или нет, не очень понятно, да, но есть такое...
4: Поверье.
6: Поверье, оно бытует в штабах предвыборных абсолютно всех партий о том, что надо представить наши достижения. Ну, правда, здесь затык. Вот, потому что, собственно говоря, за последние 4 года ни партии коалиции, ни партии оппозиции, в общем, не сделали ничего такого, что можно было бы предъявить избирателям в качестве достижений.
4: Ну да, в целом, если говорить про партию оппозиции...
6: Все очень плохо.
4: Если говорить про партию оппозиции, вот сейчас лидирующая партия Айзенкот, я так понимаю, что там нет ни одного депутата КНЕС. Это вообще какой...
6: Да, вот это единственное, мне кажется, что можно сказать положительного. Да.
4: У нас нет ни одного.
6: Мы не при делах, и мы совершенно к этому не имеем никакого отношения. Что на самом деле, конечно же, не так, потому что все люди, которые, они, может быть, и не были депутатами КНЕСТа, но там нет случайных людей, то есть это не депутаты Верховного Совета, где там у нас есть доярка, шахтер, учитель, как бы, да, это понятно.
4: Ну, когда узнаем список, тогда будем обсуждать.
6: Политиков.
4: Пока-то мы его не знаем. Ну, кстати, AI, вот еще два момента просто надо быстро обсудить. Во-первых, AI,
6: да-да-да.
4: Это прямо такое ноу-хау, первая компания с AI.
6: Я не знаю, первая или нет, но, наверное, первая в таких масштабах, потому что, собственно говоря, расцвет видео AI, да, то есть произошел, в общем-то, в эти 4 года, в последние, там, скажем, там, 2-3 года, когда, то есть, по большому счету, еще когда была компания 22-го года, там уже были какие-то поползновения, там уже был чуть-чуть такой чат GPT, какой-то Midjourney был и так далее. Но
4: ну да,
6: такие крутые инструменты типа Runway, они действительно появились в последние там пару-тройку лет. И, конечно же, теперь любой школьник, и даже больше того, любой партийный активист и любой человек, которого там назначили в штабе, посадили на рекламу, первое, что он сделает, он, конечно же, начнет...
4: Видосик. Запилит видосик.
6: Да, да. Здесь, на самом деле, я даже не знаю, что обсуждать, потому что очень много аспектов, которые очень пограничные. Они пограничные как в правовом смысле, да, так в

0: אני ואסף וסרוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת.
1: У нас есть группа в WhatsApp с более чем 10 депутатами Кнессета. Я не назову имен, потому что они обвиняют, что я постоянно сливаю. Но мы работаем вместе. Там есть депутаты из ШАС, Ешатит и других партий. Мы не кричим, не обзываемся, а говорим по делу. Собственно, последний вопрос тебе. Получается, что у нас есть 10 депутатов, которые могут заниматься прямыми обязанностями, но делают это втайне.
2: Это очень жаль. У нас, в общем, есть специальный инструмент такой в стране, называется Кнессет Исраэль. Вот, хорошо бы, чтобы все 120 человек открыто, уважительно обсуждали те проблемы, которые стоят перед страной, перед нацией. Потому что, в общем, если их всего 10, и они готовы уважительно общаться только тогда, когда никто не видит, ну, это прямо очень сожалительно.
1: А мы будем следить за этим, и в том числе с твоей помощью. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборных тизеров и тайны работы депутатов мы обсудили со специалистом по политической рекламе, а также просто обеспокоенным гражданином Игорем Рубинштейном.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Украине обновили практически всю армейскую верхушку. После отставки министра обороны Михаила Федорова пришла очередь главкома ВСУ Александра Сырского. Последним на смену пришел Михаил Дропатый, который ранее занимал должность командующего командованием Объединенных сил ВСУ. При этом активность украинских войск, в первую очередь беспилотных частей, не снижается. Минувшей ночью украинские дроны вновь поразили логистические центры Валберес, Ставрополье и Краснодаре. О войне и перетрубации в украинских верхах нам расскажет Александр Мамай, журналист и военный обозреватель с Украины. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
1: Ситуация с заменой главных украинских силовиков, глядя из Израиля, выглядит несколько сумбурно. Типа хотели поменять только министра, пришлось из главкома и еще кого-то. Как вообще это из Украины выглядит?
4: Ну, вообще это выглядит так, что президент Владимир Зеленский с одной стороны дослушался до народных масс и пошел навстречу тем, кто митинговал, как называется в народе, протесты с картонками, как все видели фотографии. Да. Так вот, с одной стороны, он пошел навстречу, он снял в должности Сырского, но в то же время сделал такую очень интересную паузу по отношению Федорова. Я объясню свое мнение. Я считаю, что с одной стороны Зеленский хочет показать, что он с народом, что он умеет слушать, но в то же время он хочет показать свою, опять же, субъектность внутреннеполитическую и как бы показать, что нельзя просто так нажать кнопку, и я сделаю, что вы хотите. Я все-таки обдумаю и сделаю немножко по-своему. А так это выглядит со стороны моей, скажем так, как я слежу за этими процессами уже длительное время. Так вот, я считаю, что сейчас будет некая игра по отношению должности для Федорова, потому что мы видим, что Зеленский предложил что-то наподобие американской DARPA для Федорова, то есть это агенция, которая бы занималась новыми разработками для обороны. То есть,
1: инновационное подразделение Минобороны.
4: Именно так. Но в то же время мы понимаем, что в принципе в Украине такая должность уже была и уже даже осталась на этот момент. Это вице-премьер, и который может возглавить, ну, по сути, площадку Брейван, курировать площадку Брейван, которая работает в Украине достаточно эффективно, и быть вице-премьером, быть вхожим во все кабинеты, открывать любую дверь почти с ноги, как говорится. Но в то же время Федоров, как видите, пока отказывается от этой должности. И по сути мы видим некий торг, политический торг между Зеленским и Федоровым. Если это, конечно же, не какая-то внутренняя кулуарная игра на публику, о чем я могу подозревать, но шанс этого невелик.
1: То есть, в общем, может быть, где-то за кулисами они что-то договорились. А в целом, правильна ли оценка, что президент Зеленский, с одной стороны, допускает немало ошибок, ну, например, как отставку от популярного министра обороны, но вместе с тем потом находит креативные выходы из тупика и тем самым в итоге, наоборот, укрепляет свою позицию?
4: Да, именно этим отличается, кстати, Зеленский от Путина, потому что Путин хороший тактик, но плохой стратег. А Зеленский, как видите, наоборот. Он совершает ошибки, но в целом, когда мы видим по истечении некое времени, мы видим, что картина складывается на пользу Зеленского.

0: Он умеет работать с большим отрезком времени. Мы видим, что ничего не потерял, народные массы довольны, но пока тоже требуют...
1: И демократия восторжествовала, несмотря на отсутствие выборов, в общем-то.
0: То есть, именно так, Зеленский набрал политических баллов.
1: Да. Удары по логистическим центрам Валберес. Вообще, насколько это стратегическая задача? И, кстати, почему только Валберес? Там, насколько вот мы знаем, в России есть еще Озон, Яндекс.
0: А вот это очень хороший вопрос, и я задавался им тоже. По сути, что мы понимаем? Есть еще большие площадки, есть другие альтернативные площадки, но если, например, бить по всем площадкам, ну, это, ну, скажем так, никакого стратегического хода и никакого там шахматного хода мы здесь не увидим. Просто есть возможность, бьем, потому что отвечаем на то, что делает Россия с новой почтой, с другими нашими площадками, там, эпицентры и так далее. Но если посмотреть на этот ход, да, это намного интереснее, потому что сейчас внутри России назревает вопрос, а почему только вот эта площадка, Вальдберрис, а почему Озон не трогают? Значит, может быть, кто-то с кем-то договорился.
1: А, то есть это такое еще давление на внутриполитическую...
0: Да, именно так. Ага. Может быть, кто-то кого-то заказал, может, кто-то кому-то дал какие-то данные или попросил это делать, а это не делать. И это уже второй как бы вопрос, который уже задевает внутриполитическую обстановку в России. Это очень интересно.
1: Да, это когда Татьяна Бакалчук, которая сейчас Ким, она разводила своим мужем, там же была история, что Кадыров воевал с Керимовым за вот влияние на компанию. И тогда вот получается, что Кадыров вроде проиграл в той схватке, а теперь, может быть, мстит. Интересный такой процесс, да, который мог бы обсуждаться. Ну, вот раз мы выходим в такие более глобальные уровни, ну, не прекратим движение. Вот последний вопрос касается планирования госсекретаря США Марко Рубио встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они проведут завтра двустороннюю встречу. По словам Лаврова, сегодня состоялся какой-то короткий разговор в рамках форума стран Юго-Восточной Азии, и в рамках этого короткого диалога они договорились провести полноценную встречу на следующий день, и, по словам Рубио, будут говорить в том числе про Украину. Чего ждать?
0: Ну, я думаю, что в первую очередь будут говорить об Украине, потому что на, как кажуть, українському порядку денному, да, на первом месте эта тема, она главнее всего, потому что мы и все понимают сейчас, Китай понимает, Вашингтон понимает, что сейчас в России нет тех позиций стартовых, которые у них были в 22 году. И мне кажется, Рубио, он хочет напомнить Путину, что сейчас не все так хорошо у него складывается, и что его аппетиты немножечко преувеличены. Ему надо спуститься на землю, и, как любил говорить сам Путин, посчитаться с реальностью на земле. Вот. Мне кажется, что поездка Рубио – это же тоже такие политические, дипломатические процессы, которые не планируются за 3 дня. Это, скорее всего, было запланировано давно. Опять же, это как продолжение некого духа анкориджа, который, конечно же, уже выветрился, но все равно где-то витает еще. Так вот, это может быть последняя тоже соломинка для Москвы – не потерять хорошие контакты с Вашингтоном. В то же время, я думаю, что Вашингтон тоже напомнит Москве, Кремлю, что не все так у них хорошо, и пусть немножечко аппетита поубавят.
1: Да, выдох анкориджа, будем это так называть. Ну что ж, спасибо, Александр, за участие в нашей программе. О ситуации на российско-украинской войне нам рассказал Александр Мамай, журналист и военный обозреватель из Украины.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня вечером начинается пост 9 ава. Это главный день еврейского национального траура в память о разрушении первого и второго иерусалимских храмов. В этот день принято соблюдение строгого поста с отказом от еды, питья, запретом на умывание, ношение кожаной обуви и интимной близости. О значении дня и его роли в нашей истории поговорим с Бениамином Миничем, раввином движения прогрессивного иудаизма. Рав Минич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Мы по ошибке называем Йом-Кипур трауром, а он же нет, он же праздник. А вот если есть траурный день, то это 9 ава, я правильно понимаю?
3: Да, совершенно верно. Йом-Кипур – это праздник, и его заповедь – это пост. Но это не пост, который призван доставлять нам страдания. Да, это пост, от которого мы должны получать особое удовольствие. Да, это как Еврейский календарь бросает нас в крайности. Как в Пурим мы должны уметь наслаждаться неуемными едой и питьем, так в Йом-Кипур мы должны получать наслаждение и от воздержания. Да, а 9 ава – это именно траур, причем абсолютный траур, суточный.
1: А вообще правда, что разрушение первого и второго храма, вот изгнание из Испании, погромы, даже начало отправки евреев в Аушвиц произошло в этот день? Или просто мы как бы исторически подтягиваем соседние даты, чтобы вот 9 ава выглядело более масштабно?
3: И да, и нет. Ответ будет и да, и нет. И, кстати, не отправка евреев в Аушвиц. Действительно, 9 ава началась отправка выживших в восстании Варшавского гетто в Треблинке в 1943 году. А Треблинка была ближе к Варшаве, чем Освенцим. Но это и такая архетипичная дата, да, то есть в этом еврейская традиция нашла такой идеальный ключ привязки многих событий к датам, в которых есть символическое значение. Да, так, например, для таких сторонников защиты окружающей среды, как я, Ту Бишват, например, стал днем, когда мы уделяем особое внимание тому, как не довести наш мир окончательно до разрушения через те элементы глобального потепления, которые создаются человеком. Да? Точно так же и 9 ава. Да? То есть, например, первый храм, согласно прям тому, что написано в Танахе, все же был разрушен 7 ава. Да? Но потом еврейская традиция чуть-чуть подтягивает, да, и говорит, что на самом деле несколько дней разрушали, это долгая работа и так далее. Да.
1: А главный удар был нанесен таки 9 ава и так далее.
3: Или последнее разрушение, это вообще интересный спор. Есть в Талмуде множество таких споров, которые связаны с вопросом, когда что мы можем считать разрушением? Начало разрушения или конец разрушения? Да, вот эти 4 траурных поста, из которых 9 ава самый кульминационный день. Но на самом деле у нас есть пост 10-го Тевета, когда мы вспоминаем начало осады Иерусалима, когда можно было еще сказать, да нет, это осады приходят и уходят, а вдруг у них не получится и так далее. Да? То есть смысл не преуменьшать опасности, не преуменьшать, не относиться легкомысленно к рискам. А с другой стороны, есть пост 3-го Тишре, пост Гедалии, когда уже храм разрушен, и есть единственное, что осталось от еврейского суверенитета, это еврейский наместник Гедалья. Но и его враги убивают, да, и этот пост нас учит, как это, даже если разрушена самая главная святыня, все равно не терять надежды. Ну вот было хотя бы это. Но и это умудрились потерять, да. И, как я уже сказал, еврейская традиция нас пытается держать сразу на двух крайностях.
1: Да, а вот вообще насколько широко отмечают этот день в Израиле? Можно ли говорить, что в последнее время стали больше отмечать? Я просто могу сказать по вот соседскому моему магазину. Раньше я такого не замечал, тут неожиданно увидел, что с сегодняшнего вечера по исход поста он будет закрыт. Вот насколько вообще стало более распространено в Израиле такое... Ну, это же как бы не обязательный праздник, да? То есть здесь не обязательно закрывать магазины, но вот все больше мы это наблюдаем.
3: Вообще-то по закону обязательно, но раньше этот закон не сильно наблюдали за его исполнением. Я не уверен, что и сейчас прям сильно строго наблюдают за его исполнением, но я думаю, что 9 ава для большинства израильтян от светских до традиционных это немного потерянный день, потому что он всегда выпадает на летние каникулы. То есть даже если там дома что-то не принято соблюдать или исполнять, то обычно это дополняется в школе. Да, там в школе зажгут ханукальную свечу, в школе отметят Пурим карнавалом и так далее, и так далее. А 9 ава никак не отмечается, и поэтому из израильской школьной системы этот день немного выпал. Но, с другой стороны, как известно, в Израиле самые соблюдаемые традиции среди всех секторов еврейского общества – это те традиции, про которые нет закона. Да, то есть в Йом-Кипур нет закона, запрещающего ездить на машинах, но абсолютное большинство не ездит. Нет закона, который обязывает делать мальчикам, малышам обрезание, но абсолютно большинство делает. Да? Точно так же и здесь. Наверное, последние 3 года, когда нас постигла такая ужасная трагедия, как 7 октября, у людей появилась необходимость внутренне.
1: Соблюдать и
3: каким-то образом,
1: этот траур.
3: Каким-то образом выражать траур, да. Именно в эту дату, которая такая заряженная, да, еще события, и еще события, и еще события. А тут еще и в праздник произошло, да, то есть мы же не будем отменять сейчас Симхат Тору.
1: Ну да, но 9 ава можно отметить. Что ж, спасибо. Спасибо, Раф Минич, о значении 9 ава. И роли этой даты в нашей истории мы поговорили с Бениамином Миничем, раввином движения прогрессивного иудаизма. И вот еще одно грустное событие, выпавшее, ну, почти на 9 ава. На 94-м году жизни скончался Хаим Левин. Его назвали мистер телевидения или даже главный телепиджак страны. С 68 по 2008 год он вел главные новости Мабат на тогда еще первом канале израильского телевидения. Хаим Левин. И Езихро Барух. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Алексей Демченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Ивитар Шимони. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и цумкаль тем, кто соблюдает. Пока.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Начнем сегодня с очень личной и важной истории. С нами на связи Наташа, мама ребенка с ограниченными возможностями. За словами «особый ребенок» часто скрывается не только ежедневная забота, бесконечные переживания и огромная любовь, но и постоянная борьба с бюрократической системой. Когда семье нужны базовые вещи, специальная кровать, инвалидная коляска или другое оборудование для ребенка, путь к их получению нередко превращается в настоящее испытание. Сегодня мы попробуем понять, с чем сталкиваются такие семьи, где система дает сбой и почему даже получение жизненно необходимой инвалидной коляски может занять месяцы. Наташа, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Во-первых, спасибо огромное, что согласились присоединиться сегодня к нашему разговору. Я очень-очень вам благодарна. И, конечно же, хотелось бы вас попросить немножко, если возможно, рассказать о сыне, о его потребностях и повседневной жизни вашей.
2: Вам спасибо, что пригласили, потому что, я думаю, в Израиле очень многих затрагивает эта тема. И многие люди не знают даже, с чего начать, куда обращаться. Я сразу хочу, вот перед тем, как мы перейдем к вопросу именно коляски, обратить внимание, что есть еще много действительно жизненно необходимых предметов, которые... Люди не знают даже, что они могут их получить. Допустим, вот 15 лет назад, когда мы переехали в Израиль, я об этом не знала, и мы очень много приспособлений покупали за свой счет, а потом оказалось, что все это должно было быть предоставлено бесплатно через Купат Халим.
1: Наташа, то есть, получается, вот в больничной кассе не получилось как бы даже просто получить маломальских объяснений с первых дней, чтобы понять, понимать?
2: Да, да. Когда мы уже очень многое купили сами, нам единственное, про что сказали, это про коляску и про МАНУФ, вот подъемник. Uh-huh. которым пользуешься для того, чтобы ребенка пересадить в коляску. Про остальное была тишина полная. Мы приобрели специальный стульчик для душа, вот который прямо закатывается под душ на колесиках, удобно переложить в кровати. Да, и в этом стульчике ребенка можно купать. Мы покупали еще очень много разных предметов, которые действительно облегчают жизнь, которые вот помогают ухаживать за больным ребенком. А потом уже через энное количество месяцев выяснилось, ой, а что вы это сами купили, ой, а что вы это сами купили, это, в общем-то, вам положено бесплатно. Но ладно, главное, что ребенок в порядке. Вот.
1: С какими основными трудностями приходится сталкиваться в вашей семье, вот, допустим, каждый день?
2: Но сейчас, учитывая то, что ребенку уже 18 лет, и несмотря на то, что он достаточно худенький, такой весит не очень много, это физически очень тяжело, даже несмотря на различные приспособления. В первую очередь, это, конечно, огромный физический труд. Это и переодеть, и перевернуть, и следить, чтобы, не дай бог, нигде не образовались пролежни. Это вовремя накормить, вовремя напоить, вовремя развлечь, главное. Потому что вот сейчас мы уже с сентября месяца не ездим в школу, а он у меня ребенок такой коммуникабельный, он любит очень общение, ему постоянно надо какие-то развлечения. Конечно, очень спасает радио, он любит книги, песни слушать, иногда подпевает там и все это прочее. Но все равно вот это вот... Это практически 24 часа в сутки все внимание ему, поэтому это, конечно, тяжеловато. По этому поводу мне периодически, вот то, что мы не посещаем школу с сентября, звонят, они настаивают, отправьте ребенка в школу, отправьте ребенка в школу. Я говорю, я не могу вам его отправить, да, я... Они, ну, вам же было бы проще, у вас были бы часы выдохнуть, да, когда он в школе, тем более ему нравится, в школе ему нравится это общение. Но я им говорю, простите, я же не могу его вам на руках привезти, у меня нет коляски.
1: Так не решилась проблема с подвозкой?
2: Пока нет, потому что коляски нет, никакая подвозка ни в чем же у нас. Ну, они же не могут его просто посадить на обычное кресло в автобусе.
1: То да, есть и... вот когда возникла необходимость в новой инвалидной коляске, когда вот сынок подрос, и вот с этого и начались, в принципе, и проблемы и со школы, и со всем остальным.
2: Да, потому что у нас предыдущие годы, вот, кстати, может быть, кто не знает, коляска должна обновляться раз в 3 года.
1: Сколько у вас уже вот последняя коляска, которая была?
2: Последняя коляска как раз вот в осенью должна была обновиться, и так случилось, что мы попали на сложную операцию. И из-за этой операции все это сначала... Вроде как я думала, наоборот, будет быстрее получение новой коляски, потому что в больнице сразу сказали старую коляску после операции его не садить. Все, она ему уже не подходит, вы можете сделать ребенку плохо. И они отправили прямо из больницы, из Шнайдера, документы в Купат-Халим, в Макаби, которые должны были дать сразу продвижение вот этому вот процессу получения новой коляски. Но я с этим...
1: Так-то и на каком этапе начались, получается, основные сложности?
2: Основные сложности после вот этого и начались. Дело в том, что раньше этим сменой коляски всегда занималась школа. И из самого процесса вот этого бюрократического я выпадала. То есть школа занималась всеми документами, передачей из одной фирмы там в другую, из Купат-Халим, опять в какую-то фирму, из фирмы еще что-то, вот на все эти согласования. И я просто этого... Ну, оно проходило у меня, мне из школы звонили, сообщали, в такой-то день приедьте, потому что приедут, привезут коляски, вы посмотрите, выберете там какая, и на этом все, получите коляску. Поэтому я никогда вот за 15 лет не сталкивалась с этими проблемами, а вот в этой ситуации после операции мне пришлось не столкнуться, потому что мы не ездили в школу, школа этим не могла заняться, для этого нужен ребенок, и пришлось заниматься самой. И трудности начались на первом же этапе, потому что первое, что надо сделать после того, как вот получено разрешение, как у нас было из больницы, но это может быть и амбулаторно, да, из поликлиники, от ортопеда, хирурга или от комиссии, это может быть по-разному. Как только документы вот поступают в Купат-Халим, они должны оформить разрешение уже от Купат-Халима, что они согласны на выдачу, что ребенку нужна эта коляска. Я когда спросила еще в больнице, я говорю, вы вот документы отправили, они, мне что теперь делать, какие шаги от меня? Мне сказали, ждите, с вами свяжутся. Со мной не связались месяц, со мной не связались полтора. Пришлось обращаться в Купат-Халим, в службу медицинских сестер, где мне сказали, да, у вас, вот мы дали разрешение, оно у нас лежит. Я говорю, простите, а почему оно лежит у вас? Почему вы не известили меня о том, что оно получено, сделано это разрешение? И куда мне его дальше с ним? Они сказали, придите, получите. Муж сходил, забрал эти документы. И в этом разрешении указаны несколько фирм, которые... Надо обратиться непосредственно самому каким-то образом, дозвониться. Дозвониться в Израиле куда-то очень
1: то
2: сложно.
1: Есть, получается, Наташа, если я все правильно понимаю, вы по больничной кассе попросили разрешение на получение новой инвалидной коляски. И это разрешение не оказалось ни в личном кабинете у сына, у вас, ни смс-сообщения, ну, что разрешение было получено.
2: Ничего, нигде.
1: То есть, пока вы не инициировали процесс самостоятельно, не проверили, не позвонили, не узнали, что да, разрешение есть, вам, то есть вы об этом могли и не знать, да? То есть
2: так могли... Мы об сидеть. Об этом и не знали. И ждать. Я просто забеспокоилась, что прошел уже месяц, прошло больше месяца и тишина. Поэтому мы пришлось, естественно, самим. Оказывается, оно уже там энное количество времени лежало у них без дела. Просто вот они его сделали и положили на какую-то полочку.
1: Это первое. Второе, потом вы получили это разрешение и должны были сами определять, через какой компании поставщика вы будете оформлять инвалидную коляску. То есть...
2: Да. Пришлось обзванивать вот по списку все, первый, второй, третий, четвертый, там пять, по-моему, было компаний. В первых двух мне сразу сказали, что нет, у нас нет подобных колясок, которые вам подойдут. То есть сразу отказали, даже не рассматривая какие-то параметры там, и все это прочее. Потом я все-таки нашла фирму, которая сказала, да, мы вами займемся, присылайте все документы. Я отправила им документы на почту электронную. И после этого опять наступила на некоторое время тишина. Я опять ждала, ну, потому что они сказали ждать. Я ждала. А после того, как я устала ждать, я опять с ними связалась. Они сказали... Ой, к вам должен прийти физиотерапевт из Купатхалима опять и измерить, снять все размеры с ребенка, чтобы у нас были размеры, чтобы... Я говорю, почему молчали? Ну, это же можно было сделать сразу, когда в тот же день, когда я отправила вам документы. Они сказали, ну, вот, в общем, так. Я начала искать выходы на физиотерапевта, который должен прийти. Мне никто никак не давал его координаты. В итоге... опять же, через службу медсестер в Купатхалиме. Ему отправили мое сообщение. Он пришел, измерил, сказал, беседер. Я говорю, что делать дальше? Он говорит, ждите. И пропал. Я опять долго ждала. И опять начала звонить во все колокола, в эту службу медсестер. Они говорят, а дело в том, что у нас нет документов от этого физиотерапевта, он нам почему-то не оставил, его призвали в армию, а документов он не оставил. И вот этот вот процесс, это можно очень долго рассказывать, но у нас эфирное время ограничено, поэтому коротко меня загоняли по кругу. Сначала фирма, потом Купатхалим, потом опять фирму, потом оказывается, что вот эта вот компания, она предоставляет только основу коляски, именно вот только железную эту основу, а все внутренности, все эти вкладыши, подлокотники, подголовники и все прочее должна делать другая фирма. Для этого нужен другой физиотерапевт уже из той фирмы, которая это будет, если эта фирма согласится. Приехали, измерили, опять тишина. И вот, в общем, это такой бег по кругу. Поэтому тем, кто хочет заниматься или вынужден, вот как я вынуждена была в этот раз заниматься сама коляской, следует запастись не только терпением, но и волокордином. У меня несколько пузырьков волокордина ушло за эти месяцы, когда я общалась со всеми. И понимаете, что самое интересное, когда разговариваешь с человеком или из компании вот из этой, или из Купатхалима, с тем же физиотерапевтом, все хотят помочь. Все начинают с того, что мы очень хотим вам помочь. Очень. Но вот как-то вот не получается, вот как-то не складывается. Когда я физиотерапевту напрямую задала вопрос, когда он меня довел до очередного сердечного приступа, я его напрямую спросила. Я говорю, простите, а в чем заключается ваша помощь? Он сказал, напомнить вам, чтобы вы не сидели сложа руки, обзванивали всех, все и добивались сами.
1: Отличная помощь. Наташа, да. Я немножечко забегу вперед. У нас, Наташа, мы знакомы уже долго. Это было уже не первый раз, когда Наташа столкнулась с бюрократическими трудностями. Первая столкнулась с бюрократическими трудностями, когда потребовалось получить кровать для сына. Тогда тоже была длинная история, и то не было кровати, то поставщик не отвечал и так далее и тому подобное. И, к сожалению, Наташа в данном случае у нас уже опытная мама по борьбе с бюрократией от больничной кассы и от поставщиков, которые предоставляют различную мебель и визарим для детей и людей с ограниченными возможностями. Наташа, у меня вот к вам вопрос. Вот что бы вы могли, если бы вы могли, что бы вы изменили в системе помощи семьям с детьми с инвалидностью, что бы это было? Вот что бы вот сейчас бы сказали вот на весь Израиль, и чтобы, возможно, действительно есть возможность там задуматься и изменить, чтобы облегчить таким семьям, как вы, получения тех же, той же мебели, которая или инвалидных колясок, которые вам просто необходимы не через полгода, а в те же дни, когда вы просто подали запрос.
2: Я не знаю, насколько это возможно, но мне, с моей точки зрения, было бы идеально, если бы вот семья, у которой и так 24 часа в сутки проблемы с ребенком, была исключена из этой бюрократической машины. То есть, учитывая цифровизацию и все остальное, везде есть документы, да, везде есть компьютеры, что вот между собой могли бы тот же Купат-Халим связаться с какой-то компанией, что-то еще, чтобы вот именно сама семья не участвовала в этом процессе, а была в известность поставлена вот вначале, что вам это положено, и в итоге получила это. Потому что вот это беготня и беспрестанные звонки по всем фирмам, и все это выматывает очень сильно, отнимает очень много времени и сил.
1: Да. Наташ, огромное спасибо, что согласились и принять участие в нашей сегодня программе и нашли силы поделиться и своей историей и со всеми нами, с нашими радиослушателями. Спасибо за вашу...
2: Татьяна, вам огромное спасибо за все, что вы делаете для всех нас, не только для меня и для многих других людей. Огромное вам спасибо.
1: Я хочу искренне пожелать вам сил, поддержки и чтобы на вашем пути было как можно больше, как можно меньше бюрократии, но как можно больше добрых и хороших людей, готовых помочь.
2: Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. Согласно опубликованному вчера специальному отчету государственного контролера, уже сегодня в Израиле живут около 1,2 миллиона человек старше 65 лет. А к 2050 году их будет около 2 миллионов. При этом расходы на систему ухода за пожилыми людьми растут гораздо быстрее прогнозов, а дефицит Бетухлюми вызывает все больше тревог. Разобраться в выводах отчета нам поможет сегодня Дан Науменко, начальник управления аудита в сфере социального обеспечения и занятости и социального равенства при государственном контролере. Дан, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Спасибо, что присоединились к нам. Давайте начнем с общего. Почему именно сейчас государственный контролер решил уделить особое внимание теме старения населения? Или это что-то плановое?
3: Я думаю, что вообще тема старения населения, она очень актуальна в последние годы. Мы наблюдаем это не только в Израиле, но и во всем мире. Mm-hmm. Параллельно отчету, которому вышел сейчас в Израиле, производится тоже международная работа, где Израиль берет часть, и не только берет часть, он является главным субъектом, который берет эту проверку на себя. И это международная проверка, которая включает в себя 9 стран. И она производится, потому что во всем мире уже поняли, что мир есть демографические изменения, которые в конце концов приведут к очень большим изменениям, экономическим, социальным. И нужно к ним готовиться уже сегодня.
1: Дан, один из самых тревожных выводов отчета касается системы ухода за пожилыми людьми от Бетухлюми. Что именно вы такого вот обнаружили, что у вас вот достаточно очень сильно ситуация, получается, напрягла в соответствии с тем, что я смогла прочитать в отчете?
3: Система долгосрочного ухода и страхования Бетухлюми, или как это называется, Бетухсиюди. Угу. Вообще, давайте начнем с самого начала.
1: Давайте.
3: Это социальное страхование, которое финансируется с помощью граждан, которые работают и платят законы, платят налоги. И потребляется людьми, которым это нужно. Например, инвалиды, пожилые население, которое не может себя обеспечить и нуждается в помощи. И люди, в общем, люди, которым это надо. И государство намерено им помочь. То есть, с одной стороны, это нужно финансировать, с другой стороны, это несет утраты, растраты, да, на всякие нужды, которые я только что сказал. Теперь в последние годы, в последние 3 года последние 3 года поступления в кассу Битуах Леуми меньше, чем расходы Битуах Леуми. По отчету самого Битуах Леуми в 35-м году дефицит Битуах Леуми достигнет какой-то определенной зоны, в котором Битуах Леуми не сможет всем своим гражданам, которым он понял, что нужно помочь, достаточно помогать.
1: И то согласно отчету, идет, да, именно реформа системы по уходу, которая была принята в 2018 году и подорвала такую финансовую стабильность Битуах Леуми. Почему, почему именно такой вывод
3: реформа,
1: был сделан?
3: Да, реформа — это только одна из статей, угу, которая подорвала, как вы сказали, Битуах Леуми. Я думаю, что есть еще пару вещей. Это тоже платежи инвалидам, в основном детям, которые находятся на аутистическом спектре. Есть у нас очень тоже большой прирост этого населения в последние годы. И также самое, и то же самое Битуах Леуми. Люди старше 65 лет, которые в 2018 году было 180 тысяч, и была приведена эта реформа. Сегодня эта цифра выросла до почти 400 тысяч.
1: То есть в два раза больше человек, пожилых людей, стало получать, получается, помощь по уходу от Битуах Леуми, да? А с учетом того,
3: да,
1: что
3: абсолютно верно,
1: у нас увеличилось количество уровней ухода, и люди смогли получать этот уход еще и в денежном эквиваленте, видимо, вот тут, наверное, и сыграло это злую такую.
3: Мы думаем, что нет. Наш отчет говорит чуть-чуть по-другому. Так. То есть я в цифрах я могу сказать, что 7 миллиардов шекелей, которые были в 2018 году, сегодня эта сумма составляет 21 миллиард шекелей.
1: Это получается даже в 3 раза больше.
3: В 3 раза больше.
1: Да.
3: Да. Я не думаю, что это разделение на уровни. Есть еще 2 основные причины. Мы проверили и поняли, что проверки, которые проводятся сегодня, определение гражданина, если он является CUD или не является CUD, ему положена помощь и не положена помощь, сегодня делается только с помощью документации, да, mm-hmm, которая приходит, и комиссии больше не проверяют этих людей физически. И мы проверили, какая разница между в Купот-Холим, которые постановили, что этот человек является CUD, и Битуах Леуми. Это одни и те же люди, да, естественно. Мы проверили одних и тех же людей, мы проверили 10 тысяч таких людей, и мы выяснили, что Битуах Леуми, так скажем, намного легче принимает людей как зависимых, и которым нужно помочь. И эта сумма, это не сумма, это на 2 уровня легче. То есть человек, который по Купат Холим, по больничной кассе, не является CUD, в Битуах Леуми он, да, является CUD. Это основная причина. То есть и мы сделали расчет, который, если бы, например, этот критерий был постановлен только больничными кассами, то выплаты были бы не 20 миллиардов, а на 10 миллиардов меньше, то есть 11 миллиардов шекелей.
1: И в отчете также указано, что Битуах Леуми, это даже, наверное, критикует больше государственный контролер Битуах Леуми, в том, что он не проводит ежегодного мониторинга получателей пособий. То есть есть люди, которые могут получать и пособие по уходу не того уровня, который им положено, и, конечно же, вот эти вот из-за того, что люди получают сейчас не только помощь по уходу, это пособие по уходу, но и в денежном эквиваленте, то тут иногда получается и помощь, вот эта, которая предоставляется пожилым людям, получается, по отчету уходит не по назначению. И надзора, получается, за этим толком нет, по мнению контролера. Как вы вот этот прокомментируете момент?
3: Да, по нашему мнению, это не точно. Мы считаем, что, во-первых, люди, которые вместо денег выбирают, например, чтобы за ними следили как бы помощник, да, который приходит каждый день, убирает за ними, помогает им готовить и находится с ними, то во многих случаях пожилые люди выбирают родственников, которые приходят и делают эту работу, что это вполне понятно. Но, но иногда эти родственники, знаете, когда пожилой человек выбирает внука или, я не знаю, еще кого-то, своего родственника, и внук не делает свою работу, он студент, он и бывают такие случаи, да, или он солдат, и не всегда он приходит, не всегда помогает. То, естественно, пожилой человек никогда не пожалуется бетохным люми и не скажет, что за ним плохо следят, за ним плохо смотрят. И мониторинг, который должен делать бетохный люми, он должен был каждый год делать и проверять, что, что действительно люди, помощники, которые выбирают и которым платят за это деньги, делают свою работу и заботятся о пожилых людях.
1: Знаете, Дан, еще в отчете, если чуть-чуть отойти от ухода, также речь и пошла о том, что в принципе о том, что пособия по старости для пожилых людей в принципе не повышались. И об этом вот тоже государственный контролер, то, что у нас старение происходит быстрым, а надлежащего обеспечения потребностей пожилого населения, к сожалению, на сегодняшний момент не находится на должном уровне. Есть ли какие-то рекомендации в данном случае госконтролеру? Что делать, как делать, и вообще кто будет за это нести ответственность?
3: Я скажу так, что наш отчет, он 350 страниц, он проверяет 4 аспекта. Один аспект – это координация между министерствами и между государственными структурами, которые должны координировать свои действия, чтобы заботиться о населении 65+. Второй отчет – это о системе здравоохранения, что она должна делать, чтобы люди, которым 65+, были здоровее, были намного, было легче жить. Третий отчет, он о том, как благополучие пожилого населения, подготовка к пенсии, занятости, волонтерство и одиночество, что должно правительство сделать и государственные структуры, чтобы поднять благополучие пожилого населения в этих аспектах. И четвертый, мы об этом говорили, это был финансовый обеток СИУДИ,
1: да, который больше помощь по уходу
3: связан. Во всех, я могу, если я возьму какие-то общие черты и общие ответы на вопросы, что делать, то можно прийти к одному и тому же выводу. Во-первых, нужно координировать свои действия. Правительство на уровне всех своих министерств должно координировать свои действия. Оно должно распределить четко, кто за что ответственен и кто должен выполнять. Это не всегда понятно. То есть иногда происходит дискоординация действий, и как бы люди падают между стульями. Да? Не всегда они заботятся так, как надо, потому что одно министерство думает, что это должен делать кто-то другой, другое думает, что это должен делать кто-то одно, и поэтому не всегда это хорошо появляется, получается. Второе, это то, что нужно смотреть, что пожилому населению нужно в данный момент, и как можно это сделать. То есть, если сегодня мы приходим к выводу, что население взрослое, да, пожилое население, с 12% относительно всего населения через пару лет будет 15%, то мы должны, и сегодня они живут намного дольше, и здоровый образ жизни относительно, то мы должны понимать, что эти люди хотят быть заняты, они хотят не быть в одиночестве, они хотят продолжать ходить на работу или быть волонтерами. И нам нужно дать им эти инструменты, чтобы они могли это делать. Третий аспект – это, может быть, люди, которые приходят к этому возрасту и выходят на пенсию, они не всегда понимают, что они будут делать на пенсии. Они не всегда понимают, что жизнь меняется и что нужно приобретать новые навыки и строить свое будущее. Потому что жить намного больше – это, конечно, радостно, да, то, что жить намного дольше, чем жили раньше, но при этом нужно понимать, что нужно что-то делать с этим, потому что Если нет, то в конце концов ты найдешь себя одиноким. И поэтому государство должно принять программы, которые смогут мониторить взрослых людей, смотреть, в каком состоянии они находятся. Если они одиноки, то попытаться помочь и социально устроить их на всех уровнях. То есть это основные точки.
1: Да, в заключение нашего с вами разговора хочу сказать, что мне очень понравилась фраза государственного контролера, которая была написана в отчете, что обеспечение надлежащего реагирования на потребности пожилого населения – это моральный и этический долг. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки наша страна придет к той ситуации, когда пожилые люди у нас все будут обеспечены и будут проживать достойную и обеспеченную старость в нашей стране. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами в эфире. И надеюсь, что еще поговорим с вами и о других отчетах государственного контролера.
3: Спасибо большое. Я абсолютно с вами согласен с последним, что вы сказали.
1: Всего доброго. Лето в Израиле – это не только море, солнце и пляж, но и сезон медуз. Каждый год с началом жары у берегов нашего Средиземного моря появляются тысячи медуз, и многие отдыхающие сталкиваются с болезненными ожогами. Кто-то отделывается неприятным жжением, а у кого-то развивается сильная аллергическая реакция, требующая срочной медицинской помощи. Сегодня мы поговорим о том, какие медузы встречаются у берегов Израиля, насколько они опасны, что делать при ожоге и какие ошибки могут только ухудшить ситуацию, вместе с доктором Исраэлем Цирюльником больничной кассы Макаби и армии обороны Израиля. Исраэль, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Я забыла уточнить, что Исраэль доктор-дерматолог. Вот, это очень важное уточнение. Именно поэтому мы будем с Исраэлем говорить об ожогах и о том, что с этим делать. Вообще, доктор, насколько типична для Израиля проблема ожогов от медуз? Это действительно массовое явление у вас? Много клиентов летом появляется?
4: Смотрите, конечно, это для Израиля тема актуальная. Может быть, она менее актуальная, чем в других странах, где медузы гораздо более опасные. Но и в Израиле мы постоянно сталкиваемся с ожогами и с неправильным лечением, и неправильным диагностикой и так далее. Поэтому давайте начнем немножко... Какие виды вообще медуз? Немножко вспомним биологию. Значит, в Израиле есть несколько видов основных медуз. Одна из медуз называется кочующая медуза. Ну, я буду только русский, а не буду латинские переводы. Это немножко не к месту. Значит, и это самая как бы кочующая медуза, известная и часто встречающая у берегов Израиля. Она пришла из Красного моря через Суэцкий канал. Она вызывает болезненные ожоги и ежегодно формирует огромные скопления этих медуз, которые, так сказать, сбиваются в стаи, в кучи, и не дай бог, если человек, так сказать, попадает в эту стаю. Теперь, есть такое странное название, которое называется для русского уха, она немножко странная, пелагея ночесветка.
1: Вот так. По-моему, для русского уха как раз-таки наоборот очень такая звучная.
4: Да, пелагея ночесветка, я не знаю, почему так ее перевели, но она на латыни тоже пелагея ноктюллика, то есть то же самое. Значит, это одна из самых жалящих средиземноморских медуз. Она фиолетово-розового цвета, может вызвать выраженную боль и сильную местную реакцию. И третье, тоже очень смешное название, ушастая аурелия. Аурелия аурита. Относительно безопасная, обычно вызывает легкое раздражение. И последнее, тоже немножко смешное название, средиземноморская яичница ее называют.
1: Значит, глазунья или...
4: Да, вот так, это перевод на русский, я могу сказать на латыни, котелорница туберкулата. Значит, она как раз жалит слабо, часто, и она достаточно часто встречается летом. Теперь, когда бывает все-таки наиболее количество медуз? Для нашего побережья характерны пики. Значит, это конец июня, вот сейчас, это июль, и первая половина августа. Обычно после этого, в общем-то, медузы почти не встречаются, потому что уже начинается как бы море более холодное, и для них это, так сказать, некомфортно. И наиболее крупные скопления медуз наблюдается между Хайфой и Ашдодом. То есть,
1: почти все побережье наше, где мы все, собственно...
4: Ну да, да, да. Хайфа и Ашдод – это между севером и Ашдодом практически... Ну, и все-таки, конечно, больше на пляжах народу это в Гуш-Дане. Вот, Герцелия, Натанья и Тель-Авив. Mm-hmm. Хотя и в Хайфе, и в Ашдоде тоже есть прекрасные пляжи. Теперь, в отдельные годы, то, что было раньше зафиксировано, из-за течений и температуры воды... Массовые скопления могут появляться раньше, особенно когда, например, даже май погода жаркая, они могут быть и раньше, хотя это достаточно редко. Теперь два слова буквально, потому что израильтяне ездят и путешествуют, это мы знаем очень много, по поводу медуз в других регионах, буквально два слова. Самые опасные представители – это так называемый куба-медуза. Это на севере Австралии. Это один из самых сильных ядов в животном мире. То есть, возможно, мгновенная смерть, остановка сердца. Буквально несколько минут, и человек, все, его нету, он, так сказать, тонет в море, к сожалению, в океане. Теперь... Есть такое название медуза Ируканджи. Это маленькая, почти прозрачная медуза, вызывает тяжелый синдром, который так называется Ируканджи. Есть такая медуза португальский кораблик. Это формально даже не медуза, а сифонофора. Это она похожая, тоже светится. Это очень болезненные ожоги, возможно, тяжелая аллергическая реакция. Есть медуза львиная грива. В северных морях щупальцы могут достигать достаточно больших размеров, вплоть до десятки метров. Теперь, вот это такие виды медуз, которые, в общем, конечно, гораздо страшнее, чем медузы в нашем регионе. Какие же все-таки последствия? Значит, последствия могут разделиться. Да. Легкие последствия. Жжение, зуд, покраснение, ощущение ожога. Локальный отек.
1: И что насторожить должно больше всего? Вот не то, что там это, и пройдет.
4: Ну, в общем, конечно, больше всего это локальный отек. Да. Потому что жжет, жжение, покраснение, это, так сказать, более сильно. Но это, и все-таки это легкие, которые, в общем, не вызывают каких-то...

0: теперь выраженный отек, уже отек больше гораздо, и уже начинается общее проявление. Это может быть тошнота, головная боль. Это средние. И теперь самые тяжелые. И тут, конечно, это намного более серьезно. Первое – это затруднение дыхания. Человек начинает задыхаться, у него не хватает воздуха. И может быть бронхоспазм. То есть, когда он чувствует, что у него просто нет воздуха, и у него начинается и даже нарушение сердечного ритма. Вплоть до потери сознания, вплоть до анафилаксии и анафилактический шок, который, так сказать, при аллергических реакциях люди, которые имеют аллергию на какие-то, на еду, на какие-то, ну там, разные воздействия, но это то же самое может быть при медузе. И теперь, это, конечно, очень... Я потом коснусь того, что лечение. Теперь, после ожога сильного, особенно вот тяжелого медузы, что может оставаться? Очень часто гиперпигментация. То есть у людей, особенно с темной кожей, остаются пятна буквально темно-коричневого, черного цвета. И это называется постинфламаторная гиперпигментация.
1: Это надолго они остаются или уже на всю жизнь?
0: Это бывает очень надолго. Uh-huh. Теперь, и чем кожа менее темная, тем это меньше проявляется. И, в принципе, есть препараты, которые для осветления кожи, это уже отдельная лекция, но у людей с темной кожей они могут оставаться... Смотрите, наверное, все видели людей, происхождение тайманское, те, кто эфиопские евреи, у них очень темная кожа, и, с одной стороны, это защита от солнца, это много меланина, а с другой стороны, все вот пигментации у женщин на лице, мелазма, когда после многих факторов очень темные пятна, буквально темные, черные. Вот, повтор, может быть, даже при глубоком ожоге могут быть рубцы, оставаться рубцы, скар, то, что на английском скар. Теперь может вдруг повторяться иногда зуд через какое-то время. Вроде все проходит, вдруг это место начинает зудить. Ну и очень редко может быть вторичное инфицирование, то есть присоединение инфекции вторичной, когда уже нужно антибиотики давать.
1: Исраиль, вот если мы не говорим о тяжелых случаях, когда нужно уже вызвать скорую и прям ого-го, вот в интернете можно вычитать, и причем во всех, каждый год, когда начинается сезон медуз, начинается куча разной информации о том, чего же делать. Есть и промыть водой, и намазать чем-то, и приложить лед, и уксусом обработать, и так далее, и тому подобное. Что из этого правда, а что миф?
0: Сейчас я скажу. Есть то, что называется алгоритмы.
1: Так.
0: Алгоритм, первым делом, естественно, выйти из воды. Вторым делом не тереть кожу ни руками, ни полотенцем, как бы она не зудила, потому
1: не
0: что жжет, за этим...
1: Не жгло, да?
0: Да, не жгло, но если начинают сильно, как вообще при зуде, присоединяется вторичная инфекция, начинаются гнойные и так далее. Теперь, если это медуза с щупальцами, эти щупальцы могут оставаться на коже. Смотрите, естественно, никто не ходит на пляж с пинцетом. Может быть, только врачи, которые берут с собой.
1: Там и лупа, наверное, нужна, чтобы простому человеку рассмотреть.
0: Да, да. Теперь, надо как бы эти щупальца соскоблить. Даже можно взять... карточку, пластиковую карточку, и буквально соскоблить, только не руками, чтобы глубоко, особенно женщины, если есть маникюр и есть ногти, они оставляют буквально и сритот, то, что называется, и потом будет инфекция. Значит, эти убрать нужно, щупальцы. Теперь,

0: промыть место, вот это очень важно, поражение морской водой. Нельзя промывать пресной водой. Это самое главное. Люди бегут, промывают пресной водой, только морской водой. Теперь, не растирать песком. Это тоже типичная ошибка. Начинают брать песок и стирать этот укус и место. И, естественно, как можно больше стараться не чесать место ожога. И еще то, что вот, Татьяна, вы сказали, не прикладывать лед непосредственно на кожу. Не прикладывать. Теперь по поводу уксуса. Смотрите, это очень неплохо, но я не очень думаю, что кто-то ходит на пляж и носит с собой уксус. Понимаете, это, так сказать, совет невозможно.
1: Вот как раз-таки, когда в сезон медуз люди все равно хотят купаться, и вот очень часто можно встретить рядом стоящие бутылочки с уксусом.
0: Да, если есть, да, но его, тоже его, так сказать, скорее всего, развести его с морской водой, и это создает низкую кислотность, pH, там низкая кислотность, и это хорошо. Но опять же, это я не думаю, что большинство ходит с уксусом.
1: Ну, конечно. Вот.
0: Но промыть морской водой это реально. Снять вот эти вот остатки щупальц и не тереть ни полотенцем, и вот это вот то, что первое лечение. Теперь, так. Если все-таки проявления клинические, легкие случаи, это холодные компрессы через ткань. Значит, есть такое понятие артават селайн. Селайн – это физраствор, немножко, чтобы он был такой, немножко холодноватый. Через ткань можно делать эти компрессы. Причем это не нужно их, так сказать, перевязывать. Это артава – это когда накладывают на 10 минут, она начинает немножко высыхать снова, в раствор, физраствор намочите, выжать и положить. И так посидеть 40 минут. Дальше антигистаминные препараты. Они снимут зуд, даже если он небольшой. Теперь, если воспаление выраженное, покраснение все-таки такое, то можно местные кортикостероидные кремы. Не обязательно ждать дерматолога. Любой семейный врач в любой кассе может, можно попросить. Это Элоком, это Флюмицин, это Картен-Джи. Особенно вот сочетание с антибиотиком, например, бета-Картен-Джи, есть такой крем, и Афлюмицин, и Триолон. Вот тонким слоем 1-2 раза в день.
1: А вот эти крема Денисраль, вот вы говорите, да. Они можно их купить без рецепта?
0: Нет.
1: Вот, то есть все-таки, дорога, прямая нет. Дорога к врачу.
0: Нет, так. Тань, сегодня любая касса, семейный врач, каждый человек может написать просьбу, я прошу выслать рецепт на это. Не нужно не ждать дерматолога, не звонить. Это абсолютно ни к чему, потому что если человек знает, у меня ожог, он говорит, я хочу кортикостероидный крем легкий, врач даст Элоком, даст Афлюмицин и так далее.
1: Понятно.
0: Не нужно.
1: Это хорошо знать, конечно, вот. А то к дерматологу тоже не всегда так просто попасть.
0: Не, абсолютно не нужен тут дерматолог. Угу. И если что-то сильно, при легком не будет сильных таких болей, можно, не знаю, камоль там взять, если это сильная боль. Но теперь есть случаи средней тяжести, и это уже желательно наблюдение врачом. И, в общем-то, и семейным врачом. Опять же, к дерматологу мы знаем очереди, а к семейному врачу, опять же, это намного легче попасть. Даже, опять же, можно описать это. Но тут нужно уже обязательно периоральные антигистаминные препараты, такие как лоростин, лоротадин, белоксен, и Алэрус – это препараты антигистаминные, которые, конечно, только по рецепту. И иногда бывает выраженный отек, когда начинается на этом месте укуса отечность, сильное покраснение и местный как бы жар такой, когда ты прикладываешь руку, чувствуешь температуру. Тут иногда даже дают короткие курсы системных кортикостероидов. Например, преднизон дают там в маленькой дозе, начиная там с 15 миллиграмм, преднизон, но это, естественно, должен врач объяснить, как его надо снижать. Его снижают через несколько дней в половину, еще в половину. Но это опять при выраженных тяжелых. Теперь есть, к сожалению, случаи тяжелые. Особенно это у людей с аллергией, какой-то аллергии, когда начинаются общие симптомы, такие как одышка, такие как тяжесть при дыхании, свистящее дыхание, когда может быть отек лица или языка, и вплоть до того, что есть медицинское отек квинки, когда отекают слизистые горла, и человек просто не может дышать. Это тяжелое очень, и при любой аллергии тяжелое это может быть. И здесь бывает, особенно то, что я сказал, ну, слава богу, не в Израиле, а вот во многих странах, латинскими, это очень типично. Может быть головокружение, может быть вплоть до потери сознания, и тяжелая крапивница. Тяжелая крапивница, когда она просто длительное время, и это вызывает, опять же, отек иногда горла, и человек не может дышать. Что в таких случаях? Конечно, тут должен быть адреналин, тут должен быть кислород, тут должна быть внутривенная инфузионная терапия и госпитализация. Тут никаких, так сказать, ни самолечений и ждать врача ни в коем случае. Скорая, больница.
1: Израиль, но, к сожалению, время у нас заканчивается. Да. У меня к вам, наверное, последний вопрос будет. Да. Наверное, вот он может быть немножко наивный, но все-таки да или нет? Если на пляжах предупреждают о медузах, стоит ли вообще заходить в воду?
0: Опять, если на пляжах предупреждают и есть скопление вот этих масс, то ни в коем случае не заходить в воду. Особенно дети, пожилые люди, у которых есть напрасно аллергию, это они переносят укусы намного тяжелее. И это бывают очень грустные случаи. Понимаете? То есть, да. И еще что одно, я только добавлю. Иногда вот эти щупальцы, которые остаются, они могут действовать несколько часов. То есть их надо снимать обязательно. И еще после шторма количество плавающих и медуз, и вот этих щупалец отдельных в воде может быть очень большое. После шторма не заходить в воду.
1: Израиль, к сожалению, придется нам уже заканчивать. Спасибо огромное, что были с нами. Спасибо за важные и практические советы, которые особенно актуальны сейчас, в разгар сезон медуз. И, надеюсь, благодаря нашему разговору слушатели будут лучше понимать, как защитить себя и что делать, если неприятная встреча с медузой все-таки произошла.
0: И спасибо огромное. Я надеюсь, что мы продолжим по поводу солнца.
1: Да, спасибо вам огромное. До свидания.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцен по вопросам, связанным с битуахлиуми.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Сейчас начинается программа «Открытый микрофон» в эфире. Эта программа будет до 12 часов. Ведущая этой программы сегодня я, Саша Коган, а со мной в студии уже находится Элла Гитцен, консультант по вопросам работы Службы национального страхования Битуахлиуми. Вы можете нам звонить по телефону 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, вопросы и свои комментарии вы можете оставлять под нашим постом на страничке радио Кан Река в Фейсбуке. Итак, мы начинаем. Я обращаюсь к нашей гости Элла Гитцен. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, мы видим, что в Фейсбуке нам уже пишут и спрашивают, как, в каких условиях, когда и почему меняются пособия, которые выплачивает Битуахлиуми. Давайте начнем с этого, и мы ждем наших радиослушателей, которые скоро уже будут с нами на связи по телефону 072-280-1003. Звоните нам, пожалуйста, мы начинаем. Пожалуйста, Элла.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Этот вопрос мы уже неоднократно говорили, что суммы пособий меняются раз в год. Это, как правило, в январе. И во второй половине января мы знаем, насколько эти суммы меняются. Это все зависит от того, как меняется среднестатистическая заработная плата. И раз в год эти суммы корректируются. Так что, если кто думает, что это меняется то ли в апреле, то ли... Нет, это меняется один раз в год в январе.
1: Хорошо. И у нас уже слушатель на линии, слушательница точнее. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, меня зовут Элла. Очень приятно, что дозвонилась. У меня вопрос под супружеской пары, по поручению супружеской пары, которые репатриировались в марте 2022 года в возрасте 60+. На сегодняшний день муж инвалид 100% навсегда, ведь не тут, получает пособие по инвалидности и широким необходим. Ему 66,5 лет. Жена 66 лет, пособие по старости плюс малюсенькая социальная надбавка. Значит, мой вопрос. В январе следующего года ему исполняется 67 лет. Что будет вместо пособия по инвалидности и пособия по широким необходим?
2: Сколько ему лет было в день приезда?
3: 62 года.
2: Было уже 62 года или там три дня не хватало?
3: Нет, он приехал в марте, а день рождения у него в январе. Было 62.
2: Угу. Значит, он получает специальное пособие, он получает пособие по инвалидности. В его случае, я думаю, что он не будет получать пособие по старости. Его супруга, сколько лет супруги было в день приезда?
3: Еще не было 62, 61.
2: Понятно. Значит, она в свои 67 лет получит, она получит не в 67 лет, а когда ей исполнилось 63, наверное, наверняка года, она начала получать пособие по старости. И когда ему исполнится 67 лет, она будет получать надбавку для него.
3: Потому что нам профессиональный работник сказал, что ничего не изменится, автоматически будет те же деньги получать.
2: Нет, как? В данном случае нет, потому что он приехал свыше 62 лет.
3: Угу.
2: В данном случае нет.
3: Надо что-то подавать или как-то автоматически это идет? На что подавать надо? В январе, вот перед январем месяцем, когда ему исполнится 67.
2: Можно просто подойти в Бетуахлюме и поговорить, посмотреть, есть ли социальная надбавка. Наверняка им надо будут платить социальную надбавку. И вместе это будет где-то около 6 тысяч.
3: Угу. То есть меньше, чем сейчас получается, да?
2: Получается, да, так как он приехал в Израиль свыше 62 лет.
3: Я поняла. Теперь еще один вопрос. Что с Широким Мюхадином?
2: Это надо проверить, или они перейдут, или нет, Широты Мюхадим, потому что, опять же, он приехал свыше... Я думаю, Широты Мюхадим, они сохранятся. Я думаю, сохранятся. Но вы знаете, это такой вопрос очень... неординарный такой. Да, и поэтому надо проверить в Бетуахлюме.
3: Понятно, но обычно, да, в Бетуахлюме...
2: Обычно, да. Поэтому я спросила, когда он приехал в Израиль. Обычно это люди, которые приехали до 62 лет.
3: Я имею в виду, что компетентно в этих вопросах, или надо в какой-то отдел обращаться?
1: Надо, наверное, проверить, знает ли она, о чем идет речь, и если нет, то обращаться к компетентным людям.
2: Нет, обратиться в Бетуахлюме, даже, может быть, письменно, обратиться письменно, чтобы получили ответ в письменном виде. Но я думаю, что ответ, который я дала, он правильный.
3: Скажите, пожалуйста, вот такое письмо надо направлять в Махлекет
2: Михаил? Махлекет Эзрах Ватик.
3: Эзрах Ватик.
2: Махлекет Эзрах Ватик, просто написать письмо.
3: Хорошо, и еще один вопрос. Если вдруг Широты Мюхадим не будут ему положены, то тогда надо подавать на CUD вот этот по уходу, потому что он...
2: Можно, да, да, да, это совершенно верно, да.
3: Это будет считаться доходом? Потому что у них...
2: Нет, это не доход. Нет, это не доход.
3: Даже если она будет как метапылит у него, это не будет считаться...
2: Нет проблем, да.
3: И еще маленький вопрос. Пособие по мобильности.
2: Какое?
3: Мобильности. То, что он не ходит фактически.
2: Как вы сказали, какое пособие?
3: Мобильность. Ну, движение.
2: По передвижению, да.
3: Движению, да. Вот это пособие, мы хотим повторно подать на него, оно тоже не будет считаться доходом, если его утвердят?
2: Нет, оно не является доходом.
3: Потому что у них такая крошечная социальная надбавка, 300 шекелей.
2: Ну, что делать, да.
3: Да. Я поняла. Большое спасибо.
2: Всего вам доброго здоровья.
3: За помощь нам. До
2: пожалуйста,
3: свидания.
2: До
1: спасибо
2: свидания.
1: Большое. И у нас уже на связи следующий радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте свой вопрос.
4: Здравствуйте, я Татьяна из Кирьят-Гата.
2: Да, Татьяна, я вас слушаю.
4: У меня такой вопрос. В ноябре этого года мне исполняется 63,3. Но я продолжаю работать, я не уйду. Я буду работать, сколько мне позволит здоровье. Значит, пенсия...
2: Сколько вы зарабатываете?
4: Я зарабатываю, моя зарплата примерно 10 тысяч брутто.
2: Угу.
4: Пенсия у меня... Получается, плюс-минус 2000.
2: Пенсия не имеет значения. Пенсию не берут в расчет.
4: Пенсию не берут в расчет. Муж продолжает работать. Зарплата у него примерно 11-12 тысяч.
2: Вот вы знаете, у вас очень такие пограничные суммы. И мне бы надо было бы точнее, для того, чтобы вам сказать, можете ли вы получать пособие или нет. Потому что... Примерно 10, это может быть 10-113, а это мне важно. Мне
4: нет,
2: надо...
4: 10 не будет больше 10. Потому что сейчас у меня БАСИС 9460, плюс будет добавка еще 3,5% вот в июле. Поэтому где-то до 10 дойдет.
2: Угу. А муж сколько зарабатывает?
4: У мужа где-то 11-12 тысяч брутто.
2: Значит, смотрите, ваша брута в размере 13 484 шекеля не влияет.
4: А не влияет на что?
2: Вы можете получать пособие и работать.
4: То есть я могу получать пособие кицватзикна или пенсию?
2: Пособие кицватзикна, мы про пенсию не говорим.
4: Но у меня такой вопрос. Значит, я могу получать и работать. А если я не возьму это...
2: Вы не можете, поэтому я спросила, сколько вы зарабатываете. Вы зарабатываете меньше установленной суммы. Так что это вам потом не даст никакой надбавки.
4: Угу.
2: Поэтому понятно. Вы обязаны взять ваше пособие.
4: То есть я обязана его взять? Да. Если я его отложу, это мне ничего не даст?
2: Не откладывайте, да.
4: Не откладывать. И еще, значит, так. Если я продолжаю работать и оформляю пенсию, через год я выхожу на автолу. У меня будут высчитывать мою пенсию из пособия по безработице?
2: Да.
4: Будут 2000 высчитывать?
2: Пенсия не битуахлиуми, пенсию.
4: Пенсию, да.
2: Рабочую пенсию.
4: Мою рабочую пенсию будут высчитывать из моей автолы, пособия по безработице.
2: Совершенно верно. Вы можете не оформлять пенсию пока?
4: Ну да, вот это вот я хотела... То есть оформить пенсию только после...
2: Автолы.
4: После автолы.
2: Совершенно верно.
4: А пособие по битуахлеуми я в любом случае должна
2: брать. Вы можете и то, и другое. Да, вы должны брать в любом случае, правильно.
4: Меня будут высчитывать пенсию из автолы. Так я поняла, правильно?
2: Ну, мы уже идем... Да, мы уже говорили об этом, что вы не должны оформлять пенсию, если вы хотите, чтобы ее не высчитывали. Значит, вы будете оформлять пенсию только после того, как вы прекратите получать автолу.
4: Угу. Понятно. Спасибо большое.
2: Вам доброго.
1: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.
5: Алло.
2: Да-да, я с вами.
5: Здравствуйте, Элла Гитсон. Говорит Семен. У меня такой вопрос, волнующий очень многих пенсионеров, имеющих автомобиль. С Нового года ввели такое, как сказать, действие, как пробег километража автомобиля.
2: Да.
5: Раньше было, допустим, в Леве Ицек, чем меньше метеоронов машины, тем больше соцнадбавка. Сейчас ввели пробег на километраж. Что это такое? Как, с чем его кушать?
2: Да, вы знаете, я подготовлю этот ответ на этот вопрос к следующей передаче. Слушайте его, пожалуйста, потому что это чисто новое явление, и поэтому мне также надо подготовиться, как и другим, чтобы рассказать вам, что это такое.
5: Потому что это очень многих пенсионеров волнует.
2: Я понимаю, да-да-да, это тревожно, правильно, вы правы. И я обещаю, что к следующей передаче я подготовлю это и буду говорить об этом.
5: Очень вам признателен. Большое вам спасибо.
2: Всего вам доброго. Счастливо.
1: Спасибо. Вот у нас уже есть тема на следующую передачу.
2: Да.
1: А мы продолжаем нашу передачу. У нас есть уже слушатель на линии. Пожалуйста,
6: алло.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Исраэль. И у меня такой вопрос. Мне 67 лет. Я продолжаю работать и... Я планирую где-то через год оставить работу и получать пособие из битуахлеуми. Я так понял, что за год работы, что за тот год, что я работаю и не получаю из битуахлеуми пособие, мне положено 5% надбавки на пособие. Правильно это?
2: Это правильно частично, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете. Если вы зарабатываете меньше установленной суммы, вы должны взять пособие. Если вы зарабатываете выше даже 1 шекель, вы имеете право выбирать.
6: Я зарабатываю порядка 18 тысяч.
2: Да, конечно, тут даже речь не идет о выборе, тут, конечно, вы не берете.
6: Так, а на следующий год, когда я возьму пособие, они автоматически добавят 5% или мне надо сейчас обратиться?
2: Нет, вам сейчас не надо обратиться, вам надо обратиться в битуахлеуми в тот момент, когда вы закончите вашу работу или снизите объем заработка.
6: Ясно. То есть сейчас обращаться
2: сейчас
6: не
2: надо. Надо быть здоровым и работать.
6: Все. Спасибо большое.
2: Всего вам доброго. До свидания.
6: До свидания.
1: Спасибо. И у нас на линии еще один радиослушатель. Здравствуйте.
7: Алло.
2: Мы с вами, да, пожалуйста.
7: Добрый день. Эллочка, может быть, не по адресу вопрос, но...
2: Мы разберемся, пожалуйста, да. Задавайте.
7: Многие меня спрашивают, что у нас пенсионеров есть карточки, то есть картисы, темно-синие, которые написаны до 27-го года. Действительно, в прошлом году ничего на продукты, ничего не поступало, и в этом году сказали, будет тоже до сих пор.
2: Да, никому вы не по адресу, поступает. К сожалению, обратились. Это из министерства. Это надо в Министерство благосостояния, и это от них идет.
7: Не МВД это, нет?
2: Нет. Это Министерство Мисрада Вудавы Раваха.
7: Понятно.
2: Они, я думаю, что... Ну, я думаю, что вам стоит обратиться в Ирию и узнать. Они больше связаны с этим.
7: Что-то в Ирии, что не обращаются люди. Они даже не знают, что это за вопросы.
2: Они не знают даже.
7: Да, ради бога. Ну ладно, второй вопрос можно?
2: Да, конечно.
7: Мне 90 лет, а жене 84. У нас общий счет и пособие у нас 6900 с чем-то.
2: Угу.
7: Это нам надбавили или будут добавлять что-то? Ничего не будут?
2: Будут добавлять в январе месяце, январе 27-го года.
7: Ага.
2: Понятно. Вам здоровья и терпения.
7: И вам здоровья, и долголетия вам, и мира, конечно.
2: Амен, амен, амен.
7: Амен, амен. Да. Спасибо за тебя.
2: Всего вам доброго.
1: Спасибо большое. Спасибо за этот вопрос. А у нас на линии еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь.
8: Добрый день, Эмма.
2: Добрый день.
8: У меня такой вопрос. Я скоро выхожу на пенсию. Есть у меня пенсионные программы. И есть также уже более 15 лет пособие по инвалидности. Ну, битуа вода, 20%. Это какой-то играет роль в получении от битуа хлеуми?
2: Скажите, пожалуйста, какой размер пособия по теуната вода?
8: 20%.
2: Нет, проценты я понимаю. Сколько в деньгах?
8: Около 2000.
2: Около 2, да. Значит, смотрите, вам придется выбирать между этим пособием и пособием по старости. Естественно, так как пособие по старости выше, вы выберете больше. Пособие по старости.
8: Это я знаю.
2: А что вы не знаете?
8: А я не знаю, уменьшится ли другая сумма, если я столько лет получал от битуах не умею или нет?
2: Какая другая?
8: Пособие по старости? Ну, допустим, мне назначили 2600, там...
2: Вот вы ее и получите, а вы...
8: Это не играет роли, что я 15 лет получал 20%?
2: Нет, послушайте. Потому что вы получали эти 20%, и вы выбрали другое пособие. Вы получите пособие по старости, которое полагается вам, не уменьшенное, а такое, которое полагается вам. И кроме того, вы получите такую единоразовую сумму из отдела пособий по инвалидности. И это раз... Первое умноженное... Ваше пособие умноженное на 18%. А потом, через 2 года, еще раз пособие, умноженное на 18.
8: Я первый раз слышу.
2: Да, это называется... Да, вы выбираете пособие по старости. Так как вы прекращаете получать пособие по инвалидности, вы получите 36 пособий.
8: Понятно. Спасибо.
2: Всего доброго.
8: Спасибо.
2: Получайте удовольствие от этих денег.
1: И следующий наш радиослушатель. Здравствуйте.
9: Добрый день.
2: Добрый.
9: У меня вопрос к Элле Гитсон. У меня в августе дочери исполняется 18 лет. Она закончила школу и планирует в будущем поступить в колледж, продолжать учиться. Как осуществляются выплаты в битуах люми, если она не работает?
2: И в армию не идет пока.
9: И в армию не идет пока, да.
2: Окей. Она будет платить, как пока она не идет учиться, пока она не будет учиться, она будет платить обычный тариф, а когда она пойдет учиться, будет справка из университета или колледжа, неважно, и она будет платить как студент.
9: А как обычно, сколько она будет платить? Это какая?
2: По-моему, где-то сегодня 190 шекелей, вот так примерно.
9: Это независимо от того, что она пока не работает, у нее нет доходов, ничего.
2: Ну вот так, поэтому она будет платить эту сумму, а если она будет работать, она не будет платить. Будут платить из заработной платы.
9: А вот скажите еще, пожалуйста, если вдруг она не поступит учиться и не сможет продолжать работать, ей какое-то полагается пособие по прожиточному минимуму?
2: Ну, надо будет подать документы на прожиточный минимум, но это чревато тем, что она будет ходить на биржу труда, и вероятнее всего ее пошлют на какую-то работу.
9: Все понятно, спасибо.
2: Всего вам доброго.
9: Хорошего
2: здоровья.
9: Вам дня. Да, здоровья, пожалуйста. Прежде всего. До свидания.
2: Да, пожалуйста, следующий.
1: Наш следующий радиослушатель.
10: Здравствуйте.
2: Добрый день.
10: Здравствуйте, ведущая. Я меня Ирина из города Ашдод. У меня такой вопрос. Мой муж получает пособие по инвалидности 4588 шекелей. Я получаю пособие по старости 2353 шекеля. Общая сумма у нас получается 6941 шекель. Могу ли я подать запрос на... как называют, соцнадбавку.
2: Сколько вам лет?
10: Мне 73 сегодня.
2: Мазальтов.
10: Спасибо большое. И вас.
1: С днем рождения.
2: Спасибо, с днем рождения.
10: Спасибо,
2: да.
10: Девочки, большое вам спасибо, спасибо. Спасибо.
2: Значит, смотрите, спасибо. Если ваше пособие полностью и пособие вашего мужа до вычета за купатку ЛИМ не превышает 6981 шекель, тогда вы можете подать прошение на социальную надбавку.
10: Так, а как мне узнать, высчитывают нас купатку ЛИМ или нет?
2: У вас обязательно высчитывают купатку ЛИМ. У вас высчитывают из пособия вашего мужа 123 шекеля.
10: Ну вот у меня получается, когда я сейчас посчитала, 6941.
2: Это... А какие у вас доходы?
10: Никаких доходов, кроме того, что, как вы объяснили, что я получаю, мне приходит метапелит.
2: Это не доход, это не доход.
10: Да, и он получает шарутим и уходим, то, что вы объясняли.
2: Это тоже не доход.
10: Все,
2: а больше нет ни пенсии, ничего.
10: Ни пенсии, ни накоплений, ничего.
2: А сколько вашему мужу лет?
10: Моему мужу 65 лет.
2: Я поняла. Да, вы можете подать социальную надбавку. Она будет мизерная, она будет где-то 40 шекелей, может быть. Вы и так получаете все льготы, которые вам необходимы, так как он получает инвалидность. Поэтому стоит подумать, можете подать. В деньгах вы не выигрываете почти.
10: Да нет, тут же, да, вопрос не... Дело все в том, Эллочка, что я хотела вот узнать такой вопрос. Я когда вам звонила, это было год тому назад или два года тому назад, я сейчас не буду уточнять, и вы посоветовали подать на соцнадбавку. Да, нам дали всего 20 шекелей, но это не важно. Это была скидка на свет, на воду и так далее и тому подобное. Потом, когда пришла новая каденция нашего Кнессета, с нас сняли эту добавку. Не объяснив ничего, просто сняли. Я пошла в Витох Люми, я у них спросила, по какой причине они сняли с нас Витох, соцнадбавку. Сказали, что не положено. Никакого такого четкого ответа не было. Теперь я вот слушаю передачу и думаю, если у нас 6941, может, стоит попробовать? Пусть это будет 20.
2: Да, значит, пособие, оно на пару, самая высокая социальная надбавка, это 6981. У вас тест 6941, и нет никаких дополнительных.
10: Нет.
2: Пожалуйста, подайте на надбавку.
10: Да. Спасибо вам огромное. С прошедшим днем рождения. Огромное.
2: Ой, спасибо.
10: Огромное спасибо за передачу. Огромное.
2: Да, мы целый спасибо, месяц девочки. Празднуем. Спасибо. Да, спасибо. Принимаем поздравления.
1: Нет. И у нас следующий радиослушатель. Здравствуйте, это пожалуйста, Алина. Представьтесь.
11: Здравствуйте, меня зовут Алина. Мне 71 год. Я проживаю в Бельте-Гиль-Загав и получаю пособие по старости и плюс социальная надбавка. На сегодняшний момент в связи с улучшением условий проживания в хостеле в этом, мой сын хочет меня забрать себе в квартиру, за которую, ну, его квартира, он платит машканту. Вот. Мои пособия никак не изменятся от этого, если я там у него пропишусь.
2: Нет, вы же не получаете никаких денег, ничего.
11: Ага. Я и дальше хочу еще спросить. Он хочет уехать и закрыть машканту и оставить мне эту квартиру в качестве дарения или как-то что-то, я не знаю, мы еще не решили, как и как будем это юридически спрашивать. А если он на меня напишет дарение, то у меня останутся пособие мое и социальная надбавка, или как?
2: Если вы проживаете в этой квартире, нет никаких проблем. Mm-hmm. Потому что квартира не является источником дохода, в которой вы проживаете.
11: Я поняла. Хорошо, спасибо вам большое.
2: Окей, всего доброго.
1: Спасибо большое, и мы сейчас сделаем небольшой перерыв, в том числе поздравим всех, у кого недавно был день рождения, с праздником, и послушаем песню. Пожалуйста.

0: Итак, в эфире программа «Открытый микрофон». С нами в гостях Элла Гитин, консультант по вопросам работы Службы национального страхования Битуах Леуми. И я еще раз озвучу наш номер телефона, по которому вы можете звонить и задавать волнующие вас вопросы. Итак, 072-280-1003. В гостях сегодня Элла Гитин. Пожалуйста, звоните нам. А у нас на линии уже следующий радиослушатель, который готов задавать вопросы. Элла, вы готовы?
1: Всегда готова.
0: Прекрасно. Да. Тогда представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Шалом, Элла.
1: Добрый день.
2: Я хотел спросить. Я слышал, что в Битуах Леуми есть проблемы, большой долг, и скоро уменьшат количество часов для метаплим. Потому что очень много денег идет на это. Есть какие-то сведения по этому
1: Значит,
2: поводу?
1: Я вас хочу успокоить. Я работала в Битуах Леуми не менее 40 лет, а более 40 лет. 30 последних лет, 20 последних лет все время об этом говорят. На наше поколение и на поколение ваших детей, ваших внуков еще хватит денег. Успокойтесь.
2: Они говорят, что это такие громадные деньги, что...
1: Ничего страшного. Все в порядке. Я советую вам жить, получать удовольствие, как вы можете, как ваше здоровье позволяет, и не думать об этом. У нас такие мозги в Кнессете, что они за нас будут думать. Если мы правильно проголосуем.
2: Да. Ну, вот это правильно. Элла, вот и я, у меня жена 100% инвалид. Uh-huh. И я пенсионер. Мне скоро будет 70 лет. Uh-huh. Сколько я... Нам полагается что-то?
1: А сколько вы сегодня получаете? Что вы сегодня получаете?
2: Я сейчас получаю только вот эти деньги, 2500 и...
1: Только пособие, без ничего. Вы работаете?
2: Я сейчас работаю, вот я думаю об этом, что делать.
1: Угу. Но пока вы работаете, то... Когда вы прекратите работу, можно подумать о том, чтобы подать заявление на социальную надбавку.
2: А вот, я получаю где-то 2000 шекелей.
1: Я поняла, да. Вы получаете обычное пособие.
2: Нет, в смысле, когда работаю, еще плюс. Где-то 2000 шекелей.
1: Я поняла, да. Вы получаете обычное пособие и работаете еще. Когда вы прекратите работать, а какие у вас будут доходы, кроме как работы?
2: Ничего, какие еще?
1: Я имею в виду, может, пенсия у вас какая-то будет, может быть, у вас...
2: А, у меня есть пенсия, частная пенсия, Мифтахим.
1: Сколько?
2: 1800 шекелей.
1: Она не повлияет. А у вашей супруги? А
2: у
1: вашей супруги?
2: У нее ничего нету. У нее только 100% инвалидность.
1: Окей, значит, вам стоит подать документы, когда вы прекратите работать, на получение социальной надбавки.
2: Скажите, а вот получать метапелит, это вот...
1: Метапелит – это не доходы, это не повлияет.
2: В смысле, я смогу получить, да?
1: Все зависит от того, как вы себя чувствуете, как вы функционируете.
2: Да. И я понял. Да. Если у меня до какой суммы пенсии я могу... сейчас она повышается, она где-то будет скоро 2000 шекелей. То, что я получаю...
1: Пенсия в размере 2823 шекеля на семейную пару не влияет.
2: Понятно, да.
0: Спасибо большое вам.
2: Дай Бог вам здоровья.
1: Всего доброго вам также.
0: Вы знаете, Элла, у нас есть вопрос в Фейсбуке. Для получения метапеллет отдел CUD требует 12 луж. Ну, давайте поясним все слова на иврите здесь. Для получения сиделки, помощницы, специальный отдел битуах леуми, который называется CUD, требует 12 луж от мужа и жены. То есть 12 справок о зарплате, да, заработных справок. Это много и требует больших усилий, пишет наш радиослушатель. Но в целом осуществимо. Подскажите, куда посылать копии этих документов?
1: В отдел выплат пособий по уходу. Называется Гемлат Сиуд.
0: Гемлат Сиуд. Спасибо большое. И у нас на линии уже следующий радиослушатель. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
3: Добрый день. Это Мира из Ивата. Мне 75 лет. И вот я хотела насчет выплат битуах леуми узнать. Я получила пособие за рак кости с социальной надбавкой. Ашлам Атах Нафта. И у меня на счете скопилось за эти годы. Я беру просто вот каждые там несколько месяцев по несколько тысяч шекелей наличными. И я обычно расплачиваю наличными. И больше 90 тысяч вот за многие годы. И плюс еще 20 тысяч пикадон. Вот. И вот, и понимаете, битуах леуми не просит меня.
1: Ну и не надо.
3: Да, знаете, ну вот если я буду подавать документы на получение хостеля, я вот спрашивала, то мне сказали, что требуется справка из банка для битуах леуми. Из битуах леуми, да, ну, в общем.
1: Нет, вам потребуется справка из битуах леуми, сколько вы получаете.
3: Да, и вот если...
1: А кто вам сказал, что у вас потребует справку?
3: Когда я была... Каждый год я подаю в Министерство строительства...
1: Я поняла.
3: Жилья, да. Чтобы мне платить... Да, мне еще платят же за съем жилья деньги.
1: Окей.
3: Так что тут у меня получается много.
1: Жилья – это не доход.
3: Да, я понимаю. И вот у меня вопрос. Проверяет ли битуах леуми счета по своему усмотрению или вот только после получения справок из банка?
1: Как он получает справки из банка? Он только получает в том случае, если он от вас требует.
3: Да, ну вот меня, если потребует Министерство строительства. Ну, смотрите, у меня получается...
1: Вы путаете. Есть Министерство строительства, есть битуах леуми, есть там тысячи и одно ведомство. Вы должны принести, будете справку из битуах леуми, сколько вы получаете. Все. Не говорите больше об этом, ничего не спрашивайте. И живите спокойно дальше.
3: Да, но ведь они же справку из банка, а там же...
1: Кто требует справку из банка?
3: А, Министерство строительства.
1: А, ну это же не битуах леуми.
3: Да, правильно. А, это туда, понимаю, действительно. Так получается, что поскольку у меня никаких вообще вот за эти годы...
1: Ну, не думайте об этом, не говорите об этом, спокойно живите.
3: Да, спасибо. Но ведь у меня так и будет повышаться, потому что... Да, вот на черный день, мало ли что, мне придется какие-то частные услуги медицинские оплачивать, и я потом...
1: Ой, да чтоб черный день к вам никогда не пришел. Давайте,
3: нет,
1: всего
3: нет,
1: доброго.
3: Нет, я имею в виду, спасибо. Ну, вообще, просто не волноваться по этому поводу.
1: Не волноваться. Ну, а что делать? Не волноваться. Не надо волноваться.
3: Да, просто все больше, больше.
1: А просто жить и удовольствие получать от этих денег. И не ждать черного дня, а получать удовольствие.
3: Нет, я не коплю специально, Элла, понимаете, я не коплю. Они вот за многие годы просто мало трачу их. Ну, видите, сейчас еще военные действия, никуда не еду. Так, вот только на еду в основном, да, поэтому и накопились.
1: Я понимаю.
3: Да, спасибо вам огромное.
1: Значит, всего вам доброго, всего доброго, да.
3: Всего доброго, до свидания, спасибо.
0: Я позволю себе только заметить, что если копятся деньги, лучше всегда держать.

0: 3000.
1: Ну, правильно, как для одного человека, правильно. А сколько маме лет?
0: 89.
1: А почему 3000? Сколько у нее? У нее есть еще какие-то доходы?
0: Нет, никаких доходов нет.
1: Ну, надо проверить, почему 3000 оставили.
0: У нее 26 часов.
1: Это не имеет значения, да. Это не влияет. Значит, а надо проверить. Ну, проверить, что с нее снимать, потому что в мамином случае 80 лет уже, да?
0: 89.
1: Окей, значит, ее пособие должно быть 4460 шекелей минус купатхулим. У нее есть какие-то доходы, кроме этого?
0: Нет, никаких доходов нет.
1: Ну, значит, у нее она должна получать как одиночка с социальной надбавкой.
0: Понятно. Так мне обратиться в лицо к Люми.
1: Естественно.
0: С этой просьбой.
1: Да, конечно. Узнать, почему ей не платят. А она была вообще в каких-то отношениях с Битуах Люми? Она писала им письма, что он ушел, это вот.
0: Не, это я им сообщил, но я взял справку с бытовода, с какого числа он там находится, чтобы предоставить ей Петрову Хлюми. Ну, не знаю, нужна
1: это
0: она,
1: когда
0: не
1: было?
0: Нет, справку я взял и сейчас, несколько недель назад.
1: А, это всего несколько дней назад. Но кроме справки надо написать, что мама осталась одна. Она ведет самостоятельное хозяйство, она одна. Ее бензук находится в
0: бытоводе.
1: Да, вот в этом заведении. Поэтому прошу видеть ее как одиночка.
0: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Пожалуйста.
0: Всего доброго.
1: Всего вам доброго.
2: Спасибо, мы продолжаем. Следующий радиослушатель.
3: Добрый день. Меня зовут Лариса, я из Тель-Авива и хочу задать следующий вопрос. Я продаю квартиру и переезжаю в Батьян, и там уже есть договор о покупке квартиры. Дело в том, что я когда продала квартиру, еще не полностью, я пришла в Битуах Люми, предъявила свой договор и сказала о том, что я надеюсь, что на меня это не подействует по поводу социальной надбавки. Мне 80+. И я была спокойна, потому что оказалось, что мне ответили, что нет, на социальную надбавку это не повлияет до даты окончания вот этого моего договора. Дата окончания в конце года.
1: Мне дата окончания чего?
3: Продажи квартиры и покупки следующей.
1: Окей, и что?
3: И меня со следующего месяца уже лишили социальной надбавки. Я была в конце апреля, а с мая у меня уже забрали эту социальную надбавку. Я была спокойна, не заходила ни в какие...
1: Ну, во-первых, зачем вы пошли в Битуах Люми?
3: Чтобы выяснить, чтобы...
1: А потом вы мне звоните. Надо было сначала мне позвонить, а потом Битуах Люми идти. Начнем с этого. Теперь скажите, пожалуйста, где вы жили раньше?
3: Я жила в Тель-Авиве одна. В квартире, которая идет под снос, и я не захотела участвовать в этом схероче и так далее. И решила...
1: Это была ваша квартира?
3: Моя квартира.
1: И вы ее продали?
3: Я еще ее не продала окончательно, но был договор до конца декабря этого года, что я ее должна продать.
1: И вы ее продали сейчас?
3: Ну, я еще не полностью продала, потому что я жду, когда мне поступят деньги, чтобы купить.
1: Зачем вы побежали в Битуах Люми до того, как у вас вообще все это произошло? Зачем бежать в Битуах Люми и говорить об этом? Сейчас будет... Вы должны идти в Битуах Люми и спрашивать, почему вас прекратили социальную надбавку?
3: Ну, по идее, они же должны...
1: Нет идей тут. Тут не идея, а тут чистая бюрократия, а не идея. Поэтому очень странно, что люди бегут в Битуах Люми и сразу сообщают еще до того, как вообще произошла какая-то сделка. Сейчас вам надо будет прийти и сказать, что... Рыга, вы еще и не купили, и не продали?
3: Я окончательно не продала, но договор составлен. Я
1: договор на что? На покупку
3: договор
1: или на продажу?
3: и на продажу, и теперь вот на покупку.
1: Вот сделано. Так, а теперь скажите мне, пожалуйста,

0: сколько вы продали и за сколько вы купили?
1: Я продала за две...
0: Ну, неважно, у вас остаются деньги.
1: Разница 100 тысяч остается. В смысле, недостаток. Недостаток 100 тысяч. Я купила дороже.
0: Вы купили дороже, нет никакой проблемы. Вы должны прийти туда и спросить, по какому, на каком основании вам прекратили социальную надбавку. Вы обязаны подойти туда и все это выяснить. Потому что нет никакой причины, чтобы вам прекратили, тем более, что вы купили дороже.
1: Спасибо.
0: Обязательно вам сделать.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: И наш следующий радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
3: Добрый день, меня зовут Татьяна. Я хочу задать вопрос, очень интересный и интересующий очень многих пенсионеров. Элла, скажите, пожалуйста, где находятся пенсии пенсионеров из России, которые получают через БИТО Хлюми?
0: Ох, если бы я это...
3: Получали.
0: Если бы я это знала, я бы, наверное, бы уже не тут сидела бы. Я на самом деле, я понимаю, что я просто отшутилась. Я отшутилась, я понимаю, но на самом деле я абсолютно некомпетентна в этой в этом вопросе, абсолютно. И я вам более того скажу, что БИТО Хлюми просто отказывается со мной говорить на эти темы.
3: Ну, этот вопрос задавали неоднократно.
0: Я понимаю.
3: Эко, не только я слушаю вас.
0: Не только вы, задаются... не только мне, наверное.
3: Естественно.
0: И какие ответы были получены?
3: Значит, то нам обещали, что деньги есть, они где-то задержаны, то никто ничего не знает. И, в общем, получается очень некрасиво. Люди, которые находятся в стране 4 года, знают свои права, знают, что им положено и не положено. Мы, которые 36-40 лет здесь находимся, мы не можем добиться того, что нам организовала организация БИТО Хлюми. И до сих пор 4 года... людей так откидывают, можно сказать. Ваш вопрос вроде как бы не актуален. Никто не знает, где эти деньги. Кто-то же ими пользуется. Какие-то чиновники знают, где они находятся. Куда обращаться? Кому? Кому обращаться?
0: Вы задели такую... больную тему, на которую я тоже не очень могу ответить, и мне это тоже неприятно, потому что со мной, в принципе, никто не говорит на эту тему, никто не хочет отвечать мне. Я забросала с письмами БИТО Хлюми, мне никто не отвечает. Я нахожусь на том же уровне, на том же месте, как и вы все. И мне никто за не отвечает, поэтому у меня нет ответа. Вот.
3: А какая организация за это отвечает? Кому обращаться напрямую? Кто за это? Государственному контролеру?
0: Ну, потому я думаю, что он сегодня не очень будет с вами заниматься, у него другие проблемы.
3: Да я понимаю, у нас всегда отговорки, что есть полно проблем.
0: Это правда.
3: Да. Ну, давайте будем... у нас тоже есть.
0: Правильно. Я с вами совершенно согласна.
3: Сначала документы потерялись. В Израиле говорили, когда начали это оформлять, значит, полгода где-то они гуляли. В России отвечали, что Израиль задерживает. В Израиле отвечали, что Россия задерживает рассмотрение. Это было в течение полугода. Что значит потерялись документы массово? Это же ненормально.
0: Ну, это же
3: массово.
0: Не потерялись. Вы понимаете, что они не потерялись.
2: Давайте мы попробуем все-таки перейти к тем вопросам, на которые у нас есть ответы.
0: Может быть, после выборов будет к кому обратиться.
3: Но Радио РЭК – это же рупор всех нас. Радио РЭК должно быть тоже задействовано. Кому же обращаться? Некому. Правительство у нас сейчас как бы временное, а на будущее мы еще посмотрим.
0: Ой, нет ничего
3: будет.
0: Хуже временного. Нет ничего постоянного.
2: Да? Давайте, у нас временного. Есть еще радиослушатели. Мы все-таки хотим ответить на те вопросы, на которые у нас есть ответы. Мы приняли вашу точку зрения, мы поняли, что являемся рупором и постараемся, и в дальнейшем помогать вам, нашим радиослушателям, нашим друзьям, решать проблемы. Пожалуйста, мы переходим к следующему радиослушателю. Здравствуйте, представьтесь.
4: Добрый день, меня зовут Галина. У меня есть такой вопрос.